0: Во обращаются избиратели. В частности, речь шла о социально-экономической тематике, сфере ЖКХ, ситуации на топливном рынке. Депутат отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. В Воронежской области и Беларуси укрепляют партнерство планами по возведению крупных инфраструктурных и социальных объектов. В Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и Белинжиниринг. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона. В рамках форума было заключено еще и побратимское соглашение между Воронежским Борисоглебском и Могилевским Бобруйском. И еще председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Качанова в рамках 13-го форума регионов двух стран ознакомились с экспозицией выставки ярмарки регионов России и Беларуси. Одним из самых масштабных стал стенд Воронежской области. На нем представили как уже реализованные совместные решения, так и планируемые. Так, на карту проектов попал белорусский квартал в поселке Лушниковка Бобровского района, школы с детским садом на 720 мест в городе Семилуки, школы на 520 мест в поселке Стрелицы Семилукского района и другие. В настоящий момент в селе Александровка Новоусманского района строят школу на 110 учеников, которую спроектировали белорусские специалисты. Главой Каширского района стал Иван Пономарев. Его кандидатуру, выдвинутую по результатам конкурса, утвердил Совет народных депутатов района большинством голосов. Иван Пономарев приступил к исполнению обязанностей 27 июня. Срок его полномочий составляет 5 лет. Иван Пономарев родился в селе Каширское Каширского района в 1986 году. С 2016 года занимал различные должности в администрации Каширского муниципального района. Член партии «Единая Россия». Съезд с Воронежского северного моста на улицу 25 января перекроют на 2,5 недели. Причина – очередные работы в рамках реконструкции Остужевской развязки. Подрядчик продолжит строительство ливневой канализации. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Проезд на указанном участке закроют в обоих направлениях до 18:00 14 июля. Это были новости региона.
1: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки.

0: Нет!
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Обуховым. Он рассказал главе региона о 19-м съезде партии КПРФ, где сформирована предвыборная программа и кадровые предложения. Депутат изложил губернатору свои подходы к взаимодействию с регионом, проинформировал о вопросах, с которыми чаще всего обращаются избиратели. В частности, речь шла о социально-экономической тематике, сфере ЖКХ, ситуации на топливном рынке. Депутат отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. В Воронежской области и Беларуси укрепляют партнерство планами по возведению крупных инфраструктурных и социальных объектов. В Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и Белинжиниринг. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона. В рамках форума было заключено еще и побратимское соглашение между Воронежским Борисоглебском и Могилевским Бобруйском. И еще председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Качанова в рамках 13-го форума регионов двух стран ознакомились с экспозицией выставки и ярмарки регионов России и Беларуси. Одним из самых масштабных стал стенд Воронежской области. На нем представили как уже реализованные совместные решения, так и планируемые. Так, на карту проектов попал белорусский квартал в поселке Лушниковка Бобровского района, школы с детским садом на 720 мест в городе Семилуки, школы на 520 мест в поселке Стрелицы Семилукского района и другие. В настоящий момент в селе Александровка Новоусманского района строят школу на 110 учеников, которую спроектировали белорусские специалисты. Главой Каширского района стал Иван Пономарев. Его кандидатуру, выдвинутую по результатам конкурса, утвердил Совет народных депутатов района большинством голосов. Иван Пономарев приступил к исполнению обязанностей 27 июня. Срок его полномочий составляет 5 лет. Иван Пономарев родился в селе Каширское Каширского района в 1986 году. С 2016 года занимал различные должности в администрации Каширского муниципального района. Член партии «Единая Россия». Съезд с Воронежского северного моста на улицу 25 января перекроют на 2,5 недели. Причина – очередные работы в рамках реконструкции Остужевской развязки. Подрядчик продолжит строительство ливневой канализации. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Проезд на указанном участке закроют в обоих направлениях до 18:00 14 июля. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании Агроэко. Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Обуховым. Он рассказал главе региона о 19-м съезде партии КПРФ, где сформирована предвыборная программа и кадровые предложения. Депутат изложил губернатору свои подходы к взаимодействию с регионом, проинформировал о вопросах, с которыми чаще всего обращаются избиратели. В частности, речь шла о социально-экономической тематике, сфере ЖКХ, ситуации на топливном рынке. Депутат отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. Воронежской области и Беларуси укрепляют партнерство планами по возведению крупных инфраструктурных и социальных объектов. В Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и Белинжиниринг. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона. В рамках форума было заключено еще и побратимское соглашение между Воронежским Борисоглебском и Могилевским Бобруйском. И еще председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Качанова в рамках 13-го форума регионов двух стран ознакомились с экспозицией выставки и ярмарки регионов России и Беларуси. Одним из самых масштабных стал стенд Воронежской области. На нем представили как уже реализованные совместные решения, так и планируемые. Так, на карту проектов попал белорусский квартал в поселке Лушниковка Бобровского района, школы с детским садом на 720 мест в городе Семилуки, школы на 520 мест в поселке Стрелица Семилукского района и другие. В настоящий момент в селе Александровка Новоусманского района строят школу на 110 учеников, которую спроектировали белорусские специалисты. Главой Каширского района стал Иван Пономарев. Его кандидатуру, выдвинутую по результатам конкурса, утвердил Совет народных депутатов района большинством голосов. Иван Пономарев приступил к исполнению обязанностей 27 июня. Срок его полномочий составляет 5 лет. Иван Пономарев родился в селе Каширское Каширского района в 1986 году. С 2016 года занимал различные должности в администрации Каширского муниципального района. Член партии «Единая Россия». Съезд с Воронежского северного моста на улицу 25 января перекроют на 2,5 недели. Причины – очередные работы в рамках реконструкции Остужевской развязки. Подрядчик продолжит строительство ливневой канализации. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Проезд на указанном участке закроют в обоих направлениях до 18:00 14 июля. Это были новости региона.

тебе никогда не купить.

хорошо. Имя

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

и проснулся, чувствуя рядом холод Елены. Я любил, любил, любил, любил, любил холодное

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Обуховым. Он рассказал главе региона о 19-м съезде партии КПРФ, где сформирована предвыборная программа и кадровые предложения. Депутат изложил губернатору свои подходы к взаимодействию с регионом, проинформировал о вопросах, с которыми чаще всего обращаются избиратели. В частности, речь шла о социально-экономической тематике, сфере ЖКХ, ситуации на топливном рынке. Депутат отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. В Воронежской области и Беларуси укрепляют партнерство планами по возведению крупных инфраструктурных и социальных объектов. В Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и Белинжиниринг. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона. В рамках форума было заключено еще и побратимское соглашение между Воронежским, Борисоглебским и Могилевским, Бобруйском. И еще председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Качанова в рамках 13-го форума регионов двух стран ознакомились с экспозицией выставки-ярмарки регионов России и Беларуси. Одним из самых масштабных стал стенд Воронежской области. На нем представили как уже реализованные совместные решения, так и планируемые. Так, на карту проектов попал белорусский квартал в поселке Лушниковка Бобровского района, школы с детским садом на 720 мест в городе Семилуки, школы на 520 мест в поселке Стрелица Семилукского района и другие. В настоящий момент в селе Александровка Новоусманского района строят школу на 110 учеников, которую спроектировали белорусские специалисты. Главой Каширского района стал Иван Пономарев. Его кандидатуру, выдвинутую по результатам конкурса, утвердил Совет народных депутатов района большинством голосов. Иван Пономарев приступил к исполнению обязанностей 27 июня. Срок его полномочий составляет 5 лет. Иван Пономарев родился в селе Каширское Каширского района в 1986 году. С 2016 года занимал различные должности в администрации Каширского муниципального района. Член партии «Единая Россия». Съезд с Воронежского северного моста на улицу 25 января перекроют на 2,5 недели. Причина – очередные работы в рамках реконструкции Остужевской развязки. Подрядчик продолжит строительство ливневой канализации. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Проезд на указанном участке закроют в обоих направлениях до 18:00 14 июля. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Так звучит «Наше».
11: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Обуховым. Он рассказал главе региона о 19-м съезде партии КПРФ, где сформирована предвыборная программа и кадровые предложения. Депутат изложил губернатору свои подходы к взаимодействию с регионом, проинформировал о вопросах, с которыми чаще всего обращаются избиратели. В частности, речь шла о социально-экономической тематике, сфере ЖКХ, ситуации на топливном рынке. Депутат отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. В Воронежской области и Беларуси укрепляют партнерство планами по возведению крупных инфраструктурных и социальных объектов. В Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и Белинжиниринг. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона. В рамках форума было заключено еще и побратимское соглашение между Воронежским Борисоглебском и Могилевским Бобруйском. И еще председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Качанова в рамках 13-го форума регионов двух стран ознакомились с экспозицией выставки ярмарки регионов России и Беларуси. Одним из самых масштабных стал стенд Воронежской области. На нем представили как уже реализованные совместные решения, так и планируемые. Так, на карту проектов попал белорусский квартал в поселке Лушниковка Бобровского района, школы с детским садом на 720 мест в городе Семилуки, школы на 520 мест в поселке Стрелица Семилукского района и другие. В настоящий момент в селе Александровка Новоусманского района строят школу на 110 учеников, которую спроектировали белорусские специалисты. Главой Каширского района стал Иван Пономарев. Его кандидатуру, выдвинутую по результатам конкурса, утвердил Совет народных депутатов района большинством голосов. Иван Пономарев приступил к исполнению обязанностей 27 июня. Срок его полномочий составляет 5 лет. Иван Пономарев родился в селе Каширское Каширского района в 1986 году. С 2016 года занимал различные должности в администрации Каширского муниципального района. Член партии «Единая Россия». Съезд с Воронежского северного моста на улицу 25 января перекроют на 2,5 недели. Причина – очередные работы в рамках реконструкции Остужевской развязки. Подрядчик продолжит строительство ливневой канализации. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Проезд на указанном участке закроют в обоих направлениях до 18.00 14 июля. Это были новости региона.
2: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании Агроэко. Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: 255, 45, 55.
5: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Обуховым. Он рассказал главе региона о 19-м съезде партии КПРФ, где сформирована предвыборная программа и кадровые предложения. Депутат изложил губернатору свои подходы к взаимодействию с регионом, проинформировал о вопросах, с которыми чаще всего обращаются избиратели. В частности, речь шла о социально-экономической тематике, сфере ЖКХ, ситуации на топливном рынке. Депутат отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. В Воронежской области и Беларуси укрепляют партнерство планами по возведению крупных инфраструктурных и социальных объектов. В Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и Белинжиниринг. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона. В рамках форума было заключено еще и побратимское соглашение между Воронежским Борисоглебском и Могилевским Бобруйском. И еще председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Качанова в рамках 13-го форума регионов двух стран ознакомились с экспозицией выставки и ярмарки регионов России и Беларуси. Одним из самых масштабных стал стенд Воронежской области. На нем представили как уже реализованные совместные решения, так и планируемые. Так, на карту проектов попал белорусский квартал в поселке Лушниковка Бобровского района, школы с детским садом на 720 мест в городе Семилуки, школы на 520 мест в поселке Стрелицы Семилукского района и другие. В настоящий момент в селе Александровка Новоусманского района строят школу на 110 учеников, которую спроектировали белорусские специалисты. Главой Каширского района стал Иван Пономарев. Его кандидатуру, выдвинутую по результатам конкурса, утвердил Совет народных депутатов района большинством голосов. Иван Пономарев приступил к исполнению обязанностей 27 июня. Срок его полномочий составляет 5 лет. Иван Пономарев родился в селе Каширское Каширского района в 1986 году. С 2016 года занимал различные должности в администрации Каширского муниципального района. Член партии «Единая Россия». Съезд с Воронежского северного моста на улицу 25 января перекроют на 2,5 недели. Причина – очередные работы в рамках реконструкции Остужевской развязки. Подрядчик продолжит строительство ливневой канализации. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Проезд на указанном участке закроют в обоих направлениях до 18.00 14 июля. Это были новости региона.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: В гипермаркет в сети Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наша радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
10: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
11: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Обуховым. Он рассказал главе региона о 19-м съезде партии КПРФ, где сформирована предвыборная программа и кадровые предложения. Депутат изложил губернатору свои подходы к взаимодействию с регионом, проинформировал о вопросах, с которыми чаще всего обращаются избиратели. В частности, речь шла о социально-экономической тематике, сфере ЖКХ, ситуации на топливном рынке. Депутат отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. В Воронежской области и Беларуси укрепляют партнерство планами по возведению крупных инфраструктурных и социальных объектов. В Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и Белинжиниринг. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона. В рамках форума было заключено еще и побратимское соглашение между Воронежским, Борисоглебским и Могилевским, Бобруйском. И еще председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Качанова в рамках 13-го форума регионов двух стран ознакомились с экспозицией выставки ярмарки регионов России и Беларуси. Одним из самых масштабных стал стенд Воронежской области. На нем представили как уже реализованные совместные решения, так и планируемые. Так, на карту проектов попал белорусский квартал в поселке Лушниковка Бобровского района, школы с детским садом на 720 мест в городе Семилуки, школы на 520 мест в поселке Стрелица Семилукского района и другие. В настоящий момент в селе Александровка Новоусманского района строят школу на 110 учеников, которую спроектировали белорусские специалисты. Главой Каширского района стал Иван Пономарев. Его кандидатуру, выдвинутую по результатам конкурса, утвердил Совет народных депутатов района большинством голосов. Иван Пономарев приступил к исполнению обязанностей 27 июня. Срок его полномочий составляет 5 лет. Иван Пономарев родился в селе Каширское Каширского района в 1986 году. С 2016 года занимал различные должности в администрации Каширского муниципального района. Член партии «Единая Россия». Съезд с Воронежского северного моста на улицу 25 января перекроют на 2,5 недели. Причина – очередные работы в рамках реконструкции Остужевской развязки. Подрядчик продолжит строительство ливневой канализации. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Проезд на указанном участке закроют в обоих направлениях до 18.00 14 июля. Это были новости региона.
0: Информация «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие наши друзья, 7 часов и 7 минут в столице, сегодня 29 июня, уже вы чувствуете, да, 29 июня, день уже укорачивается, ночи удлиняются, а это значит, что скоро у нас июль, и давайте мы посмотрим, вот я прямо сейчас при вас захожу в календарь, что я вижу 30 дней в июне, то есть завтра последний день июня в этом году, и мы, соответственно, будем уже встречать июль. С одной стороны, проводы это что? Это всегда, как бы, с одной стороны, драма, да, но встреча это всегда, с другой стороны, праздник. Драма и вот грусть и печаль. Вернее, грусть и радость, они идут ногу, нога в ногу, плечом к плечу. Ты меня слышишь, нет?
3: Я слышу и не мешаю тебе, доброе утро. Твоим вот этим приветственным, непонятным для меня заходом.
2: Я говорю, тебе не мешаю. Да, слушай, что значит заходом? Я открываю занавес. Я говорю, товарищи, сегодня так и так. Вот прежде чем артисты вышли на сцену, я их, так сказать, людей разогреваю, говорю, здравствуйте, там туда-сюда. Просто бесполезная, веселая чушь. И как я это называю.
3: Вот, ну, теперь все стало на свои места.
2: Пусть это всегда стоит на своих местах, я вас
3: умоляю. Ну, я всегда жду какой-то логики в твоих вступлениях. Какой-то полезной информации.
2: Логика простая. То есть ты считаешь, что тут нет полезной информации?
3: Нет, конечно, есть. Послезавтра июль, Саша. Ну, безусловно, это принесет нам пользу всем.
2: Вот смотрите, каждый, читая Толстого, да, или Достоевского, вот унесет что-то свое. То есть кто-то поверхностно, естественно, читает. Да, а кто-то вот внутренних смыслов вообще не видит. Ну, это парадокс, дружок мой. Я тебе говорю, больше читай бумажных книг. Доброе утро, дорогие друзья. Всем прекрасного настроения. Сегодня синоптики нам обещают. Давайте посмотрим, что нам обещают синоптики. До 21 градуса. Что-то не густо. Но такое лето. Такое лето. 21 градус.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
9: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
10: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 19 минут в столице, доброе утро.
3: У меня к тебе, Александр, и к нашим слушателям вопрос, который я специально не изучал в интернете, нес его в эфир.
2: Давай.
3: Чтобы мне на него ответили, ну, наверное, наши слушатели. Я с женой ездил в Нижний Новгород на машине, и туда и обратно вдоль дороги во Владимирской области и Нижегородской области я видел легковые машины, на которых большими буквами написано «Шоколад».
2: Ты сфотографировал?
3: Я думал сфотографировать, но не сфотографировал. Они не прячутся. Ну, огромными буквами написано «Шоколад». Я сначала подумал, что это продают бензин. Ну, может быть, так и есть, но вряд ли. Ну, сейчас же перебои у нас.
2: Может быть,
3: президент говорит, очереди. Хотя мы туда и обратно доехали, и заправлялись, и не было. Ну, а в Нижегородской области...
2: Я был в Московской области, там стоят очереди длиннющие.
3: Я вижу тоже эти очереди. Была очередь туда, мы ехали, но она достаточно быстро на красной заправке прошла, и там не было ограничений по бензину. А вот в Нижнем 20 литров ограничения, ну вот конкретно на той заправке, которую мы вчера в 11 утра заезжали, там не было очередей, но при этом больше 20 литров тебе не заливать.
2: Может, это шоколад это с женщиной?
3: Мы просто с женой спорили. Я подумал, что есть в Покрове, по-моему, шоколадная фабрика, и, может быть, так люди незаконно продают
2: незаконно
3: шоколад? Ну, не в плитках там, а весовой шоколад.
2: Тырят.
3: Нет, вдоль дороги ты его точно законно не продашь, вот так, стоя.
2: Вообще незаконная продажа шоколада звучит как-то даже не криминально.
3: Нет, шоколад не самый нужный продукт, вот так, чтобы его вдоль дороги продавать.
2: Я тебе говорю, это женщины. Делают массаж, наверное, или шоколадное обертоние.
3: Все на дороге. Может быть. Может быть. Но я, кстати, не видел, чтобы кто-то стоял возле этих машин, останавливался, чтобы купить.
2: Никто не останавливался?
3: Ну, я не видел.
2: Дорогие друзья, кто знает, что за шоколад по дороге в Нижний?
3: И во Владимирской области тоже.
2: Я говорю, по дороге в Нижний, кто знает, что это за шоколадные угодья?
3: Может быть, это что-то незаконное. Я сразу сейчас прошу прощения, но они стоят вдоль трассы и не скрывают.
2: Стоит легковой автомобиль, а на нем баннер или что?
3: Да, баннер, написано огромными буквами «Шоколад».
2: Я тебе говорю, это точно...
3: И никаких других подсказок, Саша.
2: А что нашему человеку не нужны подсказки? Я все понял.
3: Я понимаю, когда игрушки мягкие продают. Ты периодически же, наверное, вдоль трасс видишь эти огромные, не всегда симпатичные игрушки. Человеческий рост.
2: Так.
3: Раньше тоже говорили, что там фабрика где-то недалеко этих игрушек. И людям задерживают зарплату, выдают этими игрушками. Или они их покупают по себестоимости. И потом вдоль дорог продают. Огромные такие зайцы, медведи.
2: Да, я, честно говоря, видимо, давно на дороге не был.
3: Три человека написали, что это действительно продают шоколад, Саша. С известной фабрики.
2: Да.
3: Да. Но просто если вдруг вы сталкивались с чем-то неизвестным и потом вам рассказали, что это, вас это сначала удивило, то я хотел бы, чтобы мы сейчас с примерами об этом поговорили и чуть понятнее стало. На дорогах, я имею в виду.
2: Угу.
3: Да.
2: Давайте, дорогие друзья.
3: В автомобильных путешествиях или по работе вы были и не знали, что это. А оказывается, видишь, простое решение. Шоколад — это и есть шоколад.
2: Шоколад продают в контейнерах от 500 рублей и выше.
3: Весовой шоколад. То есть это не плитки, а, видимо, весовой.

0: Я просто не думал, что у нас столько желающих купить шоколад на вес. Первая моя мысль была, мы только первый раз увидели эту машину, что это бензин. Я подумал, что сейчас люди останавливаются куда-нибудь, в лес заходят, и им там незаконно этот бензин наливают. Но видишь, все гораздо прозаичнее. Известная фабрика, и там продают такую историю.
1: Даже есть в ведрах, даже есть Рафаэлло мятая.
0: А, то есть это не кондиция продают?
1: Ну, типа под видом не кондиции продают. Мятая Рафаэлло в ведрах.
0: Скорее всего, это подделка документов и чеков так шифруется. Но сколько людей... С чем сталкивались на дорогах таким вот непонятным? Дорогие друзья, вы в автомобильных путешествиях или по работе, расскажите нам, мы почитаем ваше сообщение. Наше.ру.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваши сообщения.
4: Мы начали разговор с того, что я в своем автомобильном путешествии в эти выходные во Владимирской и в Нижегородской области увидел вдоль дороги автомобили, на которых крупно написано «шоколад». Ну, баннеры, которые стоят вдоль дороги. Разные версии есть, но большинство слушателей нам написали, что под видом некондиции продают просроченный шоколад на вес. Ну и вообще шоколадную продукцию разных известных больших фабрик.
5: Да.
4: Доброе утро, подъемники. В начале 2000-х сталкивалась с похожей историей в Абрау-Дюрсо. Завод был на грани выживания, и зарплату выдавали вином, а люди торговали с машин всем ассортиментом продукции.
3: Ну да, было время, конечно. У меня родители, значит, получали на заводе вместо зарплаты пуховики и шубы из Китая. И вот весь рынок зеленый был в Челябинске завален этими пуховиками. Люди продавали.
4: Когда я в начале 2000-х из Москвы ездил в Брянск к родителям на станции Сухиничи, и, может быть, сейчас это продолжается, продавали, ну, знаешь, подбегали к поезду с огромными игрушками мягкими. Угу. И говорили, что там фабрика есть, которая тоже на грани, и платить нечем, и всем сотрудникам выдают зарплату игрушками, и вот они вынуждены на станциях подбегать к скоростным поездам, которые там, ну, тогда останавливались на несколько минут буквально, и продавать эти игрушки. Иногда они просто вот тебе засовывали в форточку. Даешь деньги, тебе форточку в огромного зайца. А многие возвращаются с командировок там и так далее, и детям покупали. Ну, то есть это действительно работало. Были пацанами на рыбалке, не ловило, а у деда рядом клевало одна за одной. Спросили у него, на что ловит. Дед ответил, на бурдуля. Ушли озадаченные, без рыбы. Выяснили у местных, что бурдуль — это червяк-выползень. На следующий день тоже место, тот же дед. Мы гордо со знанием подходим, что, дед, на бурдуля ловишь? Он нет. На фантомат. Масса. И снова ввел в ступор. Оказалось, тоже разновидность червя. Похоже, как будто на байку из интернета.
3: Что за дед такой волшебный?
4: На бурдуля. В Орловской области видели и покупали сгущенное молоко в полуторалитровых бутылках. Вкусное.
3: Тоже, видимо, зарплаты выдавали. Или сливают люди.
4: Некоторые сами делают. Помню, в Армении мы ехали на знаменитое озеро, и по дороге стояли мужчины. Двумя руками они показывали, как в детстве, ножницы. Это выглядело странно. При этом просто машина и мужчина. И только уже ближе к концу пути вывеска оказалась раки. А зачем?
3: Они вот так вот показывают.
4: Я понимаю, да, но почему нельзя сразу было стоять с плакатом раки? Или как раз, чтобы внимание не привлекать? Не знал раньше, зачем на фурах пластиковые бутылки на колесах. Оказалось, все просто. Водитель смотрит, какие колеса крутятся, а какие нет. Бывает, что колодки прикипают к дискам, и колесо блокируется.
3: Ну, там много вариантов еще есть, и обозначение габаритов.
4: Струя бобра. Видел это не один раз на дороге, и до сих пор до конца не понимаю, что это. Но это действительно струя бобра. Вот, это ароматический секрет, который вырабатывают...
3: Бобры?
4: Да, речные бобры обычно. Их используют в народной медицине и в парфюмерии. Ну, насколько я знаю. Может быть, есть еще.
3: Такие лечатся или что?
4: И лечатся, и не лечатся. Используют в парфюмерии, потому что стойкий запах. А-а-а. Наверное, ну, у этого секрета. Я вот эту версию знаю. Может быть, опять же, как с надписью «шоколад». Струя бобра на дороге – это не струя бобра в классическом понимании.
3: Так же, как в Тульской области, аналогичная ситуация, только там надпись «пряник». Ну, там вроде
4: ну,
3: бы...
4: Нет, ну, увидеть в Туле надпись вдоль дороги «пряник»...
3: Ни о чем, да. В общем, плохому не подумаешь. Не подумаешь просто о том, это, что значит, там пряник. Женщины.
4: Да. Или просроченный шоколад.
3: Да.
4: Если надпись «шоколад». 7:39 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, ну давайте дочитаем ваше сообщение, нашу тему.
4: На полном серьезе подруга уговаривала мужа девушек с обочины подвести, пока тот не остановился и также на полном серьезе стал с ними обсуждать услуги и торговаться.
3: О.
4: Давай девчонок подвезем.
3: В смысле, вы не знали, что они там...
4: Наверное, не знали.
3: А.
4: Если на трассе при проезде населенных пунктов вы вдруг заметили маленький столбик с горящей на нем лампочкой, то в этом доме можно приобрести чеки разных АЗС и гостиниц для отчетности.
3: Вышаг.
4: В Гжеле раньше была огромная вывеска перед заводом «Синь России». Убрали. Видимо, очень правдоподобная оказалась. Когда-то давно ехали в деревню по Минскому шоссе. На дороге продавали большие банные полотенца, которые висели, как будто сушатся после стирки. Наша бабушка решила, что праздник какой-то. И говорит, флагов-то понавесили.
3: Неизвестных. Или эти полотенца были в виде флагов.
4: А ты вдоль дороги покупаешь что-нибудь? Ну, вот там сейчас мы ехали, я видел лисички, клубнику,
3: Я такое не покупаю.
4: Ну, то есть продукт, хорошо, банные.
3: Все-таки грибы, я понимаю, что там бабушки грибницы, грибники.
4: Не обязательно, кстати, это
3: они,
4: бабушки.
3: Ну, хорошо, не обязательно, но я у таких людей не покупаю. Иногда ты сам можешь ошибиться, собирая грибы, это может плохо закончиться. А уж тем более на, ну, я нет.
4: Нам писали в том году слушатели, у них знакомый покупал в магазине лисички.
3: Так.
4: И в два раза дороже на дороге их продавал. Как будто сам собрал.
3: Да? Ты где, в Магните, что ли, покупал?
4: Ну, какая разница, где ты их купил? Ну, вот ты отличишь из условного сетевого супермаркета лисички от собранных в соседнем лесу.
3: Ну, нет, конечно.
4: Вдоль дороги сидят, особенно на трассах, где там много дач, сидят...
3: Ну, главное создать антураж.
4: Мужчин, женщин.
3: Окраина дороги.
4: Да.
3: Корзинка красивая.
4: Корзинка или ведро, или банка, и, соответственно,
3: приодет там... Приодет по-лесному.
4: Там продают...
3: Палка. И все.
4: Купил и в два раза поставил. У них, кстати, не дешевле.
3: У него.
4: Покупали, да. Ну, в смысле, он этим промышлял, так зарабатывал. Сезон лисичек он покупал в магазине и продавал их вдоль дорог дачникам. В два раза дороже. Ты же думаешь, что...
3: А на грибников еще охота не ведется со стороны там федеральной службы налоговой?
4: Я не знаю, Саш. Вот, смотри, лисички покупают на Фуд-Сити, а потом продают на обочине. Видишь, оказывается, это распространенная схема.
3: Не, ну Фуд-Сити, я понимаю, там цены оптовые.
4: А ты думаешь, что у них сертификата нет? Они тебе при желании еще и сертификат
3: покажут.
4: Может быть, у них и терминалы есть без наличной оплаты.
3: Это удивительно. Слушай, ну с белыми, наверное, такого не может быть. Я белые не видел никогда в магазине. А хотя нет, видел.
4: Ну, сушеные точно продавались.
3: Видел, точно видел.
4: Ну, так можно все продавать вдоль дороги.
3: От йогурта.
4: Нет, ну йогурт, ладно. Ну, вот мы начали с шоколада, да, там, ладно. Крыжовник. В магазине тоже продается. Ну, думаешь, уж крыжовник.
3: Крыжовник-то нормал.
4: Я люблю крыжовник просто. Купил и перепродал вдоль дороги.
3: Я не знаю, вдоль дороги крыжовник, наверное, ты не перепродашь, потому что оно в лесу, оно разве растет? Мне кажется, он только на приусадебных...
4: Ну, там же не только лесные продают, там вот как раз и приусадебные.
3: Брат, если ты сидишь возле леса, какая дача? Все, что, если ты сидишь возле леса, ты должен выносить продукцию лесную.
4: Ну, давай гранаты оттуда будем выносить. Ты проезжаешь небольшие населенные пункты, вот, деревни, и там обязательно висит веник банный и соленья, ну и плюс сезонные овощи, фрукты. Ну,
3: да, сезонные овощи, фрукты, этим я пользуюсь, да.
4: А, редис, там ты покупаешь?
3: Ну, вот бабушки продают редис, выращенный собственными руками, и лук с кинзой, я беру.
4: Ну, про лисички вы меня удивили, снова удивили.
3: Я думаю, так делает половина грибников страны.
1: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
5: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхоз. Производитель в Воронежской области приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линии.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
9: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
8: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
10: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Поставки топлива в Крым будут наращиваться по земле и по морю. Об этом сообщил президент Владимир Путин. По его словам, в регионе есть запас топлива на несколько дней. В интервью Павлу Зарубину Путин также назвал дефицит топлива в России некритичным. Для стабилизации ситуации он призвал быстрее завершить ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт нефтепродуктов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Добавлю, в Москве бензин сейчас есть далеко не на всех заправках. Там, где есть, введен лимит в 20 литров на АЗС очереди. По данным газеты «Коммерсант», перебой с поставками топлива начинает сказываться на рынке автоперевозок. Внутри России основные сложности наблюдаются на юге. На китайском направлении снижается суточный пробег, а время ожидания на заправках измеряется сутками. Власть России поддерживает переговорные контакты с Украиной. Об этом также сообщил Владимир Путин. По его словам, одно из предложений Украины – взаимно прекратить удары вглубь территории. По мнению Путина, такие инициативы делаются, потому что ответные удары российской армии вглубь территории Украины гораздо более мощные и разрушительные. Кроме того, по словам Путина, Украина предложила России вести боевые действия только в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Российский президент полагает, что в условиях дефицита личного состава для ВСУ это могло бы быть спасением, а в планы российских властей это не входит. Всю Херсонскую область полностью или частично обесточила, об этом заявил глава региона Владимир Сальдо. Накануне поздним вечером перебои с электроснабжением произошли также в Запорожской области. Они затронули значительную часть региона. Губернатор Евгений Балецкий заявил об ударах по энергосистеме области и повреждении объектов энергетики. Один человек погиб при крушении сверхлегкого самолета в Ленинградской области. Воздушное судно упало в Улусовском районе накануне вечером, сообщила пресс-служба МЧС. При каких обстоятельствах произошло крушение, не уточняется. Спасатели извлекли из-под завала в Венесуэле 60-летнюю женщину, которая после землетрясения провела под обломками здания в Карабальеде больше 3,5 суток. Операция по спасению длилась 11 часов. Состояние женщины остается тяжелым, ее доставили в клинику в Каракасе. Число погибших при землетрясении в Венесуэле, которые произошли на прошлой неделе, выросло почти до 1500 человек. По данным ООН, около 50 тысяч числятся пропавшими без вести. Дональд Трамп назвал коммунизм главной угрозой США после 11 сентября. В соцсети Truth Social американский президент написал, что коммунизм также величайшая угроза стране со времен Первой и Второй мировых войн. Трамп заявил, что коммунизм легко продать, поскольку он обещает бесплатное жилье, еду и другие блага. Говоря об этом, республиканец пошутил, что был бы величайшим коммунистом в истории, однако в таком случае страну ждал бы скорый крах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 6 минут в столице, 29 июня, сегодня понедельник, до 21 градуса обещают нам синоптики, возможно, дожди, хотя была ясная погода, но сейчас написано, что возможно дожди. Мы играть будем в наши кинопробы, переозвучили для вас фрагмент с Игорьком, и ваша задача 29-й правильный ответ прислать, что это за фильм. Нужно полное, точное название, я сейчас, честно говоря, не помню, какое у нас было задание. Мы разыгрываем два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре ВДНХ 3 июля.
3: Задание простое. Александр, как ты уже сказал, ждем 29-й правильный ответ.
4: Черт побери, живут же люди, влюбляются, ходят в театры.
5: Не выражайся, Билли.
4: Библиотеки.
5: А как они ведут себя? Простите, пожалуйста. А вот ты, Хью, в своей жизни хоть раз произносил слово «пожалуйста»?
2: Да, известный советский фильм, одна из последних, вернее, последняя работа одного нашего ярчайшего, великого артиста.
3: Прекрасная подсказка, Александр. Ждем 29-й правильный ответ. Пожалуйста, пишите. Ты сказал, да, что мы разыгрываем билеты на концерт Сергея Бабунца.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
8: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали сегодня 29-й правильный ответ, и вот что мы переозвучили.
4: Черт побери, живут же люди, влюбляются, ходят в театры.
5: Не выражайся, Билли.
4: Библиотеки.
5: А как они ведут себя? Простите, пожалуйста. А вот ты, Хью, в своей жизни хоть раз произносил слово «пожалуйста»?
2: Да, пожалуйста. Я не буду называть все неправильные ответы, тем более их немного. Мы загадывали сегодня фильм «Человек с бульвара капуцинов». Фильм 1987 года. Алла Сурикова, режиссер. И последняя роль Андрея Миронова. Геннадий Гладков там композитор. Если Геннадий Гладков, да, там композитор.
3: Там прекрасный состав.
2: Шикарный фильм, да. Абонент с номером 8-916.
3: Абонент!
2: Абонент с номером 8-916-464-88 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете 2 билета на концерт Сергея Бунца.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 26 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 29 июня. Сегодня понедельник, до 21 градуса обещают нам синоптики. Но, может быть, распогодится, будет и жарче.
3: Но дождь сегодня тоже обещает. Женщины в России все чаще проверяют ферритин, показатель, о котором еще недавно многие даже и не слышали. Если раньше в анализах смотрели в основном гемоглобин, сахар и так далее, то теперь все чаще говорят о ферритине, запасах железа в организме. Особенно среди женщин это популярно при усталости, выпадании волос, слабости, плохом сне и ощущении, что сил нет, хотя вроде все нормально. И вот этот пресловутый ферритин, о котором многие сейчас говорят. Это часть большого тренда. Люди, тут уже не только женщины, все чаще следят не просто за самочувствием, а за конкретными цифрами. Как когда-то стали считать 2 литра воды, которые нужно выпивать. Ну, опять же, нужно кому? Говорят так разные специалисты. Но. 10 тысяч шагов, калории, белок, сон, витамин D, пульс, давление, холестерин, сахар. Ферритин стал новым бытовым маркером заботы о себе. Не про моду на анализы, а про желание, наконец, понять, почему я все время уставшая, мерзну, плохо восстанавливаюсь и живу, как телефон на 12%.
2: Это очень крутое объяснение. Слушайте, у меня то же самое. Как ферритин?
3: Ферритин.
2: Ферритин.
3: Да.
2: Потому что вроде ты ничем не злоупотребляешь, а я ничем не злоупотребляю. Я отказался от всего вредного, что могло быть в моей жизни, и ее разрушало. Ну просто, вы понимаете, ну не осталось ничего. Я в какой-то момент подумал, ну зачем я вообще отдал все? Ну отдал бы хоть что-то, себе что-то оставил. Нет, я заменил это все какими-то увлечениями. И я вот сижу сегодня на работе.
3: Я поэтому, Саша, прочитал эту новость.
2: А у меня ощущение, как будто я вот всю ночь гудел. И я не могу, я хочу, ну, мне, короче, тяжело. Мне тяжко, как бы раньше сказал.
3: Ферритин – это белок, который показывает запасы железа в организме. Ну и действительно, я раньше про это слово-то и не слышал, а потом, когда стал в ролике в интернете встречать, где шутки вокруг того, что у тебя там ферритин, не знаю, сколько он должен быть в нормальном состоянии, ну, условно говоря, очень активная женщина и подпись там «Когда ферритин 100». Я сначала не понимал, что это, в чем юмор. А вот оказывается, что многие сейчас следят за этим.
2: Ну это что, железо?
3: Да, это белок, который показывает запасы железа в организме.
2: А, угу. То есть железа, что ли, мало у людей, которые ходят, как вялые рыбы?
3: Ну, если вы ходите, как вялая рыба, Александр, обратитесь к специалисту.
2: Во мне очень много железа, потому что меня примагничивает просто капитально то к одной стенке, то к другой. Во мне очень много железа.
3: Ну, согласись, что сейчас, особенно с развитием технологий, когда у всех умные браслеты, часы, фитнес, все эти истории, вупы и так далее.
2: Ну, конечно, это
3: и
2: просто...
3: И все следят за своими фазами сна, за количеством шагов, которые ты прошел, закрывают эти кольца,
2: да,
3: ставят себе цели, бегают как не в себя.
2: Кольца — это ужас. Я тут не пошел в бассейн, потому что забыл часы.
3: А, это не считается, ну, да? То есть, это как раньше то есть не сфотографировал, не съел?
2: И я перенес сеанс, вернулся за часами, надел и спокойно плавал. Ну, потому что мне нужно контролировать пульс там туда-сюда.
3: Ну, ты считаешь что-то вот из модного ныне? Шаги, количество воды выпитой, сон и так далее?
2: Ну, во-первых, мне нельзя много воды.
3: Так, понятно, ты же железный человек.
2: Не больше 2 литра в день.
3: Заржавеешь, так.
2: Я ничего не считаю, но у меня ощущение... То есть я живу по очень простому принципу. Потреблять меньше, чем я трачу. Понимаешь?
3: Это ты сейчас про калории.
2: Ну вот ты, если ты только ешь, а не тратишь, значит, ты неправильно живешь. Вот, грубо говоря, вот чтобы простыми словами. Но калории я, Агар, не считаю при этом. Ты понимаешь, это парадокс.
3: Ты же сам говоришь, вот я покатался там на велосипеде, сжег столько-то калорий и решил, что могу себе позволить тортик.
2: Было такое.
3: Ну, значит, все-таки считаешь?
2: Потому что 1800 сгорело. Я когда увидел, я...
3: Ну, ты думаю, решил компенсировать,
2: думаю,
3: да?
2: Думаю, ну, 2,5 часа и 1800 сгорело. Думаю, не может быть. И да, я купил блинный тортик. В одно лицо. Но я вам говорю, то есть я не сижу на какой-то специальной диете. Я...
3: Да нет, речь не о диетах. Речь идет о том, что мы вдруг...
2: На это я обращаю внимание. Конечно, один раз в месяц, ну что бы его не съесть? Ничего с тобой не будет. Живот не вырастет из одного тортика в один раз в месяц.
3: Дорогие друзья, может быть, вы или ваши знакомые, члены семьи, также стали вдруг следить за какими-то показателями, о которых раньше ничего и не слышали, и ничем подобным не занимались, то что это? Напишите нам, почитаем сообщение. Действительно,
2: да,
3: ли есть такая мода у девчонок на ферритин или на шаги и другие показатели жизнедеятельности организма, за которыми вы сейчас следите и контролируете их. Наш.ру, на главной странице есть два бота. Один у нас бот Макса, другой бот Телеги. И выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте ваше сообщение. Нужно один раз подтвердить свой номер телефона, и дальше можно с нами общаться.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте продолжим нашу тему, дорогие друзья. Что вы, зачем следите?
3: 5 лет назад пожаловалась подруге, что совсем нет сил. Апатия, выпадают сильно волосы и вообще все бесит. Она посоветовала проверить ферритин. Сдала этот анализ. Результат – нормальное значение от 60 до 120, а у меня было 3. Теперь постоянно пью железо и проверяю ферритин. Все в норме. А я думала, что просто ленивая.
2: Слушайте, но я вот, честно говоря, не понимаю. Меня много что бесит. Вот много что бесит. Бесит мамаши, которые заходят с детьми, допустим, в переполненную там общественный транспорт и сажают их, а сами стоят. Да. Меня бесит, когда люди не моются перед бассейном. И что это? Вот нехватка. Меня бесит, когда из машины орет как музыка.
3: Нет, Саш, это ты человек такой. Можешь ничего не проверять. Вот извини, я тебе без анализов скажу. Гар,
2: а ты вот обратил внимание, что все, что орет, извини, я немножко от темы уйду, из машины, это вот просто такое днище. Никогда не будет играть крутой музон из машины. Почему? Объясните мне. Вечно говорят, какое-то вот фуфло прям.
3: Муж стал зожником.
2: Так.
3: Исполнилось 35 и понеслось. Велосипед, спорт, бросил курить, подсчет калорий, не ест вредную пищу. А я сижу и жду, когда его отпустят. Ведь знаю его суть. Уже второй такой кризис у человека.
2: Чувак.
3: Ты ведешь нездоровый образ жизни плохо. Ведешь здоровый образ жизни плохо.
2: Сейчас его отпустят, подождите. Велосипед, вот это все.
3: Все 40 лет ел, что хотел, но недавно начал появляться живот. Исключил майонез из рациона, обычно добавлял его везде. И стал покупать продукты, в которых количество белка больше, чем жира. Живот уходит, никакие калории не считаю. Диета это тоже сложно назвать, так как продуктов, где белка больше, чем жира, огромное количество.
2: Нет, но вы же все равно за этим следите, поэтому, наверное, это можно назвать какой-то диетой.
3: Я начала ставить периодически датчик изменения глюкозы. У меня нет сахарного диабета. Датчик помогает отслеживать скачки глюкозы, а это сказывается на самочувствии. Да, скачки могут быть и у здорового человека, безусловно. Но когда ты видишь, что твоя кривая за день выглядит как забор, а с утра ты встал и уже устал, начинаешь задумываться о том, что положить в свой рот.
2: Угу.
3: Мы с дочкой обязательно засекаем время прогулки с собаками. Минимум 50 минут и далее до 2 часов. Это не для собак, это для меня. Не отходило положенное время, начинаются проблемы с ногами. С недавнего времени начал следить за расходом топлива. Актуальная проблема.
2: Подождите еще.
3: Добрый день. У меня многие друзья и знакомые все ходят по врачам. Сдают какие-то анализы на витамины, на скрытые инфекции, чего-то лечат, пьют витамины и БАДы, что-то чистят и все равно чувствуют, что выглядят как алкаши и чувствуют себя. Чушь это. Спорт, вот сила.
2: Да, слушайте, но у всех же индивидуально. Тут как бы про это говорить... Типа, знаете, тут любят приводить примеры там какого-нибудь друга, который не пил, не курил и вот умер в 40 лет. Но это же все индивидуально, поэтому... Однозначно есть вещи, которые разрушают наше здоровье. Или вы с этим не согласны? Включая спорт. Некоторые комбинируют.
3: Все должно быть в меру. Мой муж сошел с ума на подсчете шагов. Если свои 10 тысяч не выходил за день, то возле кровати ночью дохаживает. Ходит по комнате туда-сюда в часах, чтобы находить именно 10 тысяч шагов. Спать не ляжет, если у него нет 10 тысяч шагов.
2: Ну, он, конечно, у вас чокнется так. Во-первых, 10 тысяч шагов находить очень просто. Пусть начинает с самого утра. Он вообще, как можно находить вокруг кровати? У вас там... Не, если большая комната, наверное, можно находить вокруг. Я просто не знаю.
3: Ну, вот такие дела у нас. На 8.50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
0: «Наша погода».
4: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
5: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
7: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
10: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
12: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
10: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Обуховым. Он рассказал главе региона о 19-м съезде партии КПРФ, где сформирована предвыборная программа и кадровые предложения. Депутат изложил губернатору свои подходы к взаимодействию с регионом, проинформировал о вопросах, с которыми чаще всего обращаются избиратели. В частности, речь шла о социально-экономической тематике, сфере ЖКХ, ситуации на топливном рынке. Депутат отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. Воронежской области и Беларуси укрепляют партнерство планами по возведению крупных инфраструктурных и социальных объектов. В Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и Белинжиниринг. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона. В рамках форума было заключено еще и побратимское соглашение между Воронежским Борисоглебском и Могилевским Бобруйском. И еще председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Качанова в рамках 13-го форума регионов двух стран ознакомились с экспозицией выставки и ярмарки регионов России и Беларуси. Одним из самых масштабных стал стенд Воронежской области. На нем представили как уже реализованные совместные решения, так и планируемые. Так, на карту проектов попал белорусский квартал в поселке Лушниковка Бобровского района, школы с детским садом на 720 мест в городе Семилуки, школы на 520 мест в поселке Стрелица Семилукского района и другие. В настоящий момент в селе Александровка Новоусманского района строят школу на 110 учеников, которую спроектировали белорусские специалисты. Главой Каширского района стал Иван Пономарев. Его кандидатуру, выдвинутую по результатам конкурса, утвердил Совет народных депутатов района большинством голосов. Иван Пономарев приступил к исполнению обязанностей 27 июня. Срок его полномочий составляет 5 лет. Иван Пономарев родился в селе Каширское Каширского района в 1986 году. С 2016 года занимал различные должности в администрации Каширского муниципального района. Член партии «Единая Россия». Съезд с Воронежского северного моста на улицу 25 января перекроют на 2,5 недели. Причины – очередные работы в рамках реконструкции Остужевской развязки. Подрядчик продолжит строительство ливневой канализации. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Проезд на указанном участке закроют в обоих направлениях до 18:00 14 июля. Это были новости региона.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 29 июня, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Как и в футболе, все меняется. Уже со вчерашнего дня идет 1/16 финала. Чего раньше не было, этого нововведения этого чемпионата, я так понимаю, да?
3: Ну, больше команд, да, как и...
2: С этого года это стало 1/16.
3: Саш, я тебе сейчас не хочу... Ох, тут
2: ФИФА, видимо, аппетиты экспертом. Такие финансовые, что...
3: Знаешь, как вот с этим водопоем два раза за игру, вот эти перерывы, там, не знаю, сколько они, 3 минуты для цели
2: минуты.
3: Меньше, рекламы продали просто немеренно. И все это не для того, чтобы футболисты отдохнули, а для того, чтобы заработали деньги.
2: А потому что им другой возможности не дали. Потому что FIFA же запрещает, обязывает, вернее, снимать всех спонсоров, которые не входят там, в контракт и так далее.
3: Другая
2: там
3: история.
2: Очень много.
3: Ладно, нюансов. Давайте погадаем. Александр, у нас загадание сегодня...
2: До 20
3: сегодня...
2: градусов обещают нам все на водне синоптики.
3: Загадание у нас сегодня будет приз. А пока я напомню, наш книжный гаданин, гадалки не ходи, вы отправляете свои проблемы. Большинство в экспресс-режиме обсуждаем. А одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки. Саша прочитает, и вместе решим, что бы это значило. Книга какая сегодня?
2: 2 билета на концерт группы «Алиса» мы разыграем, который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом.
3: Книга? Это приз, да, тому, кому будем гадать.
2: Давайте по обручу сегодня погадаем.
3: Хорошо. Итак, есть уже проблема. Весной прошлого года вы мне гадали, стоит ли открывать жене салон красоты. Салон мы открыли. С тех пор наша семейная жизнь перевернулась с ног на голову. Жена с утра до ночи на работе. Ни выходных, ни отпуска. Я ее вижу или спящей, или усталой. Я рад, что у нее все получилось, но она себя не жалеет. Погадайте, сможет ли она научиться делегировать и отдыхать?
2: Погодите, а книга что сказала? Открывайте?
3: Наверное, открывайте.
2: Потому что мы вам не могли сказать открывать салон, но мы должны были точно сказать не открывайте, да?
3: Нет, почему? Мы всегда поддерживаем наши слушатели.
2: Мы поддерживаем,
3: могли вас предупредить о всех рисках.
2: Да. И я думаю, что то ли еще будет. Возможно, это и станет причиной закрытия.
3: Очень сейчас ты помог.
2: Это очень сложно вообще.
3: Оптимистичный прогноз.
2: Когда все, тем более, если держится только на одном человеке, это очень тяжело.
3: Но мы желаем вам и вашей супруге удачи в бизнесе, найти время на отдых, на себя и как-то разобраться с графиком, который сейчас у нее. Ждем проблемы на наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Питомники Рура – декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2/2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж. Улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
6: 255-45-55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте почитаем ваше сообщение, которое вы нам прислали.
3: Ребят, привет. В июле планирую с тремя дочками автомобильное путешествие к бабушке в гости на Урал. Чем ближе поездка, тем больше паники по поводу бензина со стороны девчонок. Погадайте, пожалуйста, как все пройдет. Сергей из Мытищ нам написал. Так вопрос-то не в том, что бензина нет. Вопрос в том, что придется стоять на заправках какое-то время. Плюс есть в некоторых регионах ограничения. Не знаю, я вот про себя говорю. Я вижу все эти пробки, огромное количество мелких заправок, которые вообще не работают. Мы ездили с женой из Москвы в пятницу и вернулись вот в воскресенье в Нижний Новгород. Туда мы ехали, заправились на платке, постояли там минут 10, наверное, в очереди. И там не было ограничений на красной заправке, хотя народу было много, но и много работало колонок. Бензин стоил в районе 70 рублей, 95-й. А обратно мы ехали из Нижнего Новгорода, там вообще не было никого на заправке, но были ограничения 20 литров, и стоил он меньше 70 рублей. Там.
4: Еще, я не знаю, во всяком случае, вот в Подмосковье, по-моему, не наливают в канистры вообще.
3: Не знаю, и не видел вообще людей с канистрами там, ну, конкретно вот на этих заправках. Ну, и вчера президент сказал, что видит очереди, знает, решают, и... запасы есть. Правительству дали срок до июля решить все проблемы. Поэтому, может быть, еще все наладится.
4: Что еще? Но риск есть все равно, потеря времени там и так далее.
3: Ну, время, да, но в целом, ну, может быть, еще в некоторых там маленьких населенных пунктах, где нет сетевых заправок, и вот эти мелкие перекупщики, там они все без бензина сидят, да.
4: Вон, в Москве, говорят, тоже нельзя в канистры, а как мне, вот мне нужно 5 литров, вот у меня маленькая канистра 5-литровая, железная.
3: Зачем тебе?
4: Для
3: газонокосилки.
4: Газонокосилки, как мне?
3: Ну, купи какой-нибудь.
4: Или из машины сливать получается? Или как?
3: Этот, для зажигалок.
4: И, здрасте! Сколько это обойдется мне? Трава золотая, что ли?
3: Саш, ну согласись, можно потерпеть с газонокосилкой.
4: Да можно, я просто спрашиваю, ну как быть? Посоветуйте просто, как быть и все. А бензин продается в этом, на Валберес? Грубо говоря.
3: Саш, не знаю. На известном сайте продавался он и раньше, который вот БУ «Вещи» в том числе продает.
4: А, да?
3: Говорят, что это было и до вот всего этого. Но сейчас на это просто обратили внимание. В офлайн-режиме, пожалуйста.
4: Вот это проблема.
3: Дочка ушла от мужа к любовнику. Муж продолжает жить в нашей квартире. Я живу не с ними. За квартиру перестали платить. Она не работает. Говорить с зятем, чтобы съехал. Или с любовником, чтобы платил он. Я запуталась совсем. Люблю своего зятя, дочку очень люблю. Новый тоже неплохой человек. Так если вы всех любите, договоритесь там с ними, чтобы кто-то платил. Два мужика есть.
4: Не, понимаю, что...

0: которые в этой вашей любовью будут пользоваться. Не вы что, до посинения будете там концы с концами сводить, оплатить за них? Нет, взрослый человек. Ну, невелика потеря. В том смысле, что ты же мужчина.
1: А, вот в предыдущее сообщение, Саш, в канистру можно, оплачиваешь и канистру в багажник заправляешь. Но это вы пытаетесь обмануть систему.
0: Я должен прятаться с этой долбанной канистрой?
1: Да, вот кто-то встал. Говорят, что на красных в канистру не льют, а на синих, пожалуйста, без проблем.
0: На синих нальют?
1: Да. Так что, Александр, вот имей в виду. А хотя вот большинство все-таки сообщений, что бензин не наливают в канистры.
0: Ну да. Я про это
1: никого
0: слышал.
1: Не волнуют газонокосилки, мотоблоки, триммеры и культиваторы, Саш.
0: Ну, культиваторы, знаете,
1: купи себе косу, обычную косу.
0: У меня есть коса.
1: Вот.
0: Ну,
1: чтобы такой большой участок, знаешь, чтобы...
0: Чтобы косить такой косой, надо, чтобы трава была по пояс.
1: Ну, подожди.
0: Потом еще косу нужно отбивать. Я не сказал,
1: что это... Рано утром, когда роса, выходишь.
0: Я не сказал, что это проблема.
1: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите. Человеку, которому мы будем гадать, мы подарим 2 билета на Алису.
2: Подъемники на нашем радио.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Наша реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Ряпа 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Ну что, дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Гадаем сегодня по обручу. Есть проблема.
4: Привет, подъемники. Дочке 13 лет. Она еще не самостоятельная. Очень хочет пойти сегодня на фан-встречу с любимой актрисой. Встреча на другом конце Москвы. И поехать с ней не с кем. Одной ехать страшно. Отпускать или нет? Марин нам написала. Марин, доброе утро.
3: Доброе утро, Марин.
5: Доброе утро, подъемники.
3: А ей страшно или вам страшно?
5: Ей.
3: А, есть.
5: Мне тоже.
3: Мне тоже немного. А что за актриса? Можно узнать, с кем встречается?
5: Снимается в сериалах, фильмах ее возраст, ровесница. Очень популярна. Просто не хочу имя в эфире.
4: А где будет встреча проходить?
5: В кафе на Бауманской.
4: Ну, то есть это не там кинотеатр, не торговый центр?
5: Нет, да, это вот такое более... узкое как бы мероприятие.
4: А какой формат встречи? Сколько человек или там непредсказуемо?
5: Она приглашает всех своих фанатов.
4: Ну, а если их будет...
5: презентовать свой бренд. То есть, ну вот сколько там может в кафе собраться. То есть зал, наверное, наберется, да. Но сколько придет.
4: Не, ну если там 1000 человек придет, а кафе 50
5: включает. Нет, нет. Ну это все-таки это ребенок, там не приходит столько. То есть уже... Мы бывали на аналогичных мероприятиях с ней, и все равно, тем более понедельник, вечер.
3: Да, я вот был на одном мероприятии, когда моя дочь фанатела там от одной блогерши. Я такого насмотрелся. Там
4: нет,
3: столько людей было.
4: Там...
3: Это просто адов ад. Ну ладно.
4: Так, а почему не получается взрослым поехать с ней?
5: А в 6 часов начала, я еще работаю, я не успею после работы с ней доехать.
3: А кого-то отправить?
5: Некого, да, в Москве никого нет, вот вообще, получается, вот только она одна, если...
3: А вариант не ехать, извините.
4: Самый простой, да, Александр?
3: Да, самый простой. Ну, скажите, что нет, и все. Можно так сделать? Или вы сейчас...
5: Да, можно, конечно, но я вот поэтому и думаю, вот, стоит ли сказать или все-таки рискнуть. Поэтому вот и прошу погадать.
4: С другой стороны, ну, понятное дело,
3: откуда куда ехать надо? Можно хотя бы территориально вот...
4: На Бауманскую мы выяснили.
3: Нет,
4: откуда
3: на Бауманскую?
5: С юга Москвы.
3: С юга
5: Москвы. Крайнего юга.
3: Крайнего юга. С Некрасовки, что ли?
5: Да. То есть по метро... Ну, не с Некрасовки, но примерно, да. И с пересадками, там, метро, ну, вот все дела.
3: Ага. Не ближний такой путь.
5: Маршрут не
4: А вы переживаете за дорогу или за то, что она одна там будет на этом мероприятии?
5: Я за дорогу, а ей боязно одной там находиться, потому что, ну, вот она одна придет, а там эта
4: будет
5: толпа.
4: Будет стесняться, да-да-да.
5: Ну, конечно, это сложно, скажем так.
4: Ну, тут вариантов тогда...
3: Потому что если бы она сама рвалась и сказала, мам, да. Я это хочу...
5: Она рвется, Александр, но ей очень страшно. У нее такое противоречие.
3: Я понимаю, она хоть раз в общественном... В метро ездила одна?
5: Да, да, но не так далеко. По знакомым маршрутам ездят.
4: Хорошо, еще такой вариант. Опять же, ваш ребенок, вам решать, отправить ее на такси из точки А в точку Б, а потом после работы вы ее заберете там.
5: Да, забрать будет кому, но на такси по пробкам, я думаю, это тоже так себе будет.
4: Ну, хорошо,
5: вариант.
4: Давайте к книге тогда обратимся, пусть книга решает. Номер страницы, номер строчки.
5: Так, сегодня у нас 29-я страница, 4-я строчка снизу.
4: 29-я страница, 4-я строчка снизу. Привет, подъемники. Дочке 13 лет, она еще не самостоятельная, очень хочет пойти сегодня на фан-встречу с любимой актрисой. Встреча на другом конце Москвы, и поехать ей не с кем. Одной ехать страшно, отпускать или нет?
3: На этот вопрос астроном не мог дать никакого ответа. И Каштанову ничего не оставалось, как отложить удовлетворение своего любопытства до 2 января.
4: отложить удовлетворение любопытства дочки до следующей фан-встречи.
3: Ну, да.
4: Если так все складывается.
3: Не, но сама если боится... раз не получается, тем более сама она не может. Поэтому, ну, а что тут? Кто виноват?
4: А вариант никто? С подружкой с какой-нибудь отправить ее вдвоем?
5: Никого нет в Москве, да, ей не с кем поехать.
4: А позже приехать на мероприятие? Или там оно час и все?
5: Ну, обычно надо к началу приезжать, чтобы ничего
4: понятно.
5: Не
4: пропустить. Ладно, ну, в общем, да. Марин, желаем вам удачи, правильного решения.
3: Да, мне кажется, вас. Вы услышали то, что хотели. Не пускать.
4: 9:38 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 48 минут в столице.
3: В связи с ситуацией с бензином, электрички вновь стали популярны для дачников. Да, говорят, вот я тут читал новость, что в пятницу, как никогда, понятное дело, сезон, выходные, но электрички были полны людьми. Как никогда. В связи с этим хотелось бы вам напомнить, дорогие друзья, что в сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу появилась возможность смотреть расписание и покупать билеты на электрички. Больше не нужно переключаться между приложениями. Купить билет можно прямо во время построения маршрута. Не нужно стоять в очереди в кассу, можно купить в сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу там же, где вы строили маршрут. Сервис подберет оптимальный маршрут на электричке с учетом актуального расписания. Купленные билеты всегда под рукой, доступны офлайн, поэтому можно показать контролеру, если связь в пути пропала. И теперь билеты можно покупать не только по Подмосковью, но и на поездах дальнего следования Тула, Калуга и другие.
4: То есть могу уехать в Челябинск по приложению?
3: Можешь, наверное, Саш, лучше проверь. Билеты можно удобно покупать онлайн, даже из области, где раньше это было невозможно.
4: Да, действительно удобно, когда бежишь, опаздываешь, все сделал на ходу, никуда забегать не надо, сразу в поезд.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
8: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж. Улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России не используется пятая часть авиапарка из-за проблем с обслуживанием. Это подсчитала газета «Коммерсант». В частности, в парке группы «Аэрофлот», насчитывающем 349 самолетов, не летает 37. При этом большая часть из них приходится на самолеты авиакомпании России. Частная авиакомпания S7 не использует 32% парка, «Ютейр» простаивает 15% воздушных судов, в уральских авиалиниях 20%, а в «Нортвинд» 44%. Нормальным показателем для отрасли считается простой в 10% авиапарка. При этом эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с будущего года из-за устаревания воздушных судов и истекающих ресурсов, особенно сухого «Суперджет-100». Под Севастополем из-за падения обломков БПЛА горит хвойная подстилка на площади 8 гектаров. Обнаружено 13 очагов пожара повышенной сложности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в районе села Полюшка также из-за падения обломков от сбитого БПЛА загорелись виноградники. Возгорание на площади 200 квадратных метров было ликвидировано. В Севастополе с начала суток отражены 2 атаки ВСУ, сбиты 29 БПЛА. В результате повреждены 4 частных дома. Вылет и прилет 56 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи. На вылет задерживаются 25 рейсов, на прилет 31. Росавиация на минувшей неделе неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Последний раз они были введены в субботу вечером и сняты только около 6 утра в воскресенье. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика. Латвия и Украина планируют построить на границе с Россией завод по выпуску БПЛА. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он также рассказал, что к концу лета планируется внедрить меры по борьбе с дронами вдоль российско-белорусской границы. Для защиты воздушного пространства будут использоваться беспилотники-перехватчики. По его словам, это дешевле, чем развертывание истребителей. Полиция выявила 4 факта перепродажи топлива перекупщиками в Иркутске. На онлайн-площадках топливо выставлялось по 250 рублей за литр, сообщает пресс-служба МВД по региону. В одном из случаев торговля велась рядом с территорией АЗС, еще в 3 через интернет. В интервью Павлу Зарубину президент Владимир Путин назвал дефицит топлива в России некритичным. Для стабилизации ситуации он призвал быстрее завершить ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и наладить импорт нефтепродуктов. Добавлю, в Москве бензин сейчас есть далеко не на всех заправках. Там, где есть, введен лимит в 20 литров. Автостат зафиксировал рост продаж с начала года электромобилей с пробегом. Показатели увеличились на треть в годовом выражении. За 5 месяцев были реализованы 6 тысяч единиц. В мае продажи в этом сегменте составили больше 1000 электромобилей, что на четверть больше, чем годом ранее. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. Сегодня 29 июня, 10 часов и 8 минут в столице.
3: День кораблестроителя в России. Поздравляем всех причастных с профессиональным праздником. День партизан и подпольщиков в России. А также Международный день тропиков.
2: Да, но на прошлой неделе был день рождения одного прекрасного человека, испанского архитектора, Антонио Гауди. И мы, у нас не получилось играть, поэтому я эту игру, чтобы она не пропала, перенес на эту неделю.
3: Тогда у меня есть предложение, какие команды будут
2: давай,
3: играть.
2: Давай, я принимаю их.
3: Те, кто за последнее время испытывал проблемы с бензином.
2: Так.
3: Против тех, кто не испытывал, но при этом вы передвигаетесь на машине.
2: Ну,
3: то есть, если вы пешеход, у вас машины нет, понятное дело, что вас может это не касаться пока. Но да. Мы сейчас с автомобилистами сыграем.
2: Да, но вы можете быть не только автомобилистами, но вы, может быть, и дачники. Вот все те сферы, где, как, ну, где нужен бензин, и вот вы с этим сталкивались. Хватка и нехватка.
3: Но, Александр, тебе вот тут написали, что да, дачники столкнулись, все эти триммеры, газонокосилки и другие, не только эти инструменты, требующие бензина, но и инструменты электрические.
2: Да, ради бога, пользуйтесь. Я
3: на батарейках
2: говорю о своих желаниях. Поэтому мне со совета раздавать не надо, тем более бесплатно.
3: Меня удивило сообщение от водителя автобуса. Я почему-то думал, что их как-то централизованно там на базе заправляют. А вот человек нам написал, что он сначала отработал смену, а потом еще потратил несколько часов, чтобы заправить автобус.
2: Я часто вижу, что на определенных заправках туда заезжают автобусы московские, которые ездят на бензине.
3: Я просто думал, что спецтехника и общественный транспорт где-то на своих там территориях заправляют.
2: Наверное, да, я тоже
3: так
2: думал.
3: Итак,
2: разыгрываем мы два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре в ДНХ 3 июля.
3: Ждем ваши заявки, имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
6: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Итак, давайте играть. Играют у нас две команды. Кто передвигается на автомобиле и испытывает проблемы с топливом, против тех, кто не испытывает. Езжу на машине, катаюсь на катере. Никаких проблем с топливом. Создают искусственную панику. Иван нам написал. Вань, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе.
2: А из какого вы региона? Это важно, потому что...
3: Воронежская область.
2: А, это и область. Вот говорят, что в больших городах-то понятно, а вот в небольших населенных пунктах,
4: непонятно,
2: где есть вот куча мелких заправок, которые закрыты, и, дай бог, одна на там несколько тысяч человек.
3: Ну, у нас, наоборот, крупные закрыты, мелкие работают.
2: А мелкие работают. А сколько стоит у вас бензин?
3: 95-й 70, 60,
2: угу.
3: И дизель около 75, по-моему.
2: А катер вы чем заправляете?
3: Бензин.
2: Бензин. Хорошо, давайте тогда отвечайте на вопрос.
4: Антонио Гауди у нас сегодня. Тема, преимущество у вас есть... У первого игрока. Короче говоря, писатель Джордж Оруэлл говорил, что собор Саграда Фамилия, вообще следовало бы уничтожить, считая, что это самое уродливое сооружение в мире. А как он прозвал торчащие шпили собора? Артритные пальцы, бутылки портвейна или переваренные спагетти?
3: Первый вариант.
4: Артритные пальцы. Он говорил, что это бутылки портвейна торчат, и обвинял в этом Гауди. Как еще называют Кассамилла, одно из творений Гауди? Дом костей, каменная волна или каменоломня?
3: Давайте третий вариант.
4: Каменоломня. Это из-за характерного фасада, напоминающего каменную поверхность. Абсолютно верно. Какую инженерную идею Гауди использовал, чтобы рассчитать нагрузки и формы своих сводов, создавая перевернутые модели? Модели из песка, подвесные модели с грузами на нитях или глиняные макеты?
3: Подвесные модели.
4: Гауди подвешивал грузы на нитях, чтобы получить оптимальную форму арки, а затем переворачивал модель. Так получалась устойчивая конструкция. У вас два правильных ответа. Это значит, что вашему сопернику нужно ответить

0: если были сложности с топливом за последние дни, напишите нам, у вас все-таки сохраняется шанс победить и выиграть наши призы. Шутка последних дней. Россияне все чаще скучают по 90-м, особенно по 92-му и 95-му. Ждем заявки.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, давайте играть дальше.
3: Работаю в такси, регион Москва и Московская область. Проблемка действительно имеет место быть, Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
4: Доброе утро, ребят.
3: Но суть потому, что вы называете проблему проблемкой, пока она не критична. Вот, кстати, интересно, как у вас, у водителей такси, обстоят дела?
4: Ну, честно говоря, слукавил немножко. Я понимаю, что на три вопроса не ответить, но думаю, хоть с вами пообщаться.
3: А, понятно.
4: Смотрите, я нашел пару заправок, которые, ну, синенькие, да,

0: скажем так. Ну, максимум 10-15 минут. Вчера стоял 40, в воскресенье вечером, может, потому что дачники вернулись. А в целом, ну, 20-30 литров заправляют. На смену хватает, так что...
1: А какая у вас машина?
0: Рио.
2: А на цене это как-то сказалось уже?
0: А он нет, так... что-то, ну, копейки они всегда поднимали какие-то. Ну, 65 рублей в среднем стоит 92-й.
2: Нет, я имею в виду... На цене по поездке это как-то отразилось?
0: Абсолютно нет, абсолютно нет. Как от спроса. И бывают дешевые заказы, бывают нормальные. Ну, понятно.
2: Какой природный объект Гауди считал образцом прочности и совершенства формы, даже использовал его как метафору в своих инженерных решениях? Это яйцо, ракушка или кокон бабочки?
0: Блин, ракушка, может?
2: Это яйцо. Его форма воспринималась яйцо, как пример идеальной прочности при минимальной толщине оболочки. Гауди ненавидел замкнутые геометрически правильные пространства. Он избегал прямых линий в архитектуре, так как считал, что круги и плавные линии – порождение Бога. А чьим порождением он считал прямые линии? Дьявола, инопланетян или человека?
0: Дьявол.
2: Гауди говорил, что прямые линии – это порождение человека.
0: Блин.
2: Да. А вот...
0: Все мимо.
2: Что было первым учебным проектом Антонио в барселонской школе архитектуры? Что он первый вообще создал? Каменную скамью, круглый дом или ворота кладбища?
0: Скамья.
2: Ворота кладбища.
1: Но зато у вас с бензином проблем нет.
0: Да, слава богу.
1: Сергей, хорошего вам дня. А нашего слушателя Ивана поздравляем. И вручаем,
2: да, и вручаем два билета на концерт Сергея Бубунца.
1: Тут, кстати, вот написали сообщение. Ну, мы же думаем только о машине. Ну, как думаем, говорим. Но, хорошо, газонокосилки могут подождать. Это к разговору про дачную технику. Но, например, в нашей деревне, Конаковский район, свет часто отключают на сутки и больше. Без генератора в этом случае никак не обойтись. А бензин в канистру не наливают. Есть же такие еще истории, когда генератор нужно чем-то питать.
2: Да.
1: Ну и многие написали, что не пожалели, купив электричку или машину на газу.
2: Машина на газу, вообще, это для меня как выглядит как бы страшно. Машина на газу.
1: Мы вчера заправлялись, когда подъехал мужчина на газели. Он вышел, и там вот у этой колонки, ну, вот где газом заправляют машину, вообще никого не было. И он так посмотрел на людей, которые стоят за бензином.
2: Как на дураков.
1: Ну, пришло его время, как говорится.
2: Ну, да.
1: 10:28 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы и пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 39 минут в столице. Сегодня у нас 29 июня, сегодня понедельник.
3: Чтобы нас не обвиняли в необъективности, несколько сообщений. Проблема с топливом очень большая. Солярку вообще не выдают. Ни в бак, ни в канистры. Сам фермер. Уже неделю простой техники и не можем выехать в поля обрабатывать посадки. Александр Переславль-Залесский нам написал. Ну, про фермеров вчера президент говорил. Наверное, после вчерашних заявлений что-то должно сдвинуться у вас. Ситуация с бензином у нас в Краснодарском крае ужасная. Из 100 АЗС работает 50 в лучшем случае. Цена 85 рублей за литр. Очереди жуткие, люди заправляются по ночам, максимум 20-30 литров. Мы ощутили очень сильно. Крым написали, скучаем. Ну, тут,
2: там, да, говорят, вообще ситуация сложная.
3: Незнакомые, ну, тоже, да, поехали отдыхать на машине и сейчас не могут оттуда уехать. Да. Есть вариант для заправки садовой техники и генераторов. Заправляем машину, потом отсасываем шлангом в канистру и едем еще раз заправляться.
2: Наверное, так и сделаем.
3: 10:40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 47 минут в столице. Это последние две минуты нашего выхода сегодня в понедельник.
3: Раскрыта главная ошибка большинства людей после душа.
2: Какая?
3: Как ты думаешь?
2: Не вытирать жопу.
3: Главная ошибка, и большинство людей, специалисты называют кидание еще влажного полотенца в корзину с остальной грязной одеждой. Доктор объясняет, что эта привычка провоцирует размножение различных патогенов, которые могут распространиться с мокрого полотенца на остальную одежду.
2: Я прошу прощения, то есть я вытерся и должен кинуть в корзину, я вешаю на этот, чтобы оно просохло.
3: Вместо этого специалисты призывают повесить полотенце в хорошо проветриваемом помещении и оставить до полного высыхания. Так можно не только снизить риск заражение микроорганизмами, но и предупредить появление неприятного запаха в корзине для белья.
2: Ну, так я вообще не понимаю, что после каждого мытья полотенце стирать?
3: Слушай, люди разные бывают, Саша. Кто-то, может быть...
2: Сейчас Лукьянова была бы сказала, конечно, стирать после каждого мытья.
3: Кто-то, может быть, так и делает.
2: Нет, ну мы так не делаем. Я в этом смысле человек простой.
3: Мы вообще не вытираемся, мы так сохнем.
2: Бывает такое. Это, конечно, не очень хорошо для кожи, но когда мы думали о коже?
3: Нет, сейчас мы как раз в том возрасте, когда мы думаем.
2: Ну, нет,
3: обо всем, о чем не думали раньше.
2: У нас есть отдельный...
3: Мы начинали сегодня с ферритина женского,
2: Саша. Отдельный коллега, который думает о коже. Но мы вот как-то... Про кожу я точно не думаю.
3: Об этом думают наши слушатели, которые комментируют наши фотографии в социальных сетях.
2: В каком состоянии наша кожа?
3: В каком состоянии наша кожа, наше тело и вообще мы. Но, дорогие друзья, сегодня начало новой недели. Как Саша уже сказал, в этом месяце у нас 30 дней, значит, послезавтра уже июль.
2: Да, сегодня играют Бразилия, Япония и Германия, Парагвай.
3: По-моему, только Бразилия, Япония. Сейчас, по-моему, по одному матчу.
2: Не-не-не, немцы играют в 23:30, а эти в 20.
3: Может быть, могу ошибаться. Эти. До завтра. Счастливо. Хорошей трудовой недели. Берегите себя.
2: Любим вас.
0: На нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративных оперативным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
8: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
9: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией в Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале ВМАКС, центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Назвав нынешнее время судьбоносным, глава государства подчеркнул: «Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свои коренные интересы, сохраняя стратегический курс. Все планы развития будут полностью выполнены». Выступление нашего президента было глубоко прочувствованным, жизнеутверждающим. Конечно, воодушевило, что он поддерживает «Единую Россию» на предстоящих выборах, отметил Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Обуховым. Он рассказал главе региона о 19-м съезде партии КПРФ, где сформирована предвыборная программа и кадровые предложения. Депутат изложил губернатору свои подходы к взаимодействию с регионом, проинформировал о вопросах, с которыми чаще всего обращаются избиратели. В частности, речь шла о социально-экономической тематике, сфере ЖКХ, ситуации на топливном рынке. Депутат отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. В Воронежской области и Беларуси укрепляют партнерство планами по возведению крупных инфраструктурных и социальных объектов. В Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и Белинжиниринг. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона. В рамках форума было заключено еще и побратимское соглашение между Воронежским Борисоглебском и Могилевским Бобруйском. И еще председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Качанова в рамках 13-го форума регионов двух стран ознакомились с экспозицией выставки ярмарки регионов России и Беларуси. Одним из самых масштабных стал стенд Воронежской области. На нем представили как уже реализованные совместные решения, так и планируемые. Так, на карту проектов попал белорусский квартал в поселке Лушниковка Бобровского района, школы с детским садом на 720 мест в городе Семилуки, школа на 520 мест в поселке Стрелицы Семилукского района и другие. В настоящий момент в селе Александровка Новоусманского района строят школу на 110 учеников, которую спроектировали белорусские специалисты. Съезд с Воронежского северного моста на улицу 25 января перекроют на 2,5 недели. Причины — очередные работы в рамках реконструкции Остужевской развязки. Подрядчик продолжит строительство ливневой канализации. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Проезд на указанном участке закроют в обоих направлениях до 18.00 14 июля. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Ученые доказали, что пение зарубежных хитов прокачивает иностранный язык эффективнее обычной зубрежки. Когда вы поете, вы автоматически копируете правильное произношение и акцент за исполнителем, а мозг намертво запоминает новые слова на мощном эмоциональном подъеме. Так что треки на английском или корейском – это самый приятный способ вообще развить мозг. Ну а песни на русском языке, как вы уже поняли, мозг не напрягают, ибо все слова знакомые и понятные, так что наши треки – пусть уставший мозг под них просто отдохнет.
5: Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
6: Ты просто одинок.
5: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: голове осень.
1: Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
5: ИП «Катягин Роман Юрьевич».
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707.

0: День такой.
1: Какой такой сегодня день? 29 июня у нас сегодня. И 29 июня, но 1900 года в Стокгольме был основан фонд Нобеля, что и считается датой учреждения Нобелевской премии. А началось все, не поверите, с некролога. Альфред Нобель, знаменитый изобретатель динамита, который при жизни еще прозвали торговцем смертью и миллионером на корове, однажды прочитал в газете свой собственный некролог. Просто журналисты перепутали Альфреда с его братом Людвигом, который умер в Каннах. И это оказало на Альфреда Нобеля очень большое влияние и заставило его задуматься о том, чтобы не остаться в памяти людей злодеем, таким вот изобретателем смертельного оружия. К тому времени он был очень состоятельным человеком, владел примерно сотней заводов в 20 странах, жены и детей у ученого не было, и Нобель написал завещание, в котором говорилось, что после его смерти он жертвует 31 миллион крон в Нобелевский фонд, который должен ежегодно выплачивать премии тем, кто в предыдущем году принес наибольшую пользу человечеству. В завещании было указано 5 сфер деятельности. Это физика, химия, медицина, литература, движение за мир. Ну, еще и 6-я потом появилась экономика, ее добавили в 1968 году. Существует вообще несколько предположений, почему премию не дают математикам. Например, популярна такая версия, легенда о том, что возлюбленная Нобеля изменила ему с математиком. Ну, отсюда типа все и началось. Еще одна версия, что в то время уже существовала премия по математике от шведского короля. Но пишут, что на самом деле все проще. Нобель просто считал математику абстрактной наукой, а премии должны были получать те, чьи открытия приносят как бы реальную пользу. Церемония вручения наград проходит каждый год 10 декабря, в день смерти Нобеля. И вот, понимаете, ведь задумка-то Альфреда Нобеля действительно удалась, да? Новые поколения уже не ассоциируют его фамилию с динамитом, а вот про самую престижную премию в мире точно абсолютно все знают.

0: Наше радио.
1: Да-да-да, звучит. Ретроградный Меркурий тут у нас это вернулся. В сети обсуждают, как он повлияет на людей. С сегодняшнего дня и до 23 июля будет ретроградить, так что есть на что свалить отсутствие успехов, если что. Перечислю основные предсказания, чтобы вы могли оценить вообще происходящее. Рекомендуют не подписывать контракты, крупные договоры, отказаться от сделок с недвижимостью, не заключать брак, не покупать бытовую технику и автомобили, не запускать новые проекты, отказаться от дальних путешествий, не брать кредиты. Все это до 23 июля, пока, собственно, этот самый ретроградный Меркурий проказничает. Но если вдруг вам предстоит совершить одно или несколько действий из вышеперечисленного, то вот вам дельный совет от юрца из группы «Заточка». Включаю.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале в МАКС, центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Назвав нынешнее время судьбоносным, глава государства подчеркнул, Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свои коренные интересы, сохраняя стратегический курс. Все планы развития будут полностью выполнены. Выступление нашего президента было глубоко прочувствованным, жизнеутверждающим. Конечно, воодушевило, что он поддерживает «Единую Россию» на предстоящих выборах, отметил Александр Гусев. На 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Обуховым. Он рассказал главе региона о 19-м съезде партии КПРФ, где сформирована предвыборная программа и кадровые предложения. Депутат изложил губернатору свои подходы к взаимодействию с регионом, проинформировал о вопросах, с которыми чаще всего обращаются избиратели. В частности, речь шла о социально-экономической тематике, сфере ЖКХ, ситуации на топливном рынке. Депутат отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. В Воронежской области и Беларуси укрепляют партнерство планами по возведению крупных инфраструктурных и социальных объектов. В Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и Белинжиниринг. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона. В рамках форума было заключено еще и побратимское соглашение между Воронежским Борисоглебском и Могилевским Бобруйском. Это были новости региона.
7: В эфире дневное шоу «Радио КП».

0: Опять понедельник?
1: Дунь-дунь-дунь, не дунь-дунь-дунь, а он настал, этот самый понедельник. Кстати, сегодня последний, финальный понедельник июня. Забываю, как там правильно все это говорить, кто какие слова не любит. Последний, предпоследний, еще там какой-то. Я к словам отношусь индифферентно, для меня они все равны, поэтому периодически забываю и наступаю кому-нибудь на больную мозоль. Так, что у нас сегодня происходит в нашей группе ВКонтакте? Да, как всегда, понедельничные излияния. Можно и нужно рассказывать про что, что вас взбесило, возмутило. Можно и нужно жаловаться, выпускать пар. Ну или просто рассказывать за жизнь. Начинаем, как всегда, со слов «бесит когда». В общем, сегодня призываем вас ударить юмором по бестолковости и разгильдяйству. Ну а в призах у нас сегодня за самый интересный, на мой вообще субъективный взгляд, комментарий, 2 билета на концерт замечательного коллектива «Полистрина». Концерт называется «Ностальгия. Хиты нулевых хором». Вот такое вот ограничение 6+, у него возрастное. То есть можно фактически даже с детьми. Хотя, что им там слушать, конечно, про хиты нулевых, когда их еще не было. Но теоретически, в общем-то, можно в конце концов потанцевать, руки вверх побросать. Тоже можно позадирать, точнее. Вот, тоже можно. Так, короче, ждем ваши комментарии. Что там вас выбесило, рассказывайте, не стесняйтесь. Билеты тоже вас ждут.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263 99 77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
7: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Маяковский.
1: Вы слушаете...
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Средний размер новой семейной выплаты в России составил 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в соцфонде. Там отметили, что в каждом конкретном случае сумма, которую получают работающие родители, индивидуальная и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Удержанный по обычной ставке 13% или выше налог пересчитывают по льготной в размере 6%. Родители возвращают разницу между первоначальной и итоговой суммой. Ранее министр труда и соцзащиты Антон Кудяков рассказал, что россияне подали более 500 тысяч заявлений на предоставление новой ежегодной семейной выплаты. Центр общественной безопасности взял на контроль АЗС «Башнефти» в Уфе. Его сотрудники следят за соблюдением запрета на заправку бензина в канистры, заявил на совещании правительства Башкирии исполняющий обязанности сити-менеджера Рустам Шарипов. Так он ответил на вопрос главы региона о мерах городских властей по соблюдению ограничений. Ограничения на заправку в канистры власть региона объяснили необходимостью насытить рынок топливом и снизить ажиотаж. Пиковые очереди на заправках Уфы в выходные составили более 800 автомобилей. В России хотят отказаться от госзакупок иностранных стройматериалов. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила в НСН, что в государственных стройках импортные материалы уже и так почти не используются, а на коммерческие проекты повлиять невозможно.
4: Практически все мы можем производить сами. Исключение, наверное, составляют дома бизнес-класса, которые сдаются с отделкой. Там могут использоваться какие-то премиум-материалы. Тут ведь вопрос, как заставить частных застройщиков отказаться от этих материалов. Например, там повсеместно покупать китайские лифты, потому что они дешевле. Поэтому я не очень понимаю, на что повлияет сейчас это решение правительственной комиссии. Можно влиять на те закупки, которые производятся в бюджетных стройках.
3: Как отмечают «Известия», мера обсуждается в правительстве на фоне ухудшения ситуации в отрасли. В прошлом году производство стройматериалов в стране сократилось на 8%. Более 90% самокатчиков России нарушают ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика систем ИИ-видеонаблюдения. Самым частым нарушением оказался проезд по пешеходному переходу. Эксперты проанализировали более 80 тысяч поездок за месяц в Екатеринбурге и Самаре. Учитывались как арендованные, так и частные самокаты. На Байконур отправились основной и дублирующие экипажи корабля «Союз». На космодроме начинается окончательная подготовка к полету на МКС, сообщили в Центре подготовки космонавтов. В состав основного экипажа входят Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Минон, передает ТАСС. Полет на МКС запланирован на 14 июля. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.
1: Вы слушаете наше радио «Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
5: Пишут, что какой-то гений закупил 500 копий свежевышедшей компьютерной игры GTA 6 почти на 50 тысяч долларов, рассчитывая перепродать их 2-3 раза дороже, но немного просчитался. Чувак купил цифровые версии игры, а они, как известно, не заканчиваются. Соответственно, никакого дефицита и взлета цен просто не будет. Как говорится, просчитался, но где? Наша музыка тоже имеет такую особенность не заканчиваться, поэтому никакого дефицита у нас тоже не будет. Ну что, погнали в следующий музыкальный час.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260 60 50.
4: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Опять понедельник?
1: Ой, что вас выбесило на прошедшей неделе или вот прямо недавно? Таким вопросом мы задаемся каждый понедельник. Задаемся сами и задаем его вам в нашей группе ВКонтакте. Заходите в наше радио Воронеж, оставляйте свои комментарии. Меня вот, честно говоря, подбешивали на прошедшей неделе разговорчивые парикмахеры и массажисты. Ну, в общем, те, кому мы приходим как бы за какой-то услугой и вынуждены общаться, хотя хотели там просто расслабиться. Ну, вот, например, на том же массаже, да. И я, конечно, понимаю, что вот у них работа такая, что в основном клиенты любят, чтобы им уделяли такое объективное, большое, должное внимание, общались с ними. А такие, как я, которые вот за день наговариваются по полной программе, как там у Высоцкого в песне про акробатов, да, акробата, точнее, ты, Зин, на грубость нарываешься, все, Зин, обидеть норовишь, тут за день так накувыркаешься, придешь домой, а ты там ты сидишь. Ну, в общем, друзья, что бесит лично вас, буду зачитывать сразу после песни.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Так, ну что, рассказываю, что бесит вас прямо сейчас, ну или выбесило на прошлой неделе. Екатерина пишет, бесит? Да много чего бесит сейчас в целом, но есть и личное. Пропила курс витаминов, а легче не стало. Хотя, по мнению врачей, должно было стать. Да, Екатерина, вы же знаете вот это вот расхожее мнение наверняка, что лучше витамин D, это, конечно же, деньги. Витамин Е, это еда, ну а витамин С... цветные сны. Если бы вот все с ними было в порядке, то и никакие врачи бы, наверное, не нужны были. Светлана рассказывает. Ребята, я с четверга дома, видимо, отпуск у Светланы. А в пятницу была на симфоническом оркестре. Спасибо большое. Это Светлана выиграла вот как раз в комментарии у нас билеты. А в субботу гуляла на свадьбе. В воскресенье прошло тихо, мирно, по-семейному. Какое счастье просто почитать сказку перед сном. В общем, в этот понедельник ничего не бесит, просто радуюсь. Да какова красота! Вот как же замечательно это читать такие новости. Говорят, на концерте вот этом самом, на котором вы были, симфонический сектор в Зеленом театре, хором там вообще подпевали оркестру, потому что на экран вывели текст песен, и такое вот караоке получилось. Когда еще вообще споешь под аккомпанемент целого симфонического оркестра. В общем, насыщенного, Светлана, выходные получились, и это радует. Но что хочется всем сказать, да, участвуйте в наших болталках. Каждый день публикуем новый пост с темой для обсуждения. Но в подарок за лучший комментарий билеты на концерт на этой неделе у нас будет концерт группы «Полистрина», точнее, билеты на концерт группы «Полистрина». Концерт называется «Ностальгия. Хиты нулевых хором». Так что присоединяйтесь и выигрывайте.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией в Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале в МАКС, центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Назвав нынешнее время судьбоносным, глава государства подчеркнул: «Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свои коренные интересы, сохраняя стратегический курс. Все планы развития будут полностью выполнены». Выступление нашего президента было глубоко прочувствованным, жизнеутверждающим. Конечно, воодушевило, что он поддерживает «Единую Россию» на предстоящих выборах, отметил Александр Гусев. На 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Обуховым. Он рассказал главе региона о 19-м съезде партии КПРФ, где сформирована предвыборная программа и кадровые предложения. Депутат изложил губернатору свои подходы к взаимодействию с регионом, проинформировал о вопросах, с которыми чаще всего обращаются избиратели. В частности, речь шла о социально-экономической тематике, сфере ЖКХ, ситуации на топливном рынке. Депутат отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. В Воронежской области и Беларуси укрепляют партнерство планами по возведению крупных инфраструктурных и социальных объектов. В Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и Белинжиниринг. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона. В рамках форума было заключено еще и побратимское соглашение между Воронежским Борисоглебском и Могилевским Бобруйском. Это были новости региона.

серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

В рубрике «Слово дня» сегодня у нас такое знакомое и одновременно незнакомое слово «карусель». Забавно, что когда слово только попало в наш язык, оно было мужского рода. И люди говорили, например, так: «В честь праздника будет устроен карусель». Согласитесь, вот сейчас это очень непривычно звучит. Само слово «карусель» в русском языке известно со времен Петра I, однако первоначальные его значения и форма были другими, и это были конные состязания. Первый петербургский карусель, который прошел летом 1766 года, стал одновременно развлечением и данью рыцарским турнирам и вполне тянул на показательные такие военные выступления, причем участие в нем принимали не только мужчины, но и женщины. Дамы на конях стреляли из лука, метали дротики, мужчины на скаку рубили головы манекенам. Понятно, что все участники являлись представителями высшего света. И вот в честь первых каруселей, первых подобных таких вот конных состязаний, даже выпускали специальные памятные медали. Призы были вообще довольно солидными. Не только вот эта вот медаль на память. За первое место самой меткой дамы было вручено бриллиантовое колье. За второе – табакерка, инкрустированная бриллиантами. Там без бриллиантов, чувствую, ничего не обходилось. Среди мужских призов были, например, трость, тоже с бриллиантовым набалдашником. Но тогда же появился своего рода даже жанр изобразительного искусства, так называемые карусельные портреты. И сейчас эти картины можно увидеть в музеях, например, на полотне 1842 года «Царско-сельская карусель», запечатлен выезд императорской семьи. Карусель в современном таком значении появилась значительно позже. Сделали аттракцион, как бы повторяющий тот самый ринг и конные состязания. Лошади, закрепленные на деревянной платформе, двигались по кругу. При этом вполне взрослые кавалеристы не просто катались на этих лошадках, а сбивали копьями разные предметы, либо кидали копья в мишень. И это уже потом карусели стали детским развлечением. Но боевое прошлое аттракциона по-прежнему сохранилось в том, что движутся именно лошадки, а не какие-нибудь там коровы или гуси. Кстати, вот те, кто помнит советские карусели, застали и других боевых собратьев лошадей. В советских парках были карусели там с самолетиками, с ракетами. В общем, детские карусели с лошадками по-прежнему популярны во всем мире, но далеко не все любители покрутиться на каруселях знают, что в этот момент они изображают участников рыцарских турниров.

0: разрыва.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29.
9: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
10: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале в МАКС, центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Назвав нынешнее время судьбоносным, глава государства подчеркнул: «Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свои коренные интересы, сохраняя стратегический курс. Все планы развития будут полностью выполнены». Выступление нашего президента было глубоко прочувствованным, жизнеутверждающим. Конечно, воодушевило, что он поддерживает «Единую Россию» на предстоящих выборах, отметил Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Обуховым. Он рассказал главе региона о 19-м съезде партии КПРФ, где сформирована предвыборная программа и кадровые предложения. Депутат изложил губернатору свои подходы к взаимодействию с регионом, проинформировал о вопросах, с которыми чаще всего обращаются избиратели. В частности, речь шла о социально-экономической тематике, сфере ЖКХ, ситуации на топливном рынке. Депутат отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. В Воронежской области и Беларуси укрепляют партнерство планами по возведению крупных инфраструктурных и социальных объектов. В Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и Белинжиниринг. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона. В рамках форума было заключено еще и побратимское соглашение между Воронежским, Борисоглебским и Могилевским, Бобруйском. И еще председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Качанова в рамках 13-го форума регионов двух стран ознакомились с экспозицией выставки-ярмарки регионов России и Беларуси. Одним из самых масштабных стал стенд Воронежской области. На нем представили как уже реализованные совместные решения, так и планируемые. Так, на карту проектов попал белорусский квартал в поселке Лушниковка Бобровского района, школы с детским садом на 720 мест в городе Семилуки, школы на 520 мест в поселке Стрелица Семилукского района и другие. В настоящий момент в селе Александровка Новоусманского района строят школу на 110 учеников, которую спроектировали белорусские специалисты. Съезд с Воронежского северного моста на улицу 25 января перекроют на 2,5 недели. Причина – очередные работы в рамках реконструкции Остужевской развязки. Подрядчик продолжит строительство ливневой канализации. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Проезд на указанном участке закроют в обоих направлениях до 18.00 14 июля. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радиокафе «Маяковский».
3: В России выпустили русские моти. Кто не в теме, моти – это такой десерт. Японские шарики из тонкого рисового теста с вкусной начинкой внутри. Ну, на слух кажется, что это как будто бы наши пирожки, но совсем не похоже ни по виду, ни по вкусу. Ну, так вот, выпустили русские моти со вкусом кваса. В линейке есть еще пряник, клюквенный морс и даже вишня в медовухе. В нашем радиокафе такую японщину на русский лад не подают. У нас исключительно наши музыкальные блюда, проверенные временем. Вот, например, Найк Борзов.

0: легко изгнана вся.
1: Реклама на 107 FM. Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко». Компания с большим будущим.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: Опять понедельник?
1: Это такая напоминалка. Вдруг вы забыли, какой сегодня день недели. Да-да-да, опять понедельник. И, как всегда, по понедельникам собираем ваше мнение, кого что выбесило на этой неделе или там в ближайшее, так сказать, время. Ой, сегодня у нас за самый интересный комментарий 2 билета на концерт Полистрина, ностальгия, хиты нулевых хором. Ну что, зачитываю, что выбесило. Анастасия рассказывает, бесит, когда намахивает программу. Прогноз погоды, особенно когда предстоит целый день мотыляться по городу, добираясь от точки к точке пешком или общественным транспортом. Смотришь самый известный сайт. Пасмурно, дождь, ветер и прохладно. Одеваешься по предписанной погоде, берешь с собой в дамскую сумку, ну, которая явно должна быть на колесиках, зонт, дождевик, на всякий случай кофт-куртку. В результате ни капли с неба, даже облачность рассеивается, и ты, как дурак, целый день носишься по городу со всем своим скрабом, потея то ли от жары, то ли от ноши. Ой, Анастасия, ну тут хотя бы, да, реально носишься вот так вот со всем этим барахлом. Хуже, когда ты смотришь, а там солнце, никакого дождя нету, ничего нет. Выходишь, там проходишь буквально несколько метров, и тут начинается какой-нибудь ливень. И не скрыться тебе, не под каким кустиком, потому что пробивает вообще абсолютно все. Бежишь до ближайшего подъезда, в который тоже не войдешь, потому что сейчас у нас везде все закрыто, и без кодов не попадешь. И, в общем, приходится как-то где-то там притуляться, чтобы переждать вот этот вот ливень. Ну, носить с собой тоже так себе, конечно, удовольствие, это безусловно. Мне вообще кажется, что это синоптики придумали шоперы, вот эти вот тканевые сумки, в которые как раз все это и помещается, и зонт, и дождевик, и, я не знаю, там, кофт-куртки, все подряд. Сейчас же еще вот всякие дамские стилисты, блогеры двигают такие огромные сумки из рафии. Ну, рафия, на всякий случай, это солома такая. Ну, причем, чем больше сумка, тем стилевее. Раньше вот я вообще прилюбливала такие крупногабаритные дамские сумки, ну, чтоб туда там все входило, да, и буханка хлеба, и бутылка молока, и этот самый пресловутый зонт. И шоперы были прям моими такими неразлучными друзьями. Но в них есть, знаете, один недостаток. Совершенно невозможно найти ключи от дома, потому что ключи оказываются где-то вот там, погребенными на самом дне, и выковырнуть их из-под всего наваленного довольно-таки сложно. Да и прочие мелкие вещи, типа там наушников или банковской карты, чтобы быстро вот расплатиться там в маршрутке, тоже не нащупаешь, потому что все это вперемешку, никаких тебе карманцев там не предусмотрено. Поэтому сейчас вот перешла на такие маленькие дамские сумочки, там удобно все под рукой, но шоперы тоже порою пригождаются.

0: кафе «Маяковский».
1: Понедельник у нас сегодня, понедельник, бесячий понедельник, как мы его называем, и расспрашиваем о вас, что же, чем недовольство, какие бесячие моменты случились с вами на прошедшей неделе. Наталья рассказывает: «Привет нашим, бесит, когда гуляю с малым на детской площадке, я часто перевоплощаюсь из заботливой мамочки в сварливую особу, и мне это очень не нравится. Бесит это вот перевоплощение». А почему это происходит? Мне приходится отвлекаться на больших деток и неоднократно делать им замечания за не очень хорошее поведение. То они ломают игрушки в песочнице, то, что принесли мамочки малышей, чтобы не носить каждый раз на площадку, то матерятся, то плюются, то ломают деревья, то какие-то забивают краны-поильники песком. И главное, вот сколько им ни говори, они прекращают свои деяния на несколько минут. И снова здорово. Ну, правда, бесит же. Да, конечно, бесит, Наталья. Большинству вообще адекватных людей, в принципе, ругаться не нравится. Хочется как-то вот уладить все это полюбовно. А тут еще и дети, да, хоть и большие. Но так хочется порой ремня всыпать, да? Скажите, вот как в старые добрые советские времена. Ремня-то тогда все дети боялись. А вот нынеча не то, что, как говорится, давеча. Теперь уже этот аргумент как-то вот ушел из воспитательной работы, а порой рука так и тянется. Но, знаете, еще, мне кажется, бесят родители, которые внушают вот своим детям мысль о том, что им все позволено. И, исходя из этого, дети потом вот так вот и действуют. Что еще вас бесит, продолжим буквально после песенки и рекламы.
2: Я трогал

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией в Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале ВМАКС, центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Назвав нынешнее время судьбоносным, глава государства подчеркнул, Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свои коренные интересы, сохраняя стратегический курс. Все планы развития будут полностью выполнены. Выступление нашего президента было глубоко прочувствованным, жизнеутверждающим. Конечно, воодушевило, что он поддерживает «Единую Россию» на предстоящих выборах, отметил Александр Гусев. На 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил в своем канале ВМАКС губернатор Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Обуховым. Он рассказал главе региона о 19-м съезде партии КПРФ, где сформирована предвыборная программа и кадровые предложения. Депутат изложил губернатору свои подходы к взаимодействию с регионом, проинформировал о вопросах, с которыми чаще всего обращаются избиратели. В частности, речь шла о социально-экономической тематике, сфере ЖКХ, ситуации на топливном рынке. Депутат отметил Воронежскую область в числе лучших регионов по эффективности работы с обращениями избирателей. В Воронежской области и Беларуси укрепляют партнерство планами по возведению крупных инфраструктурных и социальных объектов. В Минске в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и Белинжиниринг. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Данил Кустов и председатель совета директоров компании Денис Станкевич. Результатом соглашения должно стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона. В рамках форума было заключено еще и побратимское соглашение между Воронежским Борисоглебском и Могилевским Бобруйском. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Ой. Кто про что, а мы про понедельник, это правда. Что у нас сегодня на кону, между прочим? За самый интересный комментарий в нашей группе ВКонтакте. Два билета на концерт «Полистрина», «Ностальгия», «Хиты», «Нулевых хор». Мы, как всегда, сегодня по понедельникам жалуемся на жизнь, выпускаем пар, рассказываем вообще, что выбесило. Так, замечательное совершенно от Амелии сообщение. Всем привет. Меня так бесит, что не могу не поделиться своей волной возмущения, пишет Амелия. В выходные мы поехали собирать землянику, поехали в Хвощеватовку, так как сказали, что там много земляники. Чтобы вы понимали, в Хвощеватовке огромные, бескрайние, километровые поля. Надо пройти не одну сотню метров, чтобы найти землянику. И вот мы такие довольные, нашли земляничную поляну, где можно спокойно сесть, насобирать бидончик ароматной ягоды. Сидим такие, никого не трогаем, собираем ягодку, наслаждаемся процессом. И видим, что вдоль дороги паркуется машина, оттуда выходит пара пожилых людей, приехавших тоже, вот как мы, за земляникой. И вот эта пара не ищет, как мы, земляничные места, а целенаправленно, семимильными шагами, в ускоренном темпе, направляется именно к нам, на нашу найденную с трудом полянку. Удивлению нашему не было предела, когда пара не просто подошла, а села в 2 метрах от нас и стала активно собирать нашу землянику. Ну вот что за люди? Бесит же. Мы же не родственники, не друзья. Почему нужно просто прийти и сесть на голову, даже не поздоровавшись? В общем, делаю скидку на их возраст. Может быть, и я буду в их возрасте такая. Но очень бесит такая культура поведения. Ну, конечно, Амелия, вот мы из вашего комментария вообще много интересного почерпнули. Ну, во-первых, что уже пошла лесная земляника. А во-вторых, что наглые люди встречаются абсолютно везде, даже посреди бескрайнего, как говорится, поля. Прийти и сесть на голову. Вообще, мне это напоминает, знаете, такая зимняя рыбалка, да, вот лед стоит на реке, один рыбак приходит, лунку себе проделывает, садится, ловит рыбу. И тут вот кто-то еще один, какой-нибудь тоже рыбак, подходит просто к нему, садится, да, и свою удочку в его лунку закидывают. Вот что бы сделали рыбаки в этой ситуации? Ну ладно, рыбаки так себя, конечно же, не ведут, у них там чтят они строго свой рыбачий кодекс. Ну а почему можно вот так вот прийти и сесть на земляничную полянку? Почему земляничники себя ведут по-другому, совершенно никому непонятно. В общем, понимаю вас, Амелию, естественно, это бесит.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Так, пора потихонечку закругляться. Дочитываю ваши комментарии. Что же выбесило на прошедшей неделе или сегодня, или прям вот в ближайшие какие-то моменты и дни? Александр пишет жесткую тему. Привет, Наша, буду краток. Бензин. Капслоком написано. Ну да, мы вчера по 82 рубля заправлялись, по 15 литров на руки дали. Но знаете, по крайней мере, бензин есть. Стоимость, конечно, не радует, но он есть. Вот это тоже все-таки хоть какой-то плюсик. Августин рассказывает, бесит, когда в поездных поездках у тебя вырастает хвост в виде зарядки от телефона, и весь твой временной континуум превращается в передвижение мелкими перебежками от розетки к розетке. Августин, уже давно придумали вообще-то пауэрбанки. Зачем вам этот хвост? Надо вам подарить эту хвосторезку и пауэрбанк. Помните вот это вот знаменитый мемчик, не мемчик, как его там назвать-то, что внучка у бабушки спрашивает, бабушка, где мой пауэрбанк? Она говорит, да на антресоль посмотри. А что такое антресоль? А что такое пауэрбанк? Вот так и я вам рассказываю, что есть пауэрбанк. Ну так вот, дальше продолжает Августин. Еще бесит, что полимерные парни добрались до домашнего Wi-Fi. День через день по их команде абракадабра он стал словно кролик в шляпе исчезать. Ну, сжалились бы уже, куда еще? И так многие писатели-музыканты, которых я читал, слушал, канули в лету. Юмористы, с которыми я делал «Ржу не могу», пропали туда же. Сайты, на которых я безобразил, словно словили красные флаги, ну, те самые ред-флаги. Wi-Fi — это уж прям совсем. Я ж так не смогу доставку мысли в кафе Маяковский делать. Ведь тютенями это упитанные птицы семейства голубиных. По-другому, в общем, называются так они вяхери. Господи, какая страсть! Откуда у вас такие познания в голубинах, Августин? Витютени, вяхери. Ну, в общем, вот планируют доставку к нам вот этими вот голубями дальше делать. Какие-то фотографии, которые приложены в качестве, как сказать, визуализации витютеня впечатляют. Прям такой прокачанный круп у этого голубя. Ну да ладно, возвращаясь ко всей нашей истории, что хочется сказать. Да, у меня вот тоже Wi-Fi периодически стал отваливаться, но, честно говоря, я грешила на роутер. Ну, что он как-то там чего-то с ним не туда. Думаете, зря грешила? Ой, ладно, придется поверить на слово. Проверить все равно не смогу. Кому же достаются два билета на Полистрину, на концерт Полистрины, на ностальгию хиты нулевых хором? Давайте, наверное, отдадим девушке по имени Амелия. Потому что-то мне прям вот жалко человек стало. Он нашел земляничную полянку, да, ехал хрен знает куда, в Хвощеватовку. И тут какие-то люди пришли, сели рядом, просто в наглую, и стали собирать землянику с полянки, которая вообще обнаружена была совершенно другими людьми, ну, то есть Амелией с кем-то. Давайте, чтобы вам не так сильно обидно было, сгоняйте на концерт, повеселитесь там как следует, попойте хором. Ну, а мне уже пора прощаться с вами. Услышимся завтра в радиокафе «Маяковский». Всем хорошего настроения, хорошего дня и пока-пока.
0: Радиокафе. Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
8: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
9: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Центробанк учтет ситуацию на топливном рынке в июльском прогнозе по инфляции. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, Банк России обновит прогноз во всей его совокупности. Он пообещал следить за тем, насколько меры, которые предпринимает правительство, стабилизируют ситуацию на рынке топлива. Важным фактором будет масштаб влияния ценовой динамики на инфляционные ожидания. До этого регулятор прогнозировал инфляцию в пределах 4,5-5,5% на этот год и 4% в следующем году. Владимир Путин допустил, что переговоры с Украиной можно будет провести в Минске, если до них дойдет дело. Президент напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались в столице Беларуси. Путин сказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что президент Беларуси Александр Лукашенко готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Напомню, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране – Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Путин в ответ заявил, что пока не видит смысла в личной встрече с Зеленским. Путин и Лукашенко во время встречи на Валдае в эти выходные обсуждали в том числе стратегические вопросы, связанные с безопасностью и эскалацией напряженности со стороны отдельных стран Европы. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это было неформальное общение, поэтому его освещения в СМИ не было. При этом, по словам Пескова, белорусский президент во время беседы не передавал Путину никаких посланий от Владимира Зеленского. В России из-за дефицита топлива дорожают грузоперевозки. Президент Национальной ассоциации грузового транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал НСН, что фирмы, работающие на магистральных маршрутах, отказываются брать дальние рейсы из-за отсутствия понимания ситуации с топливом.
3: Непонятно, где топливо вообще брать. Перевозчики не могут какую-то длинную логистику выстроить. Если отпускает 100-200 литров для грузового транспорта, это очень мало. 100 литров плюс-минус 200-200 с копейками километров. А если, допустим, везется там продукт питания, который требует определенного температурного режима. Перевозчики, которые данную продукцию будут перевозить, они 100 раз подумают, будет ли у меня топливо по трассе, чтобы везти на дальнее расстояние. Потому что если продукция испортится, перевозчик в свой карман заплатит данную продукцию. А это миллионные, может быть, убытки.
2: Как пишет газета «Коммерсант», внутри России основные сложности наблюдаются на юге и на китайском направлении. Снижается суточный пробег и частота рейсов, в том числе из-за очередей на АЗС. Испанский визовый центр увеличил сроки подачи виз россиянам до 45 дней. Решение принято из-за возросшего числа заявлений. Гражданам рекомендовали подавать документы на визу заранее. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистые корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76, 8 950 778 50 76.
4: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
6: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 475.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как Гребенщик и Огниво создавали улицу счастья, и поговорим о пути самурая с группой «Аффинаж». Гребенщик и Огниво выпустили новый сингл «Улица счастья». Это первая за долгое время песня, которую артист записал вместе с коллективом. Последний релиз нового материала у группы выходил в декабре 2023-го. Это был сингл «Вау». Теперь команда обновила состав и представила новый трек.
2: Эта песня появилась наилучшим, на мой взгляд, способом. Она мне просто-напросто приснилась. Во сне была вся эта восторженная, слегка сюрреалистичная обстановка, а также звучал основной мотив и слова первого куплета. Я проснулся, записал все это дело и самую главную фразу «Улица счастья» записал тоже сразу. Помню, что уже вечером того дня у нас была репетиция, и я принес песню парням, и мы тут же начали ее разбирать. Ну и потом, в конце весны, записали все это дело на студии. Мы не выпускали с группой ничего уже где-то год, поэтому очень рад этому релизу. За это время поменялся состав, и в целом, мне кажется, этот сингл отличает более конкретный

0: Минувшую пятницу тоже порадовало поклонников новым релизом. Трек получил название «От меча». Это второй сингл из будущего альбома группы, над которым сейчас активно идет работа. Сергей Шиляев рассказал о перспективах новой пластинки и о песне «От меча».
1: Есть ощущение, что это будет самый хитовый и яркий наш релиз. По крайней мере, песни для него мы пишем настолько бойко, как не было даже в начале нашего творческого пути. Получается такая вторая молодость коллектива. «От меча» сочинялась с нами тем же вечером на той же кухне, что и предыдущий сингл «Непокой», но она получилась совсем другая. Впервые мы делаем в песне отсылки к музыке ска, но, конечно, не в кабацком ее варианте. Духовая секция и ритмика песни как бы поклон моим любимым группам Madness, English Beat и Specials. На саксе и гитаре сыграл знаменитый Игорь Тимофеев, который известен всем поклонникам рока и джаза. А лирика песни посвящена проблемам самураев, проживающих на северо-западе России.

0: От Мяча еще одна премьера в нашем хит-параде. Взломает ли песни чартовую дюжину, зависит только от вас. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
1: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло?
9: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией в Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале «Макс», центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Назвав нынешнее время судьбоносным, глава государства подчеркнул, Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свои коренные интересы, сохраняя стратегический курс. Все планы развития будут полностью выполнены. Выступление нашего президента было глубоко прочувствовано, жизнеутверждающим. Конечно, воодушевило то, что он поддерживает «Единую Россию» на предстоящих выборах, отметил Александр Гусев. Еще, как написал глава региона в социальных сетях, большое внимание на съезде было уделено предвыборной повестке. Президент Владимир Путин заверил, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности народного волеизъявления и защиты его результатов от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Александр Гусев также напомнил, что в Воронежской области уже ведется комплексная межведомственная работа, чтобы выборы прошли спокойно и в строгом соответствии с законом. Значимым решением съезда стало выдвижение кандидатов от Воронежской области. На выборах депутатов Государственной Думы регион представит Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Сергей Чижов, Аркадий Пономарев, Евгений Ревенко и Марина Андрейчук. Достойные политики, умеющие работать на реальный результат, прокомментировал губернатор. Кроме того, на 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил в своем канале «Макс» губернатор Александр Гусев. В Новой Усмани состоялся региональный этап марафона «Земля спорта», цель которого – популяризировать активный образ жизни в малых городах и на селе. Инициатор проекта – Минсельхоз России при поддержке Минспорта России. В соревнованиях участвовали представители всех районов Воронежской области. Они состязались в мини-футболе, волейболе, силовом экстриме, испытаниях ГТО и семейных эстафетах. Мероприятия прошли на 4 площадках – в центре Дубрава, ФОК «Лесной», на стадионе «Олимпийский» в Новоусманском образовательном центре. Организаторами этапа выступили областные министерства по развитию муниципальных образований, физической культуры и спорта, администрация Новоусманского района и партия «Единая Россия». Последнее. На рабочей неделе в Воронеже ожидается постепенное повышение температуры до плюс 32. А по данным синоптиков, пятница может стать самым жарким днем. Всю неделю будет малооблачно, осадки возможны в четверг. Это были новости региона.
0: Наше радио. Как звучит наше. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж. Улица Парковая, дом 3, плюс 7 905 049 63 29.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76.
8: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
6: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
6: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
9: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
10: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания о ситуации на топливном рынке поручил регионам выстроить систему эффективного потребления бензина, а также распределить его с учетом потребностей ключевых отраслей. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Главы региона в ходе встречи доложили об уровне запасов топлива, а также представили предложения о дополнительных мерах по поддержанию внутреннего рынка. Традиционно отдельное внимание было уделено обеспечению топливом сельхозпроизводителей. Накануне Владимир Путин заявил, что определенный дефицит топливо в стране носит некритический характер. Для стабилизации ситуации, по мнению президента, необходимо увеличить предложение топлива и сохранить экономически обоснованный уровень цен. Иран запросил встречу с Соединенными Штатами по регулированию конфликта на вторник, 30 июня, в катарской Дохе, заявил Дональд Трамп. Официальных подтверждений с иранской стороны пока не поступало. Накануне стало известно, что Тегеран отменил технические переговоры с Вашингтоном, которые были запланированы на 28 июня из-за обмена ударами между странами в Ормузском проливе. В итоге США и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам, сообщил высокопоставленный американский чиновник. Не менее 5 человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Штаде. На месте происшествия полиция проводит масштабную операцию. По данным СМИ, обстановка остается напряженной. Было слышно множество выстрелов. Правоохранители уже задержали несколько человек, в том числе возможного стрелка. Инцидент произошел на улице, где расположен приют для матерей с детьми. Территория остается оцепленной. На месте работают многочисленные сотрудники полиции и спасательных служб. Бывшая жена экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, ранее приговоренного к 13 годам тюрьмы за растрату, Светлана Захарова, обосновалась с дочерью Александрой во Франции. Об этом узнал телеканал «Царьград». При этом, как утверждается, родственницы не разорвали связи с Россией. У Захаровой остался в столице бизнес, поэтому она ездит из Парижа в Москву и обратно. Злые языки говорят, что расставание Иванова с женой было фиктивным, тем более, что имущество не делили. В отношении Тимура Иванова ввели санкции, и Светлане стало неудобно ездить за границу, пояснил собеседник отдела расследований «Царьград». Аукционный дом «Литфонд» выставит работы Роберта Фалька и Александра Древина в рамках масштабных торгов произведениями живописи, графики и декоративно-прикладного искусства с начальной ставкой 1 рубль. Несмотря на символический старт, ценность многих произведений измеряется сотнями тысяч рублей. Так, графическая работа Фалька «Скалистый пейзаж. Алупка» оценивается 550 тысяч рублей. Полотно Древина «Заводь. Река Малога» в 1 миллион 200 тысяч. Подлинность и редкость лотов подтверждают официальные экспертные заключения Центра художественной экспертизы имени Репина и Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, привет! И если вы соскучились по голосам ведущих, то добро пожаловать в шоу «10 баллов». Напарник, здравствуй.
2: Здравствуй, Андрей Георгиевич. Здравствуй, король.
1: Ох, король, да, король.
2: Позвольте грубо, прямо по-королевски сказать. Здравствуйте, король. Здравствуйте, ребята. Надеемся, у вас все хорошо. Выходные закончились для нас так точно. Вместе с бензином. Я приехал на парах, буквально.
1: Приехал на парах.
2: Я не знаю,
1: как. Я сегодня, честно, напарник меня спросил, почему я не приехал на мотоцикле. Ну, я такой сказал, у меня там дождик типа начинался. Ребят, если честно, у меня там пробег на остатки топлива 16 километров.
2: Ну, понятно.
1: Лень была искать заправку, да.
2: Ну, вот я не знаю, как я домой поеду, но надеюсь, как-нибудь...
1: Как-нибудь ладно. Доедешь.
2: Как-нибудь,
1: ладно,
2: да.
1: что мы про бензин? Мы же не...
2: Как что?
1: Мы
2: же... Вся страна про бензин говорит, а мы что? Про молоко? Про молоко пока
1: тут. Потому что мы с тобой что-то еще скажем.
2: Проблем нет.
1: Давай лучше так. Добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной.
2: Да.
1: И традиционно мы с вами начнем наше общение с песни.
2: С песни, да. Мы хотим узнать, удостовериться, что мы созвучны друг другу, звучим на одной волне, на одной частоте, и, как обычно, мы вам предлагаем угадать некую песню, которую вы 100% знаете.
1: Да, конечно.
2: Я вам сейчас прочитаю кусочек.
1: Давай.
2: Куплета, а вы? Через сайт наш. Подожди, мне надо перевоплотиться.
1: Подожди, я пока скажу. А вы нам пришлете либо продолжение этого куплета, либо назовете исполнителя.
2: Припев исполнителя,
1: чтобы нам было понятно, что вы с нами на одной волне. Все,
2: итак,
1: что хотите.
2: Ну что, давайте.
1: Угу. Давай, попробуй.
2: Как жизнь без весны, весна без листвы, листва без грозы, и гроза без молнии, так годы скучны, без права любви, лететь на призыв, и листон безмолвный твой.
1: Это не Губин.
2: Не, это Бродский.
1: Это Бродский.
2: Я так вижу.
1: Ну, похоже.
2: Иосиф Александрович, конечно, мог бы с этим не согласиться, но я так вижу. Итак,
1: да.
2: Ребята, если догадались, про какую песню идет речь, ждем ваши отклики.
0: Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и традиционно мы проверяем, на одной ли вы с нами волне. Мы зачитываем какой-нибудь либо куплет, либо припев из хорошо известной всем песни. Зачитываем, правда, не в той интонации, в которой она звучит в оригинале. Но, тем не менее, и вот напарник сегодня
2: зачитал
1: в стиле Бродского.
2: Ну, да. Лев Саныч мне что-то мне близок. Практически не было неверных ответов. Кто-то написал, что не было печали, просто уходило лето. Нет.
1: Нет.
2: И Ланфрен. Нет, но вы были прям в полушаге
1: близко,
2: от верного ответа.
1: Да,
2: потому что это песня, которая называется, как она, Андрей Григорьевич, называется? Песня о любви, да, по-моему.
1: Да, так она и называется.
2: Песня о любви из замечательного телесериала «Гардемарины вперед» в исполнении... По-моему, Дмитрия Харатьяна, а артистка, по-моему,
1: Тарасова.
2: Фамилия Тарасова, да. Давайте послушаем, Андрей Геннадьевич, фрагмент.
1: А, давайте, а почему бы нет?

0: И вот тут прям чувствуется, как женский вокал, он прям вот в разы сильнее вокала мужского, ну, потому что Дмитрий Харатьян, при всем уважении, он все-таки актер, а
1: да,
0: не
1: конечно,
0: певец.
1: Конечно.
0: К сожалению, я не знаю, артистка Тарасова. Сейчас
1: быстренько. А я даже не уверен, что она сама исполняла песню.
0: Так, нет.
1: Я не помню, но мы можем всегда это проверить, потому что, друзья, в нашей студии есть просто очень-очень-очень быстрый и
0: да
1: мощный
0: нет, карт. Да ладно, сейчас мы
1: все,
0: будем,
1: ребята,
0: это гуглить,
1: разбираться. Значит, мы не будем.
0: Просто песня хорошая, мы вам и сегодня напомнили, и мы с напарником убеждены, что на одной волне находимся, а стало быть, десятибальное шоу пройдет, как всегда, великолепно.
1: Ребята, а дальше плодово-выгодное.
2: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и давайте перейдем к плодово-выгодному.
2: Партнер рубрики ОНП Групп. Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках Норвей Парк. Норвей Парк – приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
1: Мы уже знаем, что веревочные парки Норвей Парк подходят для детей и взрослых. В них есть очень простые и суперсложные экстремальные трассы, рассчитанные на любой уровень подготовки. Что в веревочный парк можно сходить одному, с семьей, с друзьями, с коллегами, провести любое важное мероприятие. А вы знаете, что в Норвей парк есть постоянные скидки? Скидка для многодетных 15%, скидка для студентов по средам 20%, есть и сезонные скидки. Вот за ними нужно следить на сайте norveypark.ru в разделе «Акции и скидки». А теперь вопрос. Какая сногсшибательная скидка действует на билет именинника в день рождения на 3 дня до и на 3 дня после во всех веревочных парках Норвей Парк? Смотрите правильный ответ на сайте. Просто набирайте в поисковике запрос «Норвежский парк», заходите в раздел «Акции и скидки». Это такая вам подсказка. И
2: получите билет на посещение любого парка в Москве на выбор победителя. Ну, не знаю, человек пусть будет 20-й, правильно ответивший. Норвежские веревочные парки Норвей Парк – отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей Парк – приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru/6+.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались у вас, какая сногсшибательная скидка действует на билет именинника в день рождения на 3 дня или на 3 дня до или на 3 дня после во всех веревочных парках «Норвей парк». И предложили заглянуть, собственно, на сайт в раздел «Акции и скидки». Итак, верный ответ 50%. Ну, а если у вас день рождения еще не скоро, то можете воспользоваться скидкой 10% для слушателей нашего радио. Скидка действует до 31 октября этого года. И чтобы ее получить, просто нужно сказать кассиру, что узнали о «Норвей парк» на нашем радио. И здесь еще пометочка такая. Скидки акции не суммируются. Давай выбирать победителя.
2: Давай. 20-го мы обещали обрадовать. Номер человека заканчивается на 8005. В смысле 8005. Вам достаются обещанный билет веревочный парк «Норвей парк» на одно лицо. Поздравляем вас с победой.
0: Наше радио.
3: Бункерной линии.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что пишет интерес на просторах?
2: Знаешь, Андрей Геннадьевич, любопытный тренд наметился на торговых площадках, где торгуют подержанным.
1: Так.
2: Россиянки начали предлагать для приобретения свои ношеные грудные импланты. На секундочку, сейчас стоимость импланта стоимостью 180 тысяч рублей можно купить за тридцатник.
1: Подожди, что значит бэушный секонд-хенд, типа?
2: Читаю, могу почитать объявление. Импланты силиконовые, круглые, название производителя Корея, что-то размер, за пару стояли меньше года. Еще одно объявление. Грудные импланты круглой формы, название производителя 350 миллилитров, средний профиль, обработаны стерильно. Я не знаю, Андрей Геннадьевич, что происходит. То ли прежним обладательницам не подошло, то ли по каким-то другим причинам, но факт имеет место быть.
1: Это как почку продать?
2: Ну, почка может, как бы...
1: Было уже в тебе. Как это можно продавать?
2: Ну, а самое главное, как их можно простерилизовать?
1: Ну, я думаю, что это как раз существует система. Я дополню твою новость, потому
2: Давай.
1: Что мне тоже попался...
2: Тоже что-то интересное продают?
1: Да. Значит, дело все в том, что она очень известная компания по производству мужской обуви. Очень дорогой так. мужской обуви, кстати говоря. Они, значит, на показе мод презентовали свою новую продукцию. Это такие, знаешь, штиблеты мужские, по-другому их не назовешь абсолютно, потому что они с очень длинным носиком, и кончик носика тупой. Ну, вот такие, знаешь, как... Что-то, наверное, из там, 70-х, может быть, даже 60-х. Так. Дело не в этом. Дело все в том, что кроме носика у них все прозрачное. И их рекомендуют носить без носка.
2: Так.
1: То есть...
2: А еще сделано?
1: Ну, не знаю.
2: Из полиэтилена?
1: Полиуретана какого-то, да. И там прям мужские ноги торчат вот с пальцами, со всеми пирогами.
2: Ладно.
1: 130 тысяч рублей стартовая цена.
2: Сколько?
1: 130 тысяч рублей.
2: 130.
1: В общем, ребята, можно вот два полиэтиленовых пакета намотать. Мне кажется...
2: Ну, либо за 130 прозрачные ботинки, либо за эти же деньги, в принципе, 4 комплекта. Даже, в принципе, можно, если поторговаться, то 7 комплектов ношенных имплантов для грудей.
1: Выбирайте.
0: Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А тут такое дело. Те, кто следит за новостями, наверняка знают, что в Европу пришла страшная жара, которая уходить оттуда не хочет.
2: Африканская.
1: Да, причем там какое-то страшное метеорологическое явление.
2: А к нам не дойдет.
1: Тут другое дело. Тут, значит, американские метеорологи выкатили страшную гипотезу, что уже в этом году очень много произойдет изменений именно климатических на нашей планете.
2: Пугают... Фильм послезавтра посмотрели?
1: Нет, они пугают нас в основном жарой, что очень серьезные засухи и местами очень серьезные наводнения. И в тех местах, где типа никогда не было, это все произойдет, ну уж не знаю что. А там где-то все время было, может исчезнуть. Например, ну, тропические ливни могут
2: уйти. Я смотрю, у нас все время было нормальное лето, и оно куда-то исчезло.
1: Вот куда оно исчезло?
2: Ну, считаешь? Куда? Вот американским этим климатологам...
1: Думаешь, в Калифорнию
2: ушло? Я не знаю, куда-то делось лето. Было нормальное лето, то есть начиналось, было жаркое, хорошее.
1: Начиналось в мае, когда мы... купаться уже
2: в
1: начинали.
2: В этот раз началось в марте, что-то как-то потом... В общем, я не знаю, что-то с летом произошло.
1: Будем следить.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
4: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
7: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
10: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
11: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
12: Алло.
11: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией в Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале «Макс», центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Назвав нынешнее время судьбоносным, глава государства подчеркнул, Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свои коренные интересы, сохраняя стратегический курс. Все планы развития будут полностью выполнены. Выступление нашего президента было глубоко прочувствовано, жизнеутверждающим. Конечно, воодушевило то, что он поддерживает «Единую Россию» на предстоящих выборах, отметил Александр Гусев. Еще, как написал глава региона в социальных сетях, большое внимание на съезде было уделено предвыборной повестке. Президент Владимир Путин заверил, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности народного волеизъявления и защиты его результатов от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Александр Гусев также напомнил, что в Воронежской области уже ведется комплексная межведомственная работа, чтобы выборы прошли спокойно и в строгом соответствии с законом. Значимым решением съезда стало выдвижение кандидатов от Воронежской области. На выборах депутатов Государственной Думы регион представит Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Сергей Чижов, Аркадий Пономарев, Евгений Ревенко и Марина Андрейчук. Достойные политики, умеющие работать на реальный результат, прокомментировал губернатор. Кроме того, на 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил в своем канале «Макс» губернатор Александр Гусев. В Новой Усмани состоялся региональный этап марафона «Земля спорта», цель которого – популяризировать активный образ жизни в малых городах и на селе. Инициатор проекта – Минсельхоз России при поддержке Минспорта России. В соревнованиях участвовали представители всех районов Воронежской области. Они состязались в мини-футболе, волейболе, силовом экстриме, испытаниях ГТО и семейных эстафетах. Мероприятия прошли на 4 площадках в центре Дубрава, ФОК «Лесной», на стадионе «Олимпийский» в Новоусманском образовательном центре. Организаторами этапа выступили областные министерства по развитию муниципальных образований, физической культуры и спорта, администрация Новоусманского района и партия «Единая Россия». Последнее. На рабочей неделе в Воронеже ожидается постепенное повышение температуры до плюс 32. А по данным синоптиков, пятница может стать самым жарким днем. Всю неделю будет малооблачно, осадки возможны в четверг. Это были новости региона.
0: Наше радио. Как звучит наше. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.
2: И вы занозой. Сердце мое, стрела Купидона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором традиционно мы будем разыгрывать титул «Умника дня».
2: Здравствуйте, ребята. Если вы не в отпуске, если вы не на
1: А если даже в отпуске?
2: А если вы в отпуске, то почему
1: просто
2: вы,
1: думаю,
2: почему
1: что мозг
2: не на
1: уже
2: море?
1: Работает в отпуске.
2: А, знаешь, Андрей Германович, вот я
1: то
2: бы...
1: Вот этот вот бокал с зонтиком мешает сосредоточиться.
2: Я вот на этой неделе отправлюсь в мини-отпуск на 2 дня и еще захвачу на один денек на будущей неделе.
1: Мини-отпуск.
2: Вот я точно могу сказать, что я радио слушать не буду.
1: Будет, я точно вам говорю. Если у него будет возможность, он будет проверять, все ли я сказал.
2: Не, ребят, не буду вообще.
1: Сыграл ли я?
2: Я буду максимально абстрагирован от работы, потому что я хочу отдохнуть.
1: Да?
2: А потом я приду, нам будет немножечко, сколько мы с тобой, 1,5 недельки поработаем, и ты пойдешь в отпуск, да?
1: Ну, там не же полторы, уже... нет, побольше. А может, и полторы. Я что-то не считал.
2: Ну, ты же тоже в отпуске не будешь, наверное, не будешь радио слушать. Ну,
1: еще как буду.
2: Еще будешь?
1: Конечно.
2: Еще как? Врет ведь, наверное, ребят. Ладно, ребят, в этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь.
0: Реклама на 107FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Катюгин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вот и пришло то время, когда мы приглашаем вас побороться за титул «Умника дня».
2: Не можно ну
1: даже уйти с ним сегодня.
2: Ну, уйти обязательно. Да. А, давай кодовую фразу,
1: давай,
2: Андрей
1: есть
2: Германович.
1: У меня, ну, поскольку в прошлом часе мы никакой особой темы не брали, да, но в конце поговорили про климатические изменения по всей планете. Я предлагаю такой вариант кодовой фразы. Синоптики шутят. Ну, в каждой профессии есть такая рубрика. А вот она есть наверняка и у синоптиков.
2: За такие шутки, как говорили в детстве. Синоптики шутят, ребята. Автор...
1: Они регулярно это делают.
2: Автор 14-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». И в нем за титул «Умника дня» будет бороться Ольга. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
3: Добрый день.
2: Кого выберете себе в напарники, Андрея Германовича или Игоря Владимировича?
3: Давайте, Игорь Владимирович.
1: Давайте.
2: Давайте, спасибо за выбор. Минута времени, начнем первый раунд. Поехали. В каком городе находится военная академия имени Фрунзе?
3: Не знаю, Москва, допустим.
2: Правильно. Назовите имя художника Саврасова.
3: Дальше.
2: Алексей, начиная с какого возраста граждане Российской Федерации могут управлять мотоциклом?
3: Ну, если полнокубовым, то с 18 лет.
2: Правильно. Кто из мушкетеров Дюма был отцом Виконта де Брожелона?
3: Портос, допустим.
2: Атос. Является ли пищаль разновидностью клинкового оружия?
3: Нет.
2: Правильно. Как в настоящее время называется государство остров Зеленого мыса?
3: Понятия не имею, да.
2: Кабо-Верде. Кто является автором пьесы «Смерть Тарелкина»?
3: Тоже дальше.
2: Александр Сухово-Кобылин. Одинаково ли количество конечностей у кальмаров и осьминогов?
3: Нет.
2: Правильно. Какое историческое событие произошло раньше? Фермопильское сражение или битва при Павии?
3: Допустим, битва при Павии.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И давайте продолжим разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде играла Ольга, правильно ответила на 4 вопроса. Нам нужен второй участник.
2: Нужно определиться со второй кодовой фразой. Да, вот ты как-то так...
1: Там тебе предлагают всякие силиконовые использовать.
2: А чего? Ну, силиконовые. Ну, мне-то зачем? Чем мне использовать? Куда? Мне как бы...
1: Слушай,
2: куда мне?
1: Я сейчас не буду шутить. Я-то дошучусь. Есть куда, всегда есть куда.
2: Не-не-не, мне уже, брат, что выросло, то выросло. Ладно, ты у тебя там было... Синоптики шутят, я бы хотел этому афоризму приделать окончание. Синоптики шутят, никто не смеется. Итак, ребята, никто не смеется. Автор 14-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через бота в мессенджерах. Выбирайте любой удобный вам способ связи.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: квартиру сниму на суточный ремонт. 6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом играла Ольга. Сыграла с результатом 4 из 9, да?
2: Да, 4 из 9.
1: 9, да. А во втором примет участие Андрей. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
2: Итак, у нас есть такая штука. Два Андрея — это сила, но не всегда.
1: Но не точно.
3: Будем надеяться.
1: Ну, конечно, будем надеяться.
2: Будем надеяться. Минута времени, и два Андрея заступают. Поехали.
1: В каком виде спорта выступает Льюис Хэмилтон?
3: Горные лыжи.
1: Нет, Формула-1. Какое историческое событие произошло раньше? Первая Пуническая война или Марафонская битва?
3: Марафонская битва.
1: Правильно. Одинаково ли количество конечностей у скорпионов и тараканов?
3: Нет.
1: Правильно. Кто является автором романа «Накануне»?
3: Толстой.
1: Тургенев. А как в настоящее время называется государство Свазиленд?
3: Зимбабве.
1: Исватини. А является ли Ятаган разновидностью клинкового оружия?
3: Да.
1: Правильно. Кто из мушкетеров Дюма был женат на Миледи?
3: Атос.
1: Правильно. Начиная с какого возраста граждане Российской Федерации могут управлять мопедом?
3: 14.
1: С 16. Назовите имя художника Коровина.
3: Михаил.
1: Константин. В каком городе находится военно-космическая академия имени Можайского?
3: В Жуковском?
2: Нет, в Питере.
1: В Питере.
2: Ну что, 5 из 10 фиксируем. Хороший результат. И таким образом 2 Андрея сегодня... Что?
1: 5? У меня в общем 4. Посмотрим.
2: Раз, 2, 3, 4, 5.
1: Ну хорошо.
2: 5
1: Я
2: из 10...
1: спорить не буду.
2: 5 из 10 фиксируем. И сегодня 2 Андрея...
1: А, все правильно. Да, конечно.
2: 5. 2 Андрея 5. Это сила. И мы вам, Андрей, вручаем титул «Умника дня» и поздравляем с обретением этого титула. Пожалуйста. Всем же, кто хочет поиграть, но не имеет такой возможности, напомню, что... можно поиграть с самим собой, либо с коллегами, с друзьями. Вот вы в пробке стоите, в очереди на заправке стоите всей семьей. И можно на вопросики поотвечать, взять в руки смартфон, либо в мессенджере Макс найти, либо в социальной сети ВКонтакте, вбивать в поиске «Умник дня». Подписывайтесь, и там получаете доступ к вопросикам, коих уже неограниченное количество. Также в мессенджере Макс, ну, там отвечать не очень удобно, не, ну, пока не завезли механизм. Я надеюсь, что хотя бы до конца этого года, если вы меня слышите, разработчики, допилите, пожалуйста, функционал. Ну да ладно. Можете узнать в мессенджере Макс про что сегодня за день.
1: Так. Ну, хотя бы парочку.
2: Да, да, в 1955 году на первое место в американском хит-параде забирается песня «Rock Around the Clock» Билла Хейли, да. И остается в хит-параде на целые 8 недель.
1: Да я бы так сказал, она осталась там навсегда.
2: Совершенно верно. Ну и, собственно, в 1975 году в Институте термоядерной энергии имени Курчатова, здесь у нас рядышком, введен в строй крупнейший в мире термоядерная установка «Токамак-10». Вот, о том, кто родился в этот день, можете узнать также в мессенджере Макс, если интересно. Ну, если вообще интересуетесь историей как таковой, то добро пожаловать. Открывайте смартфон, открывайте мессенджер Макс, вбивайте «Умник дня», либо, если хотите, не нужны вам никакой информации, просто хотите отвечать на вопросики, социальная сеть ВКонтакте, также по запросу «Умник дня» все находится.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребята, результаты игры «Успей за 60 секунд» волюнтаристки пересмотрены.
2: Да.
1: Переоценены.
2: 4 из 10 против 4 из 9. Таким образом,
1: да,
2: у нас...
1: поэтому у нас сегодня ничья, и чему мы, в общем-то, рады. Просто напарник иногда считает, что вот два Андрея — это сила.
2: А вот это вот волшебная сила, Андрей Германович. Вот
1: я
2: та
1: знаю.
2: Самая сила, как, знаешь, сила убеждения. Вот вроде как два Андрея.
1: Они не могут проиграть.
2: Это, знаешь, ну, психологический эффект, когда в спорте вот спортсмен, когда выходит. Почему очень, знаешь, когда в боксерские бывают бои, да, иногда отдают победу претенденту на титул. Потому что чемпион, коронованный чемпион, ему как бы защищать титул легче, чем претенденту этот титул отбирать. Давление общественности, публики и букмекеров явно будет не на стороне претендентов. Поэтому иногда, когда смотришь, были такие в истории прецеденты, когда проспект, как их называют, или уже не проспект, претендент на чемпионский титул вроде бы как проигрывает, но решением журейской коллегии он оказывается победителем по итогам матча. Вот, потому что, ну, в общем, чего я...
1: В общем, это сложный психологический эффект.
2: Давление.
1: А ты не позволяй себе давить на себя.
2: Ну вот, когда будет два Игоря с завидной регулярностью в эфире у нас, тогда я спокойно расслаблюсь и буду говорить, что два Андрея это вообще ничего, два Игоря это... Ну, или переименоваться в Андрея, что ли.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на Дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Группа «Чайф» с уникальным летним концертом на в открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
8: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
9: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Правительство с 1 июля по 30 сентября снизит норматив обязательной продажи бензина на биржевых торгах с 15 до 10%. Это одна из мер, предложенных Новаком для стабилизации ситуации на топливном рынке. Также власти ограничит колебания цены на торгах не более 0,01% от стоимости каждой сделки. При этом независимые АЗС по-прежнему сталкиваются с трудностями при закупке топлива. Приемлемым для России кандидатом в переговорщики от Евросоюза мог бы стать тот, кто ранее не совершал враждебных действий и не делал заявления против Москвы. Такую оценку дал замглавы МИДа Михаил Галузин в интервью RTVI. По его словам, вероятнее всего, такой человек появится, если его услуги станут нужны. Владимир Путин ранее назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве предпочтительного переговорщика от Европы. Однако это предложение не устроило действующие власти ФРГ и главу евродипломатии Каю Каллас. Вместо него она предложила себя, что раскритиковали уже в самом Евросоюзе. Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области на общую сумму более 5,5 миллиардов рублей. Речь идет о торгах на выполнение работ по реконструкции, капитальному текущему ремонту, строительству и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 5 городских округах. Это Подольск, Щелково, Мытища, Долгопрудное и Талдомский, передает РБК. В сговоре подозреваются 4 компании. Возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В случае установления вины компаниям грозят оборот. Штрафы. Вспышка заболеваемости хантавирусом стабилизировалась и близится к завершению, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Пока 30 контактных лиц все еще находятся под наблюдением. Общее число случаев остается на уровне 13, включая 3 случая со смертельным исходом. По данным главы ВОЗ, в Южной Африке новых случаев заболевания не выявлено. Также карантинный период наблюдения завершен в Испании и Нидерландах, включая членов экипажа круизного судна MV Hondius. О вспышке хантавируса на его борту стало известно 3 мая. Самый мощный в мире ускоритель частиц, большой адронный коллайдер, завершил работу. Его отключили для масштабной модернизации, чтобы нарастить мощность в 10 раз, сообщила Европейская организация по ядерным исследованиям. Там отметили, что баг превзошел все ожидания. На протяжении почти 2 десятилетия он менял представление о Вселенной и вдохновлял поколение ученых, инженеров и граждан по всему миру. Коллайдер будет находиться в простое до 30-го года. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. И добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Несмотря на то, что лето, уверен, что многие из вас, кто остался в городе и пока еще в нем находится, продолжает работать, а значит, по вечерам возвращается домой. А значит, вам скучно, дорогие друзья. И наша миссия продолжается. Продолжает свою работу, сопроводить вас до дома интересными и полезными историями, коих у нас вагон и маленькая тележка. Отходим мы периодически от историй и серьезными дискуссиями занимаемся прямо-таки в прямом эфире. Все для чего? Все для того, чтобы получить определенную пищу для ума, обратить на свои пробелы внимание, пробелы своих детей, внуков, возможно, просто родных и близких. Ну и задуматься, если какие-то действия серьезные происходят, значит, есть на то причина, и значит, для чего-то это нужно. Сегодня в студии кандидат исторических наук, заведующая кафедрой истории России ВГПУ Наталья Башкирева и кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России тоже Воронежского государственного педагогического университета Алексей Ипатов. Наталья Валерьевна, Алексей Михайлович, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Добрый вечер, Никита Юрьевич. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
4: Ну, у нас сегодня радиокафедра такая, да, собрались
5: мы. Не знаю, до свидания.
4: Да, это точно. Тема сегодня серьезная. Мы решили поговорить на, ну что ли, меняющиеся отношения к изучению истории как предмета. И происходит это достаточно, ну так, мощно, что ли. Вот и обязательно устный экзамен по истории должен появиться. Должен, да, по-моему, появиться?
5: В проекте.
4: И, соответственно, все чаще и чаще, в том числе с больших, высоких трибун, говорят о том, что надо знать историю, что вот обмельчали наши знания. Что происходит? Что запустило этот процесс, так скажем, неудовлетворительного или удовлетворительного знания собственной истории? А мы говорим сейчас в основном про отечественную, да, историю России. И насколько большая велика проблема?
5: Существует расхожее выражение, которое наверняка многим известно, что народ не помнит прошлого, не имеет будущего. Это значение этого выражения обычно недооценивается, но если обратить внимание на историю различных государств, в том числе находящихся соседними, являющимися для Российской Федерации, то это наглядное, это выражение приобретает наглядное очертание. Что касается нашего государства, то и в Российской империи, и в советский период у нас уделялось изучению истории и историческое просвещение довольно серьезное внимание, но после распада Советского Союза, когда мы все начали играть в такую демократию, в дружбу народов, у нас посчитали, что история у нас, значит, неоднократно перевиралась, и вот история – это такая лженаука в какой-то степени, которую вообще не нужно знать, и на этой волне больше внимания начинает уделяться обществознанию, как более практикоориентированной такой дисциплине учебной. Вот, история же, в силу того, что она имеет различные интерпретации зачастую, она начинает восприниматься как наука, которая, скажем так, не соответствует интересам каким-то, да, вот некое такое пренебрежение к историческому знанию. Угу. Считается, что не обязательно знать прошлое для того, чтобы жить на настоящем. Зачем нам знать прошлое, если мы живем в настоящем, да? Но не зря выдающийся отечественный историк Василий Ключевский говорил о том, что история – это не учительница, история – это надзирательница, она же только карает за невыученные уроки. Мы видим в последние десятилетия, что на рубежах нашей страны происходят процессы, которые в том числе связаны с тем, что в этих странах, в отличие от нас, очень активно занимались пропагандистской деятельностью, в том числе в области истории и, скажем так, национальной мифологизацией их историй и периодов общего исторического прошлого, она приводит к тому, что в том числе история начинает влиять на национальную безопасность, как это ни казалось бы странно. Хотя казалось бы, где история, где национальная безопасность. Но на примере современных событий мы видим, что мифологема доходит до того, что некоторые люди там у нас выкапывают моря, другие там еще что-то делают и так далее. В то же время у нас долгое время было молчание. А где же наши достижения? Где наши достижения? Да? Почему мы оказываемся в ситуации, когда постоянно под угрозой информационных противоборств мы оказываемся в какое-то положение защищающееся, и это все приводит к тому, что любая информация, которая появляется в сети интернет, она начинает восприниматься как правда, в то время как академики, там, ведущие ученые заявляют о том, что это неправда, но человеческая психология такова, что если увидели какую-то надпись в интернете, особенно это, например, там такие слова сопровождаются, от нас это скрывали годами, там, веками, десятилетиями, то люди начинают просто по наитию, ища какую-то легкую информацию, ища какую-то сенсацию, начинают в это верить. Естественно, это приводит к тому, что прошлое мифологизируется, прошлое интерпретируется совершенно по-другому, и прошлое приводит к тому, что происходит, по сути, стирание национальной идентичности, что очень опасно в современных условиях. Поэтому руководство государства несколько лет назад вплотную действительно занялось тем, что оно наконец-то дошли руки и до этого в череде различных реформ, осознали важность этого события.
4: Да, что опасно, и здесь можно еще как галочку поставить. Доказано.
5: Доказано.
4: Это уже доказано. 18 часов и 10 минут в столице Черноземья. Мы сейчас на небольшой рекламный блок прервемся и вернемся в студию. Мы сегодня говорим о важности изучения истории вместе с Алексеем Ипатовым и Натальей Башкирёвой. Да? Ага. Ну, что ж, вот мы и выяснили еще один нюанс. Оставайтесь с нами.
3: Наше радио сделано в России.
2: Реклама на 107 FM.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
8: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
9: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.

0: Правда.
1: 18 часов и 16 минут в столице Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Забыл напомнить, мы же, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио Воронеж. Там идет прямая трансляция всего происходящего в студии. А в студии сегодня кандидат исторических наук, заведующая кафедрой истории России ВГПУ Наталья Бушкирева и кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России ВГПУ Алексей Ипатов. Мы говорим о важности изучения, вообще вот никогда не нравилось, предмет истории. Что за предмет? Истории. Да, вот потому что это не предмет, а целая вселенная, наверное.
2: Это наша жизнь повседневная.
1: Да, это вот то, что пишется в том числе и прямо сейчас. И мы начали с того, что явилось проблемой в нашей с вами жизни. Почему начали забывать историю? Кто виноват? Ну, виноват-то сами, потому что любим вестись на всякую ерунду. А что делать-то? Это же наш традиционный вопрос в любой ситуации. Вот, Наталья Валерьевна, как думаете?
3: Спасибо. Надо сказать, что вообще в последние годы очень существенные изменения произошли и в системе исторического образования, как школьного, так и вузовского. Вообще государство сегодня очень много внимания уделяет этому вопросу совершенствования системы исторической подготовки. Система исторического просвещения, как такой вот более широкого понятия, как раз-таки ядром которого этого исторического просвещения является историческое образование. Действительно, историческая память закреплена в качестве одной из традиционных духовно-нравственных российских ценностей указом президента. Вот историческая память – это основа гражданской идентичности, и для нас ее сохранение крайне важно, особенно в условиях… Мы живем в информационном обществе, да, наши дети живут в информационном пространстве, они находятся под постоянным воздействием информационных потоков. И, к сожалению, они не готовы самостоятельно
1: отфильтровать.
3: Угу. Да. И, соответственно, задача государства распространять объективные, достоверные знания о прошлом и настоящем нашего государства. Собственно, так и определено в указе президента, так и определяется историческое просвещение. Ну вот что хотелось бы сказать, что сделано за последние годы. Принята концепция преподавания курса истории России в образовательных организациях, в школах, то есть, да, так по-простому скажу. То есть в ее основе лежит историко-культурный стандарт, который, направление основные задает содержание того, что мы должны изучать в школе. Единые программы по истории введены в школах. Единые государственные учебники, которые также позволяют нам всем в стране, да, изучать истории, какие-то концептуальные основания одинаково. В этом году учебном в школу, скажем так, возвращено краеведение. Ну, оно и раньше было, и, конечно, этим школы занимались, но в рамках внеурочной деятельности или там всего один час выделялся.
1: По профилю, наверное.
3: Да, выделялся после изучения общего курса истории. Сейчас 5, 6, 7 класс, учебный курс «История нашего края» вот с этого учебного года, он введен в школы. То есть наравне с курсом «История России», «Всеобщая история», и вот третий учебный курс, вот в рамках этого предмета, хоть слово вам и не очень нравится, но такой предмет называется
1: «История». В рамках
3: история.
1: Этой вселенной.
3: Да, история. Плюс у нас в школе есть проектная деятельность, да, учебно-исследовательская деятельность, и обучающиеся активно сейчас в нее вовлечены, потому что индивидуальный проект, он обязателен в старшей школе, и ряд этих проектов дети выбирают как раз-таки, осуществляют их по истории. То есть сегодня такая очень значительная работа осуществляется по популяризации исторических знаний. Да, и вот, кстати, говоря об информационном пространстве. Важно ведь что? Научить обучающихся верифицировать информацию, то есть пользоваться проверенной информацией. А где они вот в этом информационном потоке? Они зашли в интернет, да, и вот тут разные абсолютно там сайты и все. И, значит, задача, опять же, государственная стоит такие ресурсы предоставить, где вот эта проверенная информация содержится. Вот такой один ресурс у нас существует, «История РФ», он называется, это федеральный портал по истории России, который по инициативе с участием Российского военно-исторического общества создан, где, кстати, есть раздел «Учитель ученику», сделаны под учебники единые, где содержится масса полезной информации для учителей, для обучающихся, именно верифицированного такого контента, который можно использовать.
1: Это мы сейчас о каком возрасте говорим? Ну, чтобы вот прям ясно и понятно было.
0: Ну, прежде всего, школьниках.
1: Школьники.
0: Начиная с, наверное, 5 класса, вот больше все-таки.
3: Ну, надо сказать, что вообще такое вот начальное изучение истории, ну, еще не как предмета, да, но такое погружение все равно в какие-то важные исторические события, знаковые для нашей страны, оно происходит уже в начальной школе в рамках курса «Окружающий мир». Да. И вот я, кстати, да, сначала затронула же вопрос, что система исторического образования не только школьного реформирована, но и вузовского. С 23-24 учебного года все профили подготовки, на все, неважно, в каком вузе обучается студент, на какой специальности, на всех профилях подготовки есть на первом курсе учебная дисциплина «История России» в довольно большом объеме, 144 часа, это довольно существенный объем, особенно для технических специальностей, да, где раньше этого вообще не было.
1: Ну, вот я почему задал такой вопрос-то? Мы сейчас говорим о, так скажем, детях и молодежи, а в самом начале сказали о том, что проблема-то идет еще с 90-х годов.
0: Да,
1: с конца 80-х, наверное, что тоже вполне можно себе представить. А это ж получается, как у нас там говорят, сколько поколений меняется каждые... Кто-то говорит 5 лет, кто-то 7 лет. А получается, ну, так, поколений 6, как минимум-то уже успело смениться. А с этими людьми что делать? Ну, с моего, вашего, вот даже за стеклом у нас еще есть человек живой.
0: Ну, позвольте начать, как бы, с точки зрения высказать, в том числе у нас, Наталья Валерьевна отметила правильно, что у нас есть историческое образование, это более узкое понятие, есть более широкое понятие историческое просвещение. То есть оно не ограничивается учебным заведением, оно не ограничивается учебным процессом, что себя включает в том числе историческое просвещение. Современное информационное общество, различные лектории, вот там же на том же портале история.рф есть масса интересных лекций профессиональных историков, которые вы можете посмотреть, свои знания, причем это

0: кто-то информацию узнает, видно, как новую информацию, с кем-то диалог получается выстраивать, то есть человек интересовался, несмотря на отсутствие базы исторического образования, с какими-то вещами, поэтому в этом отношении ведется. Плюс деятельность музеев, экскурсионная деятельность, все это так или иначе формирует историческую память, потому что вне рамок учебного процесса это позволяет все равно получить знания о прошлых каких-то веках в довольно профессиональной форме, потому что музейная экспозиция, понятно, что поставлена не по принципу, когда ты пришел, что увидел, то и поставил, она выстроена в научном порядке. То же самое касается экскурсии и так далее. То есть, благодаря вот таким, в том числе, инструментам, мы можем работать и со взрослым населением. Здесь уже сложнее в каком отношении, что человек уже со сложившимся мировоззрением, нередко сразу человек ставит для себя какую-нибудь некую преграду о том, что вот, что вы мне рассказываете, я уже там вот сам для себя сделал. Ну, здесь целенаправленная работа должна вестись, и она государством, опять же, через деятельность вот этих различных обществ просветительских ведется и так далее и тому подобное. Опять же, фильмы снимать тоже можно по-разному. Хотел сказать, это огромные возможности. Современные, как мы шутим всегда над студентом, если бы мы в ваше время учились с нашим желанием, проблем вообще бы никаких не было, потому что мы просиживали библиотеки, у нас была... По воскресеньям была встреча всегда у групп всех библиотеки Никитинской, где сидели и ждали друг друга, пока освободится единственный экземпляр книги. Вот так проводилось.
1: Ну да, то есть это комплексный подход, да, начиная с молодых ногтей и дальше. Конечно. И причем ведь невозможно на чем-то остановиться. То есть вот тебе 33, допустим, и все, хватит уже изучать, больше нечего.
0: Процесс самообразования, саморефлексии, он должен быть постоянный у человека. Если ты перестаешь обучаться чему-то новому, ты не развиваешься. И ты становишься на обочине жизни, как ни крути.
1: Ну, вот все-таки погружать в историю детей, вот если возьмем прям с самых маленьких, со скольки лет надо, и стоит ли этим заниматься исключительно в школе? Или с чего начинается вот это историческое образование, так скажем, да, погружение в семье? Вот с чего оно должно начинаться?
2: Да, ну, скорее, историческое просвещение, опять же, да, в таком более широком виде трактовки. Вот вы совершенно верно отметили, что очень большую роль здесь играет семья. И, соответственно, я думаю, что заниматься историческим просвещением в семье надо сразу с рождения. Есть знаковые события в истории нашего государства, которые для нас ну, священны, да, для нашей исторической памяти. Например, 9 мая, да, День Великой Победы. Кстати, как раз-таки вот здесь фальсификация истории особенно видна, да, и вот эти попытки умолить подвиг советского народа в победе над нацистской Германией, он очевиден сегодня. Вот чтобы мы должны этому противодействовать. И нынешние дети, для них, конечно, война – это очень отдаленное событие.
1: Вообще, в принципе, непонятно.
2: Да, очень отдаленное. Уже даже и дедушек нету. Да, ну, некому передать вот эту информацию. Нет кого получить ее непосредственно от очевидцев. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что в каждой семье эта память сохраняется, она священна. Да, у нас есть там фотографии, мы рассказываем об этом. И вот, конечно, к этому нужно детей приучать с детства важности. Вот вам уже историческое просвещение. Ну, какие-то еще знаковые для семьи события. История рода. Это же тоже очень важно. Да, вот такие вот, пусть это не профессиональные генеалогические какие-то исследования, да, хотя это может и в это тоже вылиться.
1: Ну, сейчас ЗАГС даже может помочь.
2: Да, такое да, ну, запросы.
1: Древо.
2: Да,
1: сделать.
2: Соответственно, это тоже очень важно. Вообще сегодня взаимодействие с родителями, вот в той же образовательной организации, да, это очень тоже важное направление работы школы, вот в том числе, да, поэтому родители сегодня, образовательные учреждения стараются активно вовлекать в процесс патриотического воспитания. Ну, например, да, походы выходного дня, вот Алексей сказал про музей, да, вот создана сеть таких мультимедийных центров «Россия – моя история». Ну, вот в нашем регионе нет, но, наверное, Ростов к нам, ну и Москва, то есть, на самые ближайшие. Вот, то есть, так вот, как раз в том формате, в котором дети живут в мире цифры, да, вот в этом формате для них это доступно, да, картинки, вот все это меняется, двигается, то есть, как бы для них это очень привлекательно.

0: туризм, вот такой вот познавательный туризм в рамках региона, за пределами региона, ну, когда не просто одни дети едут, да, когда дети едут вместе с родителями, для них это становится какой-то вот такой знаковой ценностью. Угу. Это очень важно.
1: Семейным событием даже в целом поездка куда-нибудь, да. Ну, и хотелось бы сказать, остальным займется школа, но нет, тут, видимо, останавливаться не стоит, и, скорее всего, вот эти мероприятия внутрисемейные, так скажем, они должны вот это зернышко заронить в человеке для дальнейшего изучения истории. Хотя вот вы сказали и фильмы, и масса другого материала, много над чем надо работать, получается.
2: Конечно.
1: Потому что
2: конечно,
1: у нас настолько все это было заменено, вот даже по себе вспоминаешь, да, по своему детству, как быстро заменялись герои прошлого советского кино, как резко мы все ринулись вот в сторону комикса такого и всех выдуманных историй, а какое количество невыдуманных настоящих историй и героев есть у нас в стране. Просто пытаемся сейчас говорить о том, что нельзя это забывать. Сейчас уйдем на рекламу, новости середины часа, и будем подводить уже некоторые итоги сегодняшней программы. Мы говорим о важности изучения истории, о том, как меняются подходы к этому вопросу.
3: Радио сделано в России. Наша реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: Вирус не мог на суточно ру.
1: 6+.
2: Все инструменты ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале «Макс», центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Назвав нынешнее время судьбоносным, глава государства подчеркнул, Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свои коренные интересы, сохраняя стратегический курс. Все планы развития будут полностью выполнены. Выступление нашего президента было глубоко прочувствованным, жизнеутверждающим. Конечно, воодушевило то, что он поддерживает «Единую Россию» на предстоящих выборах, отметил Александр Гусев. Еще, как написал глава региона в социальных сетях, большое внимание на съезде было уделено предвыборной повестке. Президент Владимир Путин заверил, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности народного волеизъявления и защиты его результатов от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Александр Гусев также напомнил, что в Воронежской области уже ведется комплексная межведомственная работа, чтобы выборы прошли спокойно и в строгом соответствии с законом. Значимым решением съезда стало выдвижение кандидатов от Воронежской области. На выборах депутатов Государственной Думы регион представит Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Сергей Чижов, Аркадий Пономарев, Евгений Ревенко и Марина Андрейчук. Достойные политики, умеющие работать на реальный результат, прокомментировал губернатор. Кроме того, на 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил в своем канале «Макс» губернатор Александр Гусев. В Новой Усмани состоялся региональный этап марафона «Земля спорта», цель которого – популяризировать активный образ жизни в малых городах и на селе. Инициатор проекта – Минсельхоз России при поддержке Минспорта России. В соревнованиях участвовали представители всех районов Воронежской области. Они состязались в мини-футболе, волейболе, силовом экстриме, испытаниях ГТО и семейных эстафетах. Мероприятия прошли на 4 площадках в центре Дубрава, ФОК «Лесной», на стадионе «Олимпийский» в Новоусманском образовательном центре. Организаторами этапа выступили областные министерства по развитию муниципальных образований, физической культуры и спорта, администрация Новоусманского района и партия «Единая Россия». Последнее. На рабочей неделе в Воронеже ожидается постепенное повышение температуры до плюс 32. А по данным синоптиков, пятница может стать самым жарким днем. Всю неделю будет малооблачно, осадки возможны в четверг. Это были новости региона.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: 18 часов и 30, почти 9 минут. Столица Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. И мы продолжаем наши разговоры сегодня об истории, важности изучения, хорошо, соглашусь с коллегами, предмета вот, и Вселенной, как ее тоже можно назвать, эту самую историю. Ну вот, кстати, сейчас... Саундтрек был, да, «Майора Гром», «Чумной доктор». Не об этих же мы говорим, да, примерах, которые должны быть. Хотя, в принципе, надо начинать, наверное, с малого, да. Ну, а как заменять всех этих суперменов, железных человеков и всего остального? Это, наверное, вопрос, конечно же... Не по вашей зарплате, но порассуждать, коли уж мы говорим, это же тоже целая вселенная, которую тоже надо выстраивать на экране. Что есть у нас в регионе для того, чтобы эту историю изучать? Что нужно, на ваш взгляд, добавить? Какая вообще работа ведется?
2: Ну, если говорить о нашем регионе, то он крайне богат на исторические события. И начиная с появления древнего человека в эпоху Верхнего Палеолита, да, более 40 тысяч лет назад, его жилище, да,
1: Костенковский памятник.
2: Да, является сегодня музеем Костенки. И дальше практически все исторические, важнейшие эпохи, исторические события можно проследить на основе вот изучения истории нашего края. Да, и славяне на Дону. Это, может быть, не так популярно и не так известно, но мы сейчас это и в школе, и в вузе изучаем активно. Да, то есть у нас здесь, в черте города, можно прогуляться и увидеть вот эти места, где жили наши предки-славяне, да, в Воронежской Нагорной Дубраве. И дальше, конечно, мы защищали южные рубежи нашего государства, так наша крепость была образована, да, в XVI веке. Ну, дальше, конечно, преобразование Петра Великого, да, Воронеж, родина военно-морского флота. Ну и, в общем-то, все остальные события, конечно, Великая Отечественная война оставила существенный след, да, ну и самых трагических событий в истории нашего края, ну, в истории страны в целом. То есть, в общем-то, у нас история очень богатая. Может быть, действительно, она недостаточно популяризирована до настоящего времени, да, и, к сожалению, да, не все знают об этом. Но я думаю, что сегодня как бы активно эти процессы происходят, популяризация. Музеи активно работают, открывают свои двери. Да, есть вот ночь музея, такой, такой известный, да, день, когда музеи открывают свои двери бесплатно для посещения. Различные просветительские программы, интерактивные программы для детей с родителями вместе. Да.
3: Пушкинскую карту не забываем. Это вообще замечательная вещь.
2: Да,
3: вообще возможности огромные.
2: Которая дает возможности, да, как бы,
3: в том числе
2: ребятам
3: посещения.
1: А научное сообщество чем занимается?
3: Научное сообщество, ну, я бы вот у нас проблема была в чем, вот те же 90-е годы, научное сообщество в силу ряда причин оказалось, по сути, изолировано. Да? У нас получилось, что научное сообщество у нас развивается само по себе, население занято бытовыми проблемами, которые многочисленны были и так далее. Вот поэтому сложилась такая ситуация, что у нас в условиях, когда идет информационное противоборство, у нас появилось огромное количество фейков, каких-то искажений, а в силу того, что историческое сообщество, по сути, было, варилось в своем соку, и государство никак не привлекалось, оказалось, что отвечать на эти вызовы, по сути, некому. И после того, после осознания вот этой проблемы, да, сейчас почему больше внимания начали уделять как раз историческому просвещению, более широкому понятию. Да? Нельзя ограничить только школы, о чем мы говорим, потому что ты в школу отучился, от сих до сих – все. А дальше-то у нас история продолжается, она не заканчивается ни в коем случае. И тот информационный поток, который идет на человека, он продолжает всю жизнь. Поэтому важно, чтобы историки занимались не только собственными исследованиями, да, mm-hmm. вот как сейчас термин очень любят популярный, но это больше техническая наука. А вот для технической науки наука должна быть прикладной, да, то есть она должна давать практический результат. Так и здесь. Представитель гуманитарных наук также, на мой взгляд, вот сейчас тенденцию к тому, чтобы не просто знание для отдельной категории историков было, а чтобы расширить это знание на широкие массы населения. Вот эта работа, она очень важна сейчас. Поэтому историки как продолжали, с одной стороны, заниматься научными исследованиями, так вот сейчас более активно занимаются, собственно, просветительской деятельностью. Да? Mm-hmm. Что как раз подчеркивалось и в 19-м столетии, это очень хорошо подчеркивалось российским государством, и в Советском Союзе, и вот сейчас, наконец-то, это у нас снова возрождается. Mm-hmm. Вот, ну, Наталья Валерьевна там сейчас тоже расскажет подробнее.
2: Хотел бы сказать, что... Вот мы говорим о значимой работе по историческому просвещению, угу. в частности, в образовательных организациях, в общеобразовательных организациях. Ну, а кто ей занимается-то этой деятельностью? Ей занимается педагог, да, учитель. И вот если историческое образование – это зона ответственности учителя истории, да, то историческое просвещение вот в этом более широком контексте, в более широкой трактовке – это зона ответственности всех педагогов, которые занимаются воспитательной деятельностью. То есть, вне зависимости от своей специальности, они, например, в роли классного руководителя должны заниматься историческим просвещением. И вот как бы в контексте, да, развития науки и такого синтеза исторической науки и педагогической науки хотелось бы отметить, что у нас в ВУЗе сейчас совместно с коллегами из Азовского государственного педагогического университета, это Запорожская область, нашим научным коллективом совместно реализуется такая научно-исследовательская работа на тему, при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, на тему научно-методическое сопровождение организации системы исторического просвещения в педагогическом ВУЗе.
1: Как это должно быть? Да,
2: или? Да, каким mm-hmm. образом необходимо... И вот в том-то и дело, что такая работа по историческому просвещению в педагогическом ВУЗе, она должна носить системный характер, потому что, с одной стороны, мы занимаемся историческим просвещением студентов, а с другой стороны, мы их готовим к реализации деятельности по историческому просвещению обучающихся.
1: То есть, как они дальше будут, да?
2: Да, как они будут.
3: Историков на всех не хватит.
2: Да, угу. И это должно быть направлено как раз-таки на обучающихся, вне зависимости от их профиля подготовки.
1: Угу. Ну, то есть, еще раз, чтобы точно понять, не только будущие педагоги и преподаватели истории.
2: Историки.
1: То есть, каким-то образом любое направление так или иначе с историей связано, и за это зацепляетесь, или как?
2: Да, любой педагог, будь то он учитель физики, учитель угу. биологии, он выступает в роли классного руководителя. Угу. И вот в роли классного руководителя он должен заниматься воспитательной деятельностью. И задача по формированию патриотизма, она напрямую, по воспитанию патриотизма, да, и гражданственности, она напрямую включена законом об образовании в обязанности педагога, любого угу. педагога. Ну, а здесь, соответственно, вот инструментами исторического просвещения он как раз и должен пользоваться. Тот же туризм организовывать, просветительские.
3: Разговоры о важном.
2: Да, угу. разговоры о важном, те же посещения музеев и каких-то
3: мероприятия
2: еще знаковых
3: какие-то,
2: просветительских
3: проекты,
2: объектов.
3: Деятельность.
1: Угу. Ну, условно, чтобы не получалось так, как с ОБЖ, да, хотя никаких вопросов нету к этим преподавателям, но вот только они занимаются там основами безопасности жизнедеятельности. И также, чтобы не было с историей, что вот историю и патриотизм, условно, да, преподают только вот историки, а все остальные занимаются своими делами. То есть это
2: все,
1: должно
2: все,
1: быть комплексным конечно. Трудом и задачей вообще.
3: Да, и вот как раз верно подмечено, что у нас наконец-то в воспитании, точнее, в образовательный процесс возвращается воспитательный компонент. Мы mm-hmm. в 90-е годы хотели получить специалиста, менеджера, который все знает, но мы не обращали внимания очень часто на человеческие качества. А кого mm-hmm. мы формируем? Специалисты какого? Вариант специалистов, они могут вести себя совершенно по-разному с точки зрения патриотизма и так далее. Здесь задача сформировать гражданина, который осознает свое прошлое, который делает настоящее и верит в будущее. Mm-hmm. Вот здесь преемственность истории. И очень важен как раз патриотический компонент и так далее. Мы все прекрасно осознаем, что проблем у нас, как и в другой любой стране, хватает, но у нас есть много достижений. Мы всегда почему-то смотрим на минусы, вот всегда начинаем, да что там вот у нас в истории, у нас очень много, как и в других странах, очень много достижений. Мы на них вот у нас как-то есть такое чувство некое, мы постоянно стесняемся, хотя у нас есть чем гордиться, и мы должны это показывать в разных аспектах.
2: И мы должны гордиться не только прошлым, но и настоящим.
3: Настоящим тоже,
2: чтобы
3: идти конечно, в
2: будущее.
3: Есть достижения. Да? Да,
1: у нас поразительное вообще умение только какой-то ужас из своего прошлого вытаскивать,
3: да,
1: хотя это обычный ход истории любого государства.
3: Любого.
1: Маломальски серьезного и видного на карте, это происходит. Кстати, из последних событий Владимир Путин одобрил предложение «Единой России» о признании особого статуса учителей. Вот как вы думаете, неужели действительно возвращается именно тот момент, когда все-таки главным будет в школе и в классе педагог, а не будет, так как его порой воспринимали, обслуживающий персонал?
3: Я чуть-чуть в этой связи реплику напомню, которую приписывают ошибочно германскому канцлеру Отто фон Бисмарку, о том, что войну выигрывает не армия, а учитель. Да, вот там была война там между двумя германскими государствами, и современник Бисмарка заявил о том, что вот войну на самом деле выиграли не военные. Войну выиграл прусский школьный учитель. То есть он, современник, осознавал, насколько это в том числе важно. То есть не только воевать, не только воевать на полях сражений, но и отстаивать свою независимость, национальную безопасность с помощью истории. Это крайне важно.
1: Ну, конечно, да.
3: Поэтому будем надеяться, что инициатива президента будет поддержана и, самое главное, реализована.
1: Да уж, мне кажется, назад дороги нет в этом вопросе, потому что, конечно, заигрались, мне кажется, и с самой профессией, и с отношением к ней, и так далее. И пора, вот о чем мы сегодня и говорили, что касается истории, пора не только ей заниматься, но и, собственно, людьми, которые действительно несут в массы и становится, ну, правильную мысль, конечно же, да, и становится фундаментом для будущих поколений. 18:50 в столице Черноземья. Мы сегодня в студии были вместе с кандидатом исторических наук, заведующей кафедрой истории России ВГПУ Натальей Башкиревой и кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории России ВГПУ Алексеем Ипатовым. Спасибо большое, что пришли. У вас, наверное, каникулы.
3: Нет, еще пока. Мы работаем активно. У нас не бывает каникул. Мы работаем, да. И отдельное спасибо, как всегда, Никите Юрьевичу и в целом редакции нашей радио «Воронеж» за то, что вместе с нами проводят деятельность активную по, в том числе, историческому просвещению. Это очень важно.
1: Просветить.
3: Мы всегда с удовольствием. Да.
1: Конечно.
3: Очень важно.
1: Спасибо вам, скажу уже я, дорогие друзья, за то, что были с нами. Учите историю, ее уроки. Ну и, соответственно, тогда, возможно, опять-таки мы ставим, возможно, не повторите ошибок прошлого. До встречи уже завтра в 18:04 на 107 FM.
0: Наше радио. Так звучит наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
0: Группа «Jive» – Суни
7: уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. Чайф. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
8: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
13: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
14: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
12: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
15: «Наше радио».

0: Наше радио. Проверено временем.
1: А у дельфина срезано брюхо винтом. Выстрела в спину не ожидает никто на батарее. Нету снарядов уже, надо быстрее. На вираже парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Парус, порвали парус.

0: не по мне. Парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим ракетной опасности объявлен на территории 4 регионов. Это Липецкая, Волгоградская, Ростовская, Воронежская области. Губернаторы МЧС призвали жителей зайти в укрытие, подвал или подземный паркинг. Между тем, в Белгородской области украинский беспилотник атаковал машину в поселке Отрадовский Красноярского округа. Ранены трое жителей, сообщил оперативный штаб региона. Еще одна женщина пострадала при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа. В Грайворонском округе пострадал соцобъект. В Шебекинском повреждены 3 складских помещения. В Красноярском 2 корпуса предприятия. Превышение допустимого уровня сажи в воздухе зафиксировано в Славянске на Кубани после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки накануне беспилотников. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Славянского района. При этом в большинстве контрольных точек на территории района превышение концентрации загрязняющих веществ не выявлено. Пожарные смогли вдвое сократить площадь возгорания на территории НПЗ. Замоскворецкий суд Москвы не стал прекращать уголовное преследование основателя «Русагры» Вадима Машковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Отклонены соответствующие ходатайства защиты. Суд перешел к рассмотрению дела по существу. Басову и Машковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями, Иванову – получение особо крупной взятки. Уголовное дело связано с хищениями при покупке «Русагра» акций холдинга «Солнечные продукты». Свою вину фигуранты не признают. Ущерб по делу составляет порядка 50 миллиардов рублей. В начале мая суд передал государству контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль. Машкович находится в следственном изоляторе с марта прошлого года. Ежегодная потребность российского агропромышленного комплекса в новых специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, а также представителях рабочих профессий составляет 150 тысяч человек. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на первом форуме агротехнологического образования. Она рассказала о выстраивании сквозной системы подготовки кадров от агротехкласса до колледжа, вуза, аспирантуры и аграрной науки. По итогам прошлого года в регионах создано более 1000 агротехклассов, где обучаются свыше 16 тысяч школьников. К 30-му году их планируется увеличить до 18 тысяч, а число школьников до 300 тысяч. Уличный фестиваль клоунов «Карандаш-фест» пройдет в городе Старица Тверской области 31 июля и 1 августа. Он откроет Международную неделю клоунов. В этом году фестиваль посвящен 125-летию со дня рождения Михаила Румянцева, легендарного советского клоуна «Карандаша». Мероприятие соберет сотни артистов этого жанра, от легенд до восходящих звезд. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу.
2: Да.
1: Ты знаешь, мне тут очень хорошее сообщение попалось от наших слушателей по поводу прошлой темы. Правильная вторая половинка позволяет погулять на длинном поводке. Но потом так вернет, чтобы отмыть, вылечить от физических повреждений, слегка поругает, сделает счастливым. Мудро, мне кажется, да.
2: Мудро, да. Что, ребят, добро пожаловать в финальный чат 10-бального шоу. Надеемся, что вы потихонечку уже движетесь к насиженным гнездам, к ненасиженным.
1: Что в вашем баке что-то
2: что
1: булькает.
2: В вашем баке есть бензин. Или хотя бы надежность, чтобы она там забулькала. Потому что, вот не знаю, есть у тебя надежда на бензин? У меня вот что-то... Ладно.
1: Ну, сегодня мне он не нужен уже, а вот завтра...
2: Очень нужен.
1: Завтра потребуется.
2: Хотелось бы. Ладно, давайте не будем о грустном, давайте о чем-нибудь приятном, ребята. Давайте поговорим... Давайте прервемся ненадолго,
1: давайте,
2: Андрей,
1: да,
2: Ильич,
1: давайте.
2: Придумаем что-нибудь, конечно, приятное и вернемся через пару минут.
0: Реклама на 107 FM.
3: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А есть о чем поговорить. В эти выходные мы были с женой в московской квартире, а, значит, молодежь купила себе два велосипеда. Ну, вернее, один отдал я, а второй купили. Такие модные, хорошие велосипеды. Стоят, значит, в подъезде, привязанные к батарее. И, ты знаешь, я поинтересовался, как часто катаетесь? Ну, ты сам понимаешь,
2: что... Никогда. Тара-дара-дам-тарам-там-там-там.
1: И ты знаешь, мне так хотелось высказаться на этот счет. Думаю, вот, вы купили, столько денег потратили. С другой стороны, я прекрасно отдаю себе отчет. Вот тогда у меня как раз эта мысль мелькнула, что вот прямо за мной в студии в нижнем ящике тумбы лежит эспандер, который я себе купил, надеясь на то, что буду...
2: Велосипед старт шоссе, который...
1: На нем катаюсь, это не трожь.
2: Сколько ты... Когда ты...
1: Четыре раза уже в этом сезоне катался.
2: Я ему говорю, продай, может быть, кому-то надо. Нет, ты что, это я на нем катаюсь.
1: Катаюсь, ну, четыре раза, это много.
2: Ну, камон, это...
1: Может, еще четыре покатать. В общем...
2: На работу еще, скажи, буду на нем ездить.
1: Нет, не буду. Не буду. Ну, нет, конечно, не буду. Я отдаю себе отчет. Но очень часто мы покупаем себе какие-то вещи, связанные так со спортом, со здоровьем. Сколько раз ты палатку ставил в этом году?
2: Один.
1: А что ты мне тут про спорт шоссе? Я четыре. Вот так. Поэтому очень часто мы покупаем какие-то вещи, которые вроде бы должны...
2: Подожди, а дома считается? Я ее в квартиру расставлю.
1: Для тебя считается. Это же этот квест какой.
2: Вру, два. Один раз я ездил. Я ездил один раз на речку, один раз
1: распал в лесу.
2: Нет, ну я ездил туда, вот под Сергиев Посад. Туристический маршрут у меня был.
1: Ну вот, два.
2: Два раза, да.
1: Два. Но большинство спортивных снарядов приезжает, ими немножко пользуются, а потом они благополучно занимают место дома, захламляют квартиру или дома, или, ну, в общем, неважно, какое-то помещение. Вот мне очень интересно. Ну, напарника нет, у него он в зал ходит, он себе домой, дом не захламляет этим, но большинство все-таки покупает. Кто беговую дорожку, кто велосипед, кто какие-то вот эти палки для какой-то скандинавской. У меня же есть палки для скандинавской ходьбы, я же их не доставал ни разу. Они у меня вот как в упаковке были, так и есть. Ребят, давайте проверим ваш спортинвентарь. Что у вас там?
2: Что если спортивного?
1: Чего не расчехляете?
2: Может быть, расчехляете. Давайте расширим круг. Может быть, расчехляете и регулярно пользуетесь. Гантели, там, резинки, экспандеры. Хула-хуп. Помнишь, раньше в каждой семье был хула-хуп?
1: Какая же эта вещь была. Ну, неприличное название, а так вещь очень полезная.
2: Ребят, пишите, что у вас дома из спортивного инвентаря в хозяйстве представлено через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
1: Ну и судьбу этого спортинвентаря. То есть занимаетесь, не занимаетесь, пишите, пожалуйста.
0: Новое на нашем. Чичерина. Песнь моя.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня с вами решили поговорить про спортивный инвентарь, про спортивные всевозможные девайсы, которые покупаешь, а потом они либо используются, либо не используются.
2: А вот скажи мне, вообще, на твой взгляд, спортивный инвентарь должен быть дома или...
1: Ну, ты знаешь, вот, например, у меня, как выяснилось, есть коньки. Выяснилось, в эти выходные. Мне казалось, я их подарил. Вот, видимо, нет. У меня есть коньки, они лежат. Последний раз я катался, мы, по-моему, с тобой катались.
2: Я вот сколько помню, даже в доме у родителей был спортивный инвентарь. У отца была гиря, 24 килограмма, разборные гантели. Ну, то есть какой-то спортивный инвентарь был дома всегда.
1: Турник у меня есть.
2: Вот, турник. Много подтягиваешься?
1: Ну, я вешу на нем, я не столько подтягиваюсь.
2: Я вешу.
1: Раньше я подтягивался много.
2: Еще больше висел. А теперь подтягиваться перестал.
1: Теперь только на спор. Нет другого варианта.
2: Доброго вечера, уважаемые. Лет 5 назад купил самокат на ножной тяге. Неделю проездил. Возобновились старые травмы. Больше не трогал. Лежит на балконе рядом с коньками, на которых катаюсь. Пишет Артемий.
1: Эллиптический тренажер немецкий, Кетлер. Тяжеленный, неубиваемый. Отслужил 15 лет при ежедневном практически использовании. При переезде продала, чтобы не тащить. Купила новый, но уже китайские рассыпались подшипники через 8 месяцев.
2: А еще помнишь, раньше вот мы с тобой вспоминали, в каждом доме был такой спортивный инвентарь «Дисграция».
1: «Грация», да.
2: Это было в каждом доме.
1: Знаешь, на самом деле у нас есть где-то в московской квартире, да. Вот,
2: но... Я помню, на нем было прикольно садиться и крутиться.
1: Крутиться, да. Ты садишься, тебя двое начинают раскручивать. Очень забавная
2: штука.
1: Ребят,
2: может, у вас дисграция где-то завалялся? Напишите через сайт.
1: Вы понимаете, даже если у вас где-то лежит в шкафу скакалка, это тоже спортивный инвентарь. Поэтому... А вот, кстати, ну ладно, нет, про это не будем.
0: Наше радио.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите

0: что надо для ремонта, на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И давайте продолжим разговор про спортинвентарь, который у вас есть. А уж используется или нет, это уже дело второе.
2: Скамья для жима лежа. Используется как спинка стула. Ну, как вешалка для БУ вещей. Мне
1: понравилось одно сообщение. Профессиональная боксерская подушка, гребной тренажер, лавка для жима, разнообразные гантели по 44 килограмма, упоры для отжиманий, петли, ролик для пресса. Все это многообразие легко заменил один земельный участок.
2: У меня дома 3 велосипеда, плюс один у супруги, и все используется. На одном регулярные тренировки, второй приспособил для путешествий, там брызговики, багажники, третий складной, нужен, если куда-то на машине едем. Супруга, кстати, в этом году 2 раза только со мной каталась.
1: Вожу в машине летний спортнабор. Коврик для йоги, гантели 2 по 5, 1 10. Дальше еще есть ракетки для большого тенниса, велоформа, велосипед. В крылатском катаюсь, ролики, кроссовки для бега. Стараюсь всем пользоваться. Ничего себе. Ничего, у вас прямо это. А как, прямо, вы, прямо на вело... А, на велопаркинге. Понятно. Я думал, в крылатском там же есть вот этот вот кольцо. Велотрек. Велотрек, да.
2: Прям там. Купила фитбол 3-4 года назад. Занимаюсь редко, в основном просто лежит. Сижу или катаюсь на нем. Вещи классно собраны. Вещи вообще классно. Особенно для спины. Ольга из Тамбова.
1: Фитбол — это вот надувной мяч?
2: Ну, это мяч, да, большой.
1: Так, есть весла, а к ним катамаран, палатки, коврики, спальники, котелки и прочее снаряжение.
2: Пудовая гиря у меня есть. Сейчас служит в гараже якорем для насосов. В подвале, чтоб не уплыл. Хороший инвентарь. Хорошее приспособление. Ребят, пишите через сайт наш.ру, как дела со спортинвентарем, как используется.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и остается у нас еще немножко времени. Поговорим про ваш спортивный инвентарь.
2: Аппликатор Кузнецова. Лучший снаряд для спорта. Я смогу сказать, лучший снаряд вместо спорта.
1: Вместо спорта. Наговаривая вам предыдущее сообщение, я поняла, что полный юзер. Мне работа оплачивает спортзал с тонной оборудования, бассейном, групповыми тренировками, а я за год ни разу не воспользовался этой прекрасной возможностью. Только мимо него на крышу ходила. Ну, хоть в интенсив по танцам в местный дом творчества хожу.
2: Турник третий год после переезда, повесить руки не доходят. А лучше места для него, чем на стене, нет. Вот в растопырку торчит в шкафу. Не открыть, не закрыть.
1: Добрый вечер. Только сегодня нашла диск здоровья. Советский. Решила ввести в привычку заниматься по утрам. Так. Ждет своего часа на балконе.
2: Бесполезная вещь.
1: Абсолютно.
2: Гири, гантели, штанга небольшая, хулахуп, кетлер, универсал, турник, ой, настольный теннис. Ну и окунуться есть куда после. О, как у человека все.
1: Добрый вечер. У меня дома прямо мини-спортзал. Беговая дорожка, скамья для пресса. Дальше я не буду читать, это уже специалистам по это. Регулярно занимаюсь сам. Жена только на беговой дорожке.
2: Дисграция лежит без дела. Дети, как положено, крутятся частенько. Состояние нового продам. Кирилл из Челябинской
1: области.
2: Кирилл, обменяю на 2 литра 95-го.
1: Да на литр.
2: Все, ребят, давайте на этом будем закругляться. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно. И услышимся, друзья, уже завтра.
2: А на сегодня желаем вам прекрасно завершить этот день, выспаться, прекрасно поужинать, добраться домой, если вы еще
1: заправиться,
2: не приехали.
1: Заправиться, если повезет.
2: Заправиться, если повезет. Вот, и завтра с новыми силами снова ждите
1: пока,
2: нас в десятибалльном шоу. Пока.
1: Завтра.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Слабая магнитная буря.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2 100 100. медицинские осмотры в мегаклинике, справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике, больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
13: Делали прошлым летом, и я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.
1: Наше радио.

0: радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале в МАКС, центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Глава государства заверил, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности народного волеизъявления и защиты его результатов от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Александр Гусев также напомнил, что в Воронежской области уже ведется комплексная межведомственная работа, чтобы выборы прошли спокойно и в строгом соответствии с законом. Значимым решением съезда стало выдвижение кандидатов от Воронежской области. На выборах депутатов Государственной Думы регион представит Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Сергей Чижов, Аркадий Пономарев, Евгений Ревенко и Марина Андрейчук. Достойные политики, умеющие работать на реальный результат, прокомментировал губернатор. Кроме того, на 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил Александр Гусев. Стоимость проезда на общественном транспорте Воронежа проиндексируют в октябре. Мэр Сергей Петрин рассказал об этом на планерке в мэрии. Насколько повысится тариф, пока неизвестно. В июле 2025-го проезд в автобусах и троллейбусах вырос до 40 рублей наличными и 37 по карте. Новое повышение возможно не раньше, чем через год. Заявки в Министерство тарифного регулирования пока не поступали. Механизм: перевозчики подают заявку в мэрию, администрация оценивает стоимость и передает документы в Минтарифов. Эксперты проводят оценку расчетов и определяют окончательную стоимость. В прошлом году повышение анонсировали в марте, планировалось на 1 июля, но сдвинули на 21. Ранее перевозчики называли справедливой цену не менее 45 рублей. С учетом инфляции тариф может достигнуть 50. В Воронеже на расселение аварийного жилья направили более 267 миллионов рублей. План по финансированию программы расселения непригодного фонда на 2026 год закрыт на 100%. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Всего в 2026-м по программе ликвидации аварийного жилья принимает участие 9 муниципальных образований Воронежской области. Суммарно в регионе планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров непригодных площадей. Это позволит улучшить жилищные условия для 367 человек. Последняя после ракетной атаки ВСУ на предприятие в железнодорожном районе Воронеже 22 июня 17 человек продолжают получать медицинскую помощь, двое в реанимации. 4 пациента недавно выписаны на амбулаторное лечение. В результате атаки погибли 6 человек, 62 пострадали. На заводе произошел пожар, существенно повреждены верхние этажи здания. При падении обломков повреждены около сотни автомобилей, окна 10 многоэтажек и 6 частных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В области объявлен трехдневный траур. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. Чайф. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Панда. Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Чистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
9: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

Оценил твою форму тепла, но старый градусник лопнул. Как прекрасно, что ты ушла. Ведь музыка будет вечной, если

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале в МАКС, центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Глава государства заверил, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности народного волеизъявления и защиты его результатов от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Александр Гусев также напомнил, что в Воронежской области уже ведется комплексная межведомственная работа, чтобы выборы прошли спокойно и в строгом соответствии с законом. Значимым решением съезда стало выдвижение кандидатов от Воронежской области. На выборах депутатов Государственной Думы регион представит Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Сергей Чижов, Аркадий Пономарев, Евгений Ревенко и Марина Андрейчук. Достойные политики, умеющие работать на реальный результат, прокомментировал губернатор. Кроме того, на 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил Александр Гусев. Стоимость проезда на общественном транспорте Воронежа проиндексируют в октябре. Мэр Сергей Петрин рассказал об этом на планерке в мэрии. Насколько повысится тариф, пока неизвестно. В июле 2025-го проезд в автобусах и троллейбусах вырос до 40 рублей наличными и 37 по карте. Новое повышение возможно не раньше, чем через год. Заявки в Министерство тарифного регулирования пока не поступали. Механизм: перевозчики подают заявку в мэрию, администрация оценивает стоимость и передает документы в Минтарифов. Эксперты проводят оценку расчетов и определяют окончательную стоимость. В прошлом году повышение анонсировали в марте, планировалось на 1 июля, но сдвинули на 21. Ранее перевозчики называли справедливой цену не менее 45 рублей. С учетом инфляции тариф может достигнуть 50. В Воронеже на расселение аварийного жилья направили более 267 миллионов рублей. План по финансированию программы расселения непригодного фонда на 2026 год закрыт на 100%. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Всего в 2026-м по программе ликвидации аварийного жилья принимает участие 9 муниципальных образований Воронежской области. Суммарно в регионе планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров непригодных площадей. Это позволит улучшить жилищные условия для 367 человек. Последняя после ракетной атаки ВСУ на предприятие в железнодорожном районе Воронежа 22 июня 17 человек продолжают получать медицинскую помощь, двое в реанимации. 4 пациента недавно выписаны на амбулаторное лечение. В результате атаки погибли 6 человек, 62 пострадали. На заводе произошел пожар, существенно повреждены верхние этажи здания. При падении обломков повреждены около сотни автомобилей, окна 10 многоэтажек и 6 частных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В области объявлен трехдневный траур. Это были новости региона.
4: Наше радио.

0: это навсегда.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Слабая магнитная буря.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. Агроэко гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
8: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
9: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
8: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
9: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
8: Нам требуются обвальщики, жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
9: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260 60 50.
12: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: Так звучит наше.

0: «Наше радио». Проверено
1: временем. В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Решение о полном запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято, но продолжает рассматриваться правительством. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах совещания по вопросу строительства ГЭС и ГРЭС для крупных инвестиционных проектов в Сибири. Он заверил, что власти принимают все меры, необходимые для стабилизации внутреннего топливного рынка, и занимаются данным вопросом ежедневно. До 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. В Севастополе вновь ввели отключение электричества по графикам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, это необходимо для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя. Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Были введены графики отключения света. В Севастополе электроснабжение было восстановлено уже 25 числа. В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Число погибших в результате стрельбы в немецком городе Штаде в районе молодежного центра выросло до 6, сообщило управление полиции Люнебурга. 5 человек скончались на месте, 6 в больнице. Полиция задержала одного подозреваемого, причастность еще 2 человек к преступлению проверяется в рамках расследования. На месте проводилась масштабная полицейская спецоперация. Посольство России в Берлине сообщило, что жертв и пострадавших в результате стрельбы среди россиян нет. Причиной стрельбы могли стать личные отношения. У происшествия нет политического или экстремистского подтекста, считают правоохранительные органы. Сыновья американской певицы Бритни Спирс дебютировали на показе бренда «Вейтманс», креативным директором которого выступает грузинский дизайнер Гурам Гавасалия. 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Федерлайн приняли участие в дефиле, которое проходило в рамках недели мужской моды в Париже. Они прошлись на подиуме в вещах линейки марки «Весна-лето» 27 года. Сама 44-летняя Спирс отсутствовала на мероприятии. Ранее в июне в сети обсудили смену ее имиджа после очередного ареста за вождение в пьяном виде в Калифорнии в марте. Первый ракетка России Даниил Медведев без проблем вышел во второй круг теннисного турнира «Большого шлема» в Уимблдоне. Он без проблем победил хорвата Марина Чилича на старте турнира на траве. Медведев 9-й в мировом рейтинге обыграл 62-го Чилича со счетом 6-1, 6-2, 6-4. Между тем, вторая ракетка России Андрей Рублев во второй раз за 3 года не смог выиграть стартовый матч на Уимблдоне. В первом круге 13-я ракетка мира уступила соотечественнику Роману Сафиуллину, который сейчас занимает 132-ю строчку в 5 сетах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
2: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
3: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: Вирус не мог, на суточно ровно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: вот и все.
1: Наше радио. Так звучит наше.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны сбили 75 беспилотников над регионами России с 14 до 20 часов. Как сообщила Минобороны, дроны уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил после 9 часов вечера о нейтрализации еще одного беспилотника на подлете к столице. С начала суток количество таких дронов достигло 9. Министерство финансов перенесло сроки изменения условий льготной программы «Семейная ипотека». До 1 октября она продолжит действовать в нынешнем виде. Профильное ведомство продолжает готовить предложение по изменению программы в рамках поручения президента. До этого изменение правил было запланировано на 1 июля. В рамках этих изменений ограничение срока льготной ставки может составить 15 лет в зависимости от региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки могут составить от 4 до 12%, в остальных регионах от 2 до 10%. При этом для заемщиков, которые вносят не менее половины стоимости недвижимости собственными средствами, планируется сохранить ставку 6% независимо от региона и состава семьи. Тяжелые пулеметы замечены на борту российского танкера «Маршал Василевский», сообщает британская «Таймс». Издание отмечает, что кадры, которые сделали пограничники, подтверждают наличие вооружения. Фото, по мнению экспертов, стали первой подобной демонстрацией защиты энергетических грузов в регионе. Сотрудник одной из европейских разведывательных служб сообщил, что они оценивают эту активность как то, что Россия прорабатывает меры защиты своих энергетических перевозок в регионе Балтийского моря. Западные страны применяют термин «теневой флот» для обозначения судов, которые используются для перевозки грузов в обход санкций. Франция 25 июня задержала танкер «Деливер» у берегов Сицилии. Судно следовало из российского Приморска в Сингапур под флагом Камеруна. Абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений зафиксирован в Беларуси. Он составил плюс 40,4 градуса, сообщила Минприроды Республики. Аномальная жара установилась в ряде стран Западной Европы в конце июня. Во Франции жители городов на время переселяются в гостиницы с кондиционерами. В Москве на этой неделе в среду и четверг может быть до 30 градусов. Юбилейная 35-я церемония вручения премии «Хрустальный Турандот» проходит в Московном музее-заповеднике Архангельска. Как отметил перед началом мероприятия народный артист России Сергей Маковецкий, театр не обязан подстраиваться под зрителя, в противном случае он потеряет себя. По его словам, у каждого зрителя есть свое мнение, все требуют разного. Один хочет арбуз, а другой – свиной хрящик. Театр предлагает, ваше право это посмотреть или нет, подчеркнул Маковецкий. Лауреатом премии в номинации «За честь и достоинство» стал народный артист России режиссер Валерий Фокин. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Наше. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Решение о полном запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято, но продолжает рассматриваться правительством. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах совещания по вопросу строительства ГЭС и ГРЭС для крупных инвестиционных проектов в Сибири. Он заверил, что власти принимают все меры, необходимые для стабилизации внутреннего топливного рынка, и занимаются данным вопросом ежедневно. До 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. В Севастополе вновь ввели отключение электричества по графикам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, это необходимо для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя. Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения света. В Севастополе электроснабжение было восстановлено уже 25 числа. В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Число погибших в результате стрельбы в немецком городе Штаде в районе молодежного центра выросло до 6, сообщило управление полиции Люнебурга. 5 человек скончались на месте, 6 в больнице. Полиция задержала одного подозреваемого, причастность еще 2 человек к преступлению проверяется в рамках расследования. На месте проводилась масштабная полицейская спецоперация. Посольство России в Берлине сообщило, что жертв и пострадавших в результате стрельбы среди россиян нет. Причиной стрельбы могли стать личные отношения, у происшествия нет политического или экстремистского подтекста, считают правоохранительные органы. Сыновья американской певицы Бритни Спирс дебютировали на показе бренда «Вейтманс», креативным директором которого выступает грузинский дизайнер Гурам Гавасалия. 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Федерлайн приняли участие в дефиле, которое проходило в рамках недели мужской моды в Париже. Они прошлись на подиуме в вещах линейки марки «Весна-лето» 27 года. Сама 44-летняя Спирс отсутствовала на мероприятии. Ранее в июне в сети обсудили смену ее имиджа после очередного ареста за вождение в пьяном виде в Калифорнии в марте. Первый ракетка России Даниил Медведев без проблем вышел во второй круг теннисного турнира «Большого шлема» в Уимблдоне. Он без проблем победил хорвата Марина Чилича на старте турнира на траве. Медведев 9-й в мировом рейтинге обыграл 62-го Чилича со счетом 6-1, 6-2, 6-4. Между тем, вторая ракетка России Андрей Рублев во второй раз за 3 года не смог выиграть стартовый матч на Уимблдоне. В первом круге 13-я ракетка мира уступила соотечественнику Роману Сафиуллину, который сейчас занимает 132-ю строчку в 5 сетах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано.

всегда.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как Гребенщик и Огниво создавали улицу счастья, и поговорим о пути самурая с группой «Аффинаж». Гребенщик и Огниво выпустили новый сингл «Улица счастья». Это первая за долгое время песня, которую артист записал вместе с коллективом. Последний релиз нового материала у группы выходил в декабре 2023-го. Это был сингл «Вау». Теперь команда обновила состав и представила новый трек.
2: Эта песня появилась наилучшим, на мой взгляд, способом. Она мне просто-напросто приснилась. Но во сне была вся эта восторженная, слегка сюрреалистичная обстановка, а также звучал основной мотив и слова первого куплета. Я проснулся, записал все это дело и самую главную фразу «Улица счастья» записал тоже сразу. Помню, что уже вечером того дня у нас была репетиция, и я принес песню парням, и мы тут же начали ее разбирать. Ну и потом в конце весны записали все это дело на студии. Мы не выпускали с группой ничего уже где-то год, поэтому очень рад этому релизу. За это время поменялся состав, и в целом, мне кажется, этот сингл отличает более конкретный такой напористый звук. Раньше было чуть больше деталей, а сейчас больше такого общего драйва.

0: Песня «Улица счастья» на прошлой неделе стала новинкой чартовой дюжины. Не забывайте о голосовании на сайте наши.ру. Группа «Афинаж» в минувшую пятницу тоже порадовала поклонников новым релизом. Трек получил название «От меча». Это второй сингл из будущего альбома группы, над которым сейчас активно идет работа. Сергей Шиляев рассказал о перспективах новой пластинки и о песне «От меча».
1: Есть ощущение, что это будет самый хитовый и яркий наш релиз. По крайней мере, песни для него мы пишем настолько бойко, как не было даже в начале нашего творческого пути. Получается такая вторая молодость коллектива. «От меча» сочинялась с нами тем же вечером, на той же кухне, что и предыдущий сингл «Непокой», но она получилась совсем другая. Впервые мы делаем в песне отсылки к музыке ска, но, конечно, не в кабацком ее варианте. Духовая секция и ритмика песни как бы поклон моим любимым группам Madness, English Beat и Specials. На саксе и гитаре сыграл знаменитый Игорь Тимофеев, который известен всем поклонникам рока и джаза. А лирика песни посвящена проблемам самураев, проживающих на северо-западе России.

0: от Мича еще одна премьера в нашем хит-параде. Взломает ли песни чартовую дюжину, зависит только от вас. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Слабая магнитная буря.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
6: 255 45 55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны сбили 75 беспилотников над регионами России с 14 до 20 часов. Как сообщила Минобороны, дроны уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил после 9 часов вечера о нейтрализации еще одного беспилотника на подлете к столице. С начала суток количество таких дронов достигло 9. Министерство финансов перенесло сроки изменения условий льготной программы «Семейная ипотека». До 1 октября она продолжит действовать в нынешнем виде. Профильное ведомство продолжает готовить предложение по изменению программы в рамках поручения президента. До этого изменение правил было запланировано на 1 июля. В рамках этих изменений ограничение срока льготной ставки может составить 15 лет в зависимости от региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки могут составить от 4 до 12%, в остальных регионах от 2 до 10%. При этом для заемщиков, которые вносят не менее половины стоимости недвижимости собственными средствами, планируется сохранить ставку 6% независимо от региона и состава семьи. Тяжелые пулеметы замечены на борту российского танкера «Маршал Василевский», сообщает британская «Таймс». Издание отмечает, что кадры, которые сделали пограничники, подтверждают наличие вооружения. Фото, по мнению экспертов, стали первой подобной демонстрацией защиты энергетических грузов в регионе. Сотрудник одной из европейских разведывательных служб сообщил, что они оценивают эту активность как то, что Россия прорабатывает меры защиты своих энергетических перевозок в регионе Балтийского моря. Западные страны применяют термин «теневой флот» для обозначения судов, которые используются для перевозки грузов в обход санкций. Франция 25 июня задержала танкер «Деливер» у берегов Сицилии. Судно следовало из российского Приморска в Сингапур под флагом Камеруна. Абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений зафиксирован в Беларуси. Он составил плюс 40,4 градуса, сообщила Минприроды Республики. Аномальная жара установилась в ряде стран Западной Европы в конце июня. Во Франции жители городов на время переселяются в гостиницы с кондиционерами. В Москве на этой неделе, в среду и четверг, может быть до 30 градусов. Юбилейная 35-я церемония вручения премии «Хрустальная Турандот» проходит в Московном музее-заповеднике Архангельска. Как отметил перед началом мероприятия народный артист России Сергей Маковецкий, театр не обязан подстраиваться под зрителя, в противном случае он потеряет себя. По его словам, у каждого зрителя есть свое мнение. Все требуют разного. Один хочет арбуз, а другой – свиной хрящик. Театр предлагает, ваше право это посмотреть или нет, подчеркнул Маковецкий. Лауреатом премии в номинации «За честь и достоинство» стал народный артист России режиссер Валерий Фокин. Популярный телеграм-канал «Радио .NSN» переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: радио.
1: Джек-джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
5: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале в МАКС, центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Глава государства заверил, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности народного волеизъявления и защиты его результатов от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Александр Гусев также напомнил, что в Воронежской области уже ведется комплексная межведомственная работа, чтобы выборы прошли спокойно и в строгом соответствии с законом. Значимым решением съезда стало выдвижение кандидатов от Воронежской области. На выборах депутатов Государственной Думы регион представит Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Сергей Чижов, Аркадий Пономарев, Евгений Ревенко и Марина Андрейчук. Достойные политики, умеющие работать на реальный результат, прокомментировал губернатор. Кроме того, на 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил Александр Гусев. Стоимость проезда на общественном транспорте Воронежа проиндексируют в октябре. Мэр Сергей Петрин рассказал об этом на планерке в мэрии. Насколько повысится тариф, пока неизвестно. В июле 2025-го проезд в автобусах и троллейбусах вырос до 40 рублей наличными и 37 по карте. Новое повышение возможно не раньше, чем через год. Заявки в Министерство тарифного регулирования пока не поступали. Механизм: перевозчики подают заявку в мэрию, администрация оценивает стоимость и передает документы в Минтарифов. Эксперты проводят оценку расчетов и определяют окончательную стоимость. В прошлом году повышение анонсировали в марте, планировалось на 1 июля, но сдвинули на 21. Ранее перевозчики называли справедливой цену не менее 45 рублей. С учетом инфляции тариф может достигнуть 50. В Воронеже на расселение аварийного жилья направили более 267 миллионов рублей. План по финансированию программы расселения непригодного фонда на 2026 год закрыт на 100%. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Всего в 2026-м по программе ликвидации аварийного жилья принимает участие 9 муниципальных образований Воронежской области. Суммарно в регионе планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров непригодных площадей. Это позволит улучшить жилищные условия для 367 человек. Последняя после ракетной атаки ВСУ на предприятие в железнодорожном районе Воронеже 22 июня 17 человек продолжают получать медицинскую помощь, двое в реанимации. 4 пациента недавно выписаны на амбулаторное лечение. В результате атаки погибли 6 человек, 62 пострадали. На заводе произошел пожар, существенно повреждены верхние этажи здания. При падении обломков повреждены около сотни автомобилей, окна 10 многоэтажек и 6 частных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В области объявлен 3-дневный траур. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале в МАКС, центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Глава государства заверил, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности народного волеизъявления и защиты его результатов от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Александр Гусев также напомнил, что в Воронежской области уже ведется комплексная межведомственная работа, чтобы выборы прошли спокойно и в строгом соответствии с законом. Значимым решением съезда стало выдвижение кандидатов от Воронежской области. На выборах депутатов Государственной Думы регион представит Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Сергей Чижов, Аркадий Пономарев, Евгений Ревенко и Марина Андрейчук. Достойные политики, умеющие работать на реальный результат, прокомментировал губернатор. Кроме того, на 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил Александр Гусев. Стоимость проезда на общественном транспорте Воронежа проиндексируют в октябре. Мэр Сергей Петрин рассказал об этом на планерке в мэрии. Насколько повысится тариф, пока неизвестно. В июле 2025-го проезд в автобусах и троллейбусах вырос до 40 рублей наличными и 37 по карте. Новое повышение возможно не раньше, чем через год. Заявки в Министерство тарифного регулирования пока не поступали. Механизм. Перевозчики подают заявку в мэрию, администрация оценивает стоимость и передает документы в Минтарифов. Эксперты проводят оценку расчетов и определяют окончательную стоимость. В прошлом году повышение анонсировали в марте, планировалось на 1 июля, но сдвинули на 21. Ранее перевозчики называли справедливой цену не менее 45 рублей. С учетом инфляции тариф может достигнуть 50. В Воронеже на расселение аварийного жилья направили более 267 миллионов рублей. План по финансированию программы расселения непригодного фонда на 2026 год закрыт на 100%. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Всего в 2026 по программе ликвидации аварийного жилья принимает участие 9 муниципальных образований Воронежской области. Суммарно в регионе планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров непригодных площадей. Это позволит улучшить жилищные условия для 367 человек. Последняя после ракетной атаки ВСУ на предприятие в железнодорожном районе Воронеже 22 июня 17 человек продолжают получать медицинскую помощь, двое в реанимации. 4 пациента недавно выписаны на амбулаторное лечение. В результате атаки погибли 6 человек, 62 пострадали. На заводе произошел пожар, существенно повреждены верхние этажи здания. При падении обломков повреждены около сотни автомобилей, окна 10 многоэтажек и 6 частных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В области объявлен трехдневный траур. Это были новости региона.
0: Проверено временем.
4: Превращая свою жизнь в экран, сообщая всему миру онлайн очень важную для всех ерунду.
5: Что мы делали

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале в МАКС, центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Глава государства заверил, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности народного волеизъявления и защиты его результатов от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Александр Гусев также напомнил, что в Воронежской области уже ведется комплексная межведомственная работа, чтобы выборы прошли спокойно в строгом соответствии с законом. Значимым решением съезда стало выдвижение кандидатов от Воронежской области. На выборах депутатов Государственной Думы регион представит Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Сергей Чижов, Аркадий Пономарев, Евгений Ревенко и Марина Андрейчук. Достойные политики, умеющие работать на реальный результат, прокомментировал губернатор. Кроме того, на 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил Александр Гусев. Стоимость проезда на общественном транспорте Воронежа проиндексируют в октябре. Мэр Сергей Петрин рассказал об этом на планерке в мэрии. Насколько повысится тариф, пока неизвестно. В июле 2025-го проезд в автобусах и троллейбусах вырос до 40 рублей наличными и 37 по карте. Новое повышение возможно не раньше, чем через год. Заявки в Министерство тарифного регулирования пока не поступали. Механизм: перевозчики подают заявку в мэрию, администрация оценивает стоимость и передает документы в Минтарифов. Эксперты проводят оценку расчетов и определяют окончательную стоимость. В прошлом году повышение анонсировали в марте, планировалось на 1 июля, но сдвинули на 21. Ранее перевозчики называли справедливой цену не менее 45 рублей. С учетом инфляции тариф может достигнуть 50. В Воронеже на расселение аварийного жилья направили более 267 миллионов рублей. План по финансированию программы расселения непригодного фонда на 2026 год закрыт на 100%. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Всего в 2026 по программе ликвидации аварийного жилья принимает участие 9 муниципальных образований Воронежской области. Суммарно в регионе планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров непригодных площадей. Это позволит улучшить жилищные условия для 367 человек. Последняя после ракетной атаки ВСУ на предприятие в железнодорожном районе Воронежа 22 июня 17 человек продолжают получать медицинскую помощь, двое в реанимации. 4 пациента недавно выписаны на амбулаторное лечение. В результате атаки погибли 6 человек, 62 пострадали. На заводе произошел пожар, существенно повреждены верхние этажи здания. При падении обломков повреждены около сотни автомобилей, окна 10 многоэтажек и 6 частных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, в области объявлен трехдневный траур. Это были новости региона.
2: Проверено времени.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, слабая магнитная буря.
4: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио». Это навсегда.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. Глава региона Александр Гусев вместе с делегацией Воронежской области принял участие в первом этапе 23-го съезда партии «Единая Россия» в Москве. Как сообщил губернатор в своем канале в МАКС, центральным событием съезда стало пленарное заседание, на котором выступил президент Владимир Путин. Глава государства заверил, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности народного волеизъявления и защиты его результатов от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Александр Гусев также напомнил, что в Воронежской области уже ведется комплексная межведомственная работа, чтобы выборы прошли спокойно и в строгом соответствии с законом. Значимым решением съезда стало выдвижение кандидатов от Воронежской области. На выборах депутатов Государственной Думы регион представит Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Сергей Чижов, Аркадий Пономарев, Евгений Ревенко и Марина Андрейчук. Достойные политики, умеющие работать на реальный результат, прокомментировал губернатор. Кроме того, на 23-м съезде «Единой России» в Москве председатель партии Дмитрий Медведев представил основу новой народной программы партии. Среди приоритетов – демография, модернизация рынка труда, поддержка регионов, развитие современных технологий, укрепление экономики, сохранение исторической памяти, обеспечение безопасности страны. Одной из главных партийных задач является вовлечение в политическую работу ветеранов специальной военной операции, сообщил Александр Гусев. Стоимость проезда на общественном транспорте Воронежа проиндексируют в октябре. Мэр Сергей Петрин рассказал об этом на планерке в мэрии. Насколько повысится тариф, пока неизвестно. В июле 2025-го проезд в автобусах и троллейбусах вырос до 40 рублей наличными и 37 по карте. Новое повышение возможно не раньше, чем через год. Заявки в Министерство тарифного регулирования пока не поступали. Механизм: перевозчики подают заявку в мэрию, администрация оценивает стоимость и передает документы в Минтарифов. Эксперты проводят оценку расчетов и определяют окончательную стоимость. В прошлом году повышение анонсировали в марте, планировалось на 1 июля, но сдвинули на 21. Ранее перевозчики называли справедливой цену не менее 45 рублей. С учетом инфляции тариф может достигнуть 50. В Воронеже на расселение аварийного жилья направили более 267 миллионов рублей. План по финансированию программы расселения непригодного фонда на 2026 год закрыт на 100%. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Всего в 2026-м по программе ликвидации аварийного жилья принимает участие 9 муниципальных образований Воронежской области. Суммарно в регионе планируется расселить более 6 тысяч квадратных метров непригодных площадей. Это позволит улучшить жилищные условия для 367 человек. Последняя после ракетной атаки ВСУ на предприятие в железнодорожном районе Воронеже 22 июня 17 человек продолжают получать медицинскую помощь, двое в реанимации. 4 пациента недавно выписаны на амбулаторное лечение. В результате атаки погибли 6 человек, 62 пострадали. На заводе произошел пожар, существенно повреждены верхние этажи здания. При падении обломков повреждены около сотни автомобилей, окна 10 многоэтажек и 6 частных домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В области объявлен трехдневный траур. Это были новости региона.